познавательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Коровы бывают черно-белыми, как зебры. В Японии фермеры раскрашивают своих коров под зебр. Необычные уроки изо проходят в районе Ямагата, острова Хансю. Буренкам наносят на шкуру черно-белые полоски. Таким необычным способом фермеры хотят перехитрить мух. Как известно науке, глаза некоторых букашек не воспринимают полосатые поверхности. У них начинает так сильно рябить в глазах, что они не могут найти место, где присесть, и улетают. Так зебры в жаркой Африке спасаются от комаров, которые переносят опасные болезни. И это действительно работает, убедились японские фермеры. Животных в защитных полосках мухи кусают вдвое реже, чем обычно. Ставшие зебрами коровы спокойно жуют себе травку, не нервничают и дают много вкусного молока.
0: А знаете ли вы,

0: Планета динозавров.
1: Здравствуйте! С вами я, астроном Остроумович. А это значит, что наше знакомство с удивительными обитателями планеты динозавров продолжается. И сегодня

0: Планета динозавров.
1: Хочешь послушать и другие программы? Заходи на сайт dtfm.ru. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.
2: Детское радио!
3: Детское
2: радио!
0: Любишь мультики и знаешь все мелодии наизусть? Тогда лови новый мультхит!

0: Знаете ли вы, что
1: роботы бывают жидкими?
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
0: «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.
0: А знаете ли вы, что
1: первая игрушка на Марсе будет тюлень?
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
0: «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: Детское радио. Хрум или сказочный детектив.
1: Марья Петровна, здравствуйте, можно?
2: Привет, Макс. Да, конечно, входи.

0: богатыря. Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны как на подбор. С ними дядька Черномор. Да, без Черномора никак. И куда он делся?
1: Непонятно. Добрыня уже со всеми богатырями поговорил. Пожалуй, самое интересное рассказал Нестор Микулич. Послушай.
2: Проснулся я, значит, вместе с солнышком. Гляжу, ребята спят. Ну, я давай их будить. Еле добудился. Никак вставать не хотели. Однако встали. Вышли на берег пустой, на пробежку. Мы с дядькой на перегонки гоняем. Вышли, а его нет. Ну, сами

0: пробежались, умылись, причесались, пошли в терем морской завтракать. Приходим, а на столе еды не крошки. Что же это такое, думаю? Неужто дядька спит? Заглянул к нему в опочивальню, а там... Ой, все вверх тормашками.
1: А скажи-ка, Днестр Микулич, накануне вечером не заметил ты чего необычного?
0: Да вроде все как всегда было, Добрыня Никитич. Отужинали кашей гречневой с травками да сметком. Потом чаи гоняли с домашним вареньем. Чаек на травах тоже знатный. Как чай выпили, так и почевать улеглись. Намаялись за день-то.
2: Что будем делать?
3: Перемещаемся в сказку о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.
1: Здрасте, Марья Петровна.
3: Здравствуй, Добрыня.
1: Привет тебе, Максимка.
2: Привет, Добрынь.
1: Давайте сразу к делу. Идите за мной, покажу вам опочивальню Черномора. Спальню, то есть. Вы аккуратнее, вот тут лучше пройти.
3: Скажи, Добрыня, есть ли у нас возможность проверить вчерашний ужин богатырей?
1: Сомневаюсь. На аппетит они не жалуются. Гречневую кашу да крошки подмели. Ну, съели, то есть, и посуду за собой вымыли.
2: Марья Петровна, думаете, им еду что-то подмешали?
3: На сказочных лугах ветреница в самом цвету, так что не исключено.
2: Что за ветреница?
3: Ядовитое растение семейства лютиковых с пушистыми сиреневыми цветами. На ночь и перед дождем цветоножка у них сгибается. Цветок как бы засыпает. Поэтому второе название ветреницы – сон-трава. Она часто упоминается в русских народных сказках.
1: Выходит, похититель колдун?
3: Не обязательно.
2: Тут осколки какие-то.
1: Осторожнее, Максимка, порезаться только не хватало.
2: Кровать посреди комнаты, не обойдешь. Ой, ногу ушиб.
1: Ну вот.
3: Это осколки чаши, она соскользнула с тумбочки. Видите, тут остался круглый мокрый след.
1: А среди осколков?
2: Блестки.
1: Золотистые.
2: На чешую похоже.
3: Надо выяснить, откуда они тут взялись.
1: Терем богатырский в море-океане стоит. Чешуйки они могли на обуви принести. А может, в гостях у них кто чешуйчатый был?
3: На подоконнике перо.
1: Из подушки?
3: Великовато. Посмотрим на свет.
4: Ух ты! Так глянешь, перо белое, а так повернешь — золотое.
2: Чудеса?
3: Перо может оказаться уликой и указывать на преступника.
2: На полу обрывок кружевного платка.
1: Давай я его в пакет для улик положу. Марья Петровна, так вы думаете, похищение?
3: Выводы делать рано. Перечислим наши находки. Осколки чаши, золотистые блестки, похожие на чешую, перо и обрывок кружевного платка.
2: Странный набор. Может, преступник был не один?
1: Ну, что тут скажешь. Надо составлять список подозреваемых. Так, первое на подозрении... Чудо-Юдо шестиголовое из сказки «Иван Крестьянский сын». Это чудо богатырей и дядьку Черномора на дух не переносит.
2: Вторая – сватья баба Бабариха. Черномор Гвидонов остров защищает, а Бабарихе это не нравится. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой. Расплескается

0: Златой горя. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор. Старый дядька Черномор с ними из моря выходит и попарно их выводит, чтобы остров тот хоронить и дозором обходить. И той стражи нет надежней, ни храбрее, ни прилежней.
1: В чешуе Златой горя.
2: У богатырей на доспехах чешуйки. Чудо-юдо тоже чешуйчатое. А вот улика это самая чешуя или нет, неясно. Теперь перо. Могло и случайно на окошке оказаться.
0: Давайте с Чудо-юдо начнем. Интересно, что она скажет?
1: Добрыня, где сейчас может быть чудо?
2: В сказке «Иван Крестьянский сын» под Калиновым мостом. Где же ему еще быть?
1: Перемещаемся туда.
0: Мост как мост, обыкновенный.
2: Макс, ну ты прям как доктор Ватсон в кино. Этот мост только с виду обыкновенный. А на самом деле, знаешь, какая тут жуть происходит? Сказочная. Так что ты свое легкомыслие оставь.
1: Спокойней, коллеги. Мы с вами должны учесть, что у Чудо-Юдо 6 голов. Разобраться в том, правду они говорят или обманывают, будет непросто.
2: Разберемся. Вы, детективы, позади встаньте, а я вперед выйду. Тут нехорошее место. Ишь, дорожка-то заколодила, замуравила. Так, Максимка, по-сказочному говорят. Колоды — это стволы поваленных деревьев, а замуравила — значит, травой поросла.
3: На речке, на речке, на том бережу. Тихо. Чую, русским духом пахнет. Неужто богатырь к нам пожаловал?
4: Сейчас я его, это, съем.
5: Ой. Выходи на бой, деревенщина, засельщина и мужик неграмотный.
2: Само, то есть. Я, между прочим, сказочную гимназию с красным дипломом окончил. Чудо-юдо заморская Что такое? Почему у тебя 3 головы?
3: А потому, Добрыня Свет Никитич, то с Иваном Крестьянским сыном я беседовала.
5: Да, по душам.
3: Слышь ты, Никитич, ты меня неграмотным не зови. Я, конечно, академиев не кончала, зато нотную грамоту изучала. Тетка моя, Медной горы хозяйка, со мной занималась, музыкальную школу отдать хотела. Ой, только жизнь у меня тяжелая получилась. Пришлось другим делом заняться. Ну да.
5: На речке, на речке.
2: Ты мне сказки-то не сказывай. Я их сам кому хочешь расскажу. Жесть у него тяжелая. Ты вот на какой вопрос ответь.
3: Никитич, а ты не боишься, что я тебя съем?
2: Не боюсь. У меня с собой меч-кладенец.
3: Смелый, значит.
2: Да уж не из трусливых.
1: Подожди, Добрыня, скажите, пожалуйста, чудо, чем вы были заняты вчера вечером?
3: Да рутина все, с утра.

0: А, этого у него не отнимешь.
1: Да ты всегда спишь.
2: Ага. Уж и вздремнуть нельзя.
3: Вы случайно не знаете, куда из своей сказки переместился Черномор?
2: Да кто ж его знает, сударыня? Люди из моря выходят и себе дозором бродят. Бродили-бродили, да и... Мы тут ни при чем, мы как положено, с Ивашкой бились. А они бились, а я опочив держала.
1: Да, я, между прочим, огнем плевалась.
2: А потому что ты невоспитанная.
4: Дремать тоже, знаешь, надо вовремя.
2: У меня режим дня. Чайку на травках выпью и на боковую.
0: Не, ну вот что с ним делать, а? В нормальной сказке все ясно. Чудо наступает на богатыря, богатырь берет меч и...
4: Не надо меч. Слышь, Никич, ну не надо меч.
2: Слушайте, сырость сказочная. Простудиться недолго. Ребят, я извиняюсь, а у вас платочка не найдется?
1: Ой, да откуда у них?
3: А что это у вас на боку? Скажите, пожалуйста.
2: А, это на котором? На левом?
3: Да.
2: Ха. Это, сударыня, след от копья. На одного богатыря огнем дыхнуло, а Черномор узнал. Да и на бой нас вызвал.
1: А, до сих пор болит.
2: А мы же не со зла. Мы с просонья.
5: Как же копье чешую пробило?
1: Так ведь чешуя-то... Она не для защиты, а для красоты. Солнышко вылезет, она золотом блещет.
0: И когда сюда 33 богатыря приходили?
2: Третьего дня. Под Нептуном день были, как сейчас помню.
1: Да ничего ты не помнишь.
2: Это я-то не помню. Сейчас как огнем дыхну.
4: Ой, Митязь, мост спалите.
1: На речке, на речке. Ой, на том там, та-дам, там.
3: Нам пора.
0: Да, пойдемте уже отсюда.
1: Та-дам, там.

0: получится. А если у сообщников нет согласия, похищение организовать затруднительно.
1: Значит, чудо ни при чем? Тогда что вы предлагаете?
0: Мы должны спешить. Возможно, Черномору угрожает опасность. Я поговорю с князем Гвидоном. Ты, Добрыня, перемещайся в отделение сказочной полиции и еще раз внимательно осмотри улики.
2: А я?
0: Перемещайся к сватье бабе Бабарихе. Расспроси ее, может, что-то знает, видела или слышала.
2: Хорошо.
0: Все как в сказке Александра Сергеевича Пушкина. Ветер на море гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Корабельщики дивятся, на кораблике толпятся. На знакомом острову чудо видят наяву. Город новый, златоглавый, пристань с крепкою заставой. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Вот он, сказочный город. Хорош, а вот и царевна-лебедь. Доброе утро, уважаемая царевна. Скажите, могу я увидеть князя?
2: Ну и заросли. Крапива сплошная. Косить не перекосить. Вот он, дом Бабарихи. Не заперто.

0: согрею на травках. Полегчать должно. Будешь? Дай-ка с полки коробочку. Да не ту.
1: Простите, сейчас я все соберу. Ой, тут какие-то золотые чешуйки.
0: Не трожь. Вот что. Ступай-ка. Ступай. У меня дел полно.

0: водомерки.
1: Такие смешные насекомые на длинных ножках. Значит, платок ты тоже проворонил.
2: Ну уж, так сразу и проворонил.
3: Так это же замечательно. Коллеги, я догадываюсь, кто похитил Черномора.
1: И кто же?
3: Чуть позже скажу. Нужно кое-что проверить.
2: Нечего и проверять. Чудо-юдо это в компании со сватьей бабой Бабарихой.
1: А Грифон как же?
2: И Грифон с ними.
1: Как же можно делать окончательные выводы, если мы с Гвидоном еще не поговорили? Может, он скажет что-то важное?
2: Может, и скажет. Так, Чудо-Юдо с Бабарихой от нас никуда не денутся, а вот за Грифоном придется побегать. Вернее, полетать.
3: Полетать? Ну, конечно. Добрыня нашел последнее звено в этой истории. Перемещаемся в поэму Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». Там все объясню.
2: Ой, люблю праздники! Угощение у вас сказочное. Чего только нет.
3: Добрыня, мы здесь по делу. Ты помнишь?
4: Марья Петровна, да это я так просто.
1: Вон там царевна-лебедь и князь Гвидон.
4: Идем к ним.
2: Здравствуй, князь. Знакомься, вот детективы Марья Петровна и Макс.
5: Душевно рад. Здрав будь, Добрыня Никитич. Вот жена моя, царевна-лебедь.
3: Добрый день вам, господа.
1: Мы ищем преступника.
5: Даже не знаю.

0: принят вашу заявку, ведь у нее огромная коллекция песен. А уж передать привет лучше ее не сможет никто.
1: Это программа «Музыкальный привет» с Алло Аленой. Днем по будням на детском радио.
2: 0+.
3: Как же это здорово делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
2: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
3: А еще в Челябинске, Воронеже

0: Друг мой весел и умен, знает сказок миллион, а еще поет, играет. Мне с ним скучно не бывает. Назови-ка его.
1: Увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Домик для Барби может быть не только игрушечным. Живущая в Калифорнии японка Азуса Сакамото превратила свою квартиру в домик куклы Барби. На это девушка потратила 70 тысяч долларов, то есть 4 миллиона рублей. Свое жилище она сняла на видео и выложила в сеть. Здесь розовая мебель, розовые стены, розовый стол, розовый чайник и даже венчик для взбивания яиц розовый. Японка живет в этом розовом доме не одна, а со своей коллекцией кукол. У нее 160 Барби и один Кен. Я бы в таком доме не продержался и 2 минут. Все-таки разноцветный мир намного интересней.
2: А знаете ли вы, что...
3: Киты, как и люди, могут быть правшами и левшами. Ученые из Калифорнии наблюдали за поведением 70 китов в Северной Атлантике. Они прикрепили к спинам животных камеры и гироскопы. Выяснилось, что большинство китов вращаются и поворачивают во время движения направо. Но были и такие, которые во время охоты на планктон поворачивались только налево и плавали на левом боку. Ученые считают, что поняв поведение китов, можно будет разобраться в особенностях леворуких людей. Такие наверняка есть среди наших слушателей. Вам, ребята, скажу, что на 1000 правшей рождается только 1 левша. У левшей сильнее развито правое полушарие мозга, отвечающее за творчество, пространственное мышление и память.
2: Ужасно интересно.
4: Я то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Эти постоянные напоминания, приходящие в телефон, вредят нашему мозгу. Известный американский врач Роберт Ластик долгое время изучал

0: влияние смартфонов на мозговую активность и пришел к выводу, что самый большой вред наносит постоянное уведомление и предупреждение. Как объяснил специалист, наш мозг приучен концентрироваться на выполнении одной задачи. Уведомления заставляют мозг экстренно переключаться. При этом выделяется гормон стресса – кортизол. Так мозг привыкает к постоянному напряжению, и работа мозга нарушается. Выход есть. Нужно отучить себя от привычки бесконечно проверять сообщения. И если возможно, увеличить интервал их прихода, чтобы эти вечные «блям-блям» приходили хотя бы раз в час или реже. Если случилось что-то важное или сделать надо что-то срочно, вам не напишут, а позвонят. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа
1: «Ужасно интересно все то, что неизвестно». Много песен на детском радио.

0: Сказки народов мира. Истории древней Оливы. Итальянские сказки.
1: На обочине большой дороги, что идет вдоль берега реки Тибр, растет старое оливковое дерево. Никто уже и не помнит, когда оно тут появилось. Птицы лакомятся его спелыми плодами, ветер играет листвой, путники, что идут по пыльной дороге, останавливаются передохнуть в его тени. И, наслаждаясь прохладой, рассказывают свои истории. А старая олива слушает и запоминает. Одну из этих историй о девушке, которая питалась только воздухом, я вам сейчас и расскажу. Жил на севере один принц, очень богатый и очень жадный. Все свои богатства хранил он в подвале за семью замками.

0: сказал Матео, дочь крестьянина. Так вот, она питается одним воздухом, но при этом весела, как будто уплетает пиццу с сыром.
1: Пицца – традиционное блюдо в Италии. Настоящая итальянская пицца выпекается в дровяной печи. Если вы хотите заказать в ресторане пиццу, скажите «Vorrei una pizza». «Я бы хотел пиццу».
2: «Питается воздухом, говоришь?» – засомневался принц. «Сходи к ней, пожалуй, спроси, пойдет ли она за меня замуж».
0: И Матео отправился к дочери крестьянина. Только та, вот же незадача, наотрез отказалась становиться женой скупердяя. «Да я же всегда буду ходить голодной!» – возмущалась девушка. «Подожди!» – улыбнулся Матео. «Есть у меня одна идея. Только надо бы сказать, что ты питаешься одним воздухом. А уж о том, чтобы ты не осталась голодной, я позабочусь». Дочь крестьянина согласилась и поехала с Матео к принцу. Дворец, конечно, представлял собой жуткое зрелище. Не было там ни ковров, ни люстр, ни даже теплого камина.
2: «Голодна ли ты?» – подозрительно спросил принц, увидев будущую жену.
3: «Ой, как я наелась!» – притворно вздохнула девушка. «Какой же вкусный тут воздух!»
2: «Может быть, ты хочешь спагетти с грибами?» – с опаской спросил принц.
4: «Спагетти с грибами? Ну уж нет!»
1: Еще одно традиционное итальянское блюдо – паста, то есть макаронные изделия. Самый популярный вид пасты – спагетти – вы наверняка уже пробовали. А самые любимые спагетти в Италии – это спагетти аль помодоро, то есть спагетти с помидорным соусом. «Vorrei spaghetti al pomodoro, per favore». «Я бы хотел спагетти с помидорным соусом, пожалуйста».
2: Ответ девушки очень понравился принцу. На следующий день он снова пригласил ее поужинать. Но она отказалась, сказав, что для сытости ей достаточно глотка свежего воздуха.
3: Правда, в тот же вечер будущая принцесса съела втайне от принца сочную куропатку, которую ей принес Матео.

0: тирамису для меня.
1: Принц готов назначить дату свадьбы, сообщил Матео, но прежде попросил показать тебе сокровище, которое он хранит в подвале. А край платья смажь смолой. Так девушка и сделала. Прогуливаясь по сокровищнице, она невзначай поправляла платье, и к подолу прилипали золотые монеты. Наутро принц уехал на прогулку.
2: А когда вернулся, то не узнал собственный дворец. Повсюду были цветы и ковры, а в большом зале появились бархатные шторы. Ужас! Кошмар! Заорал принц, схватился за сердце и, потеряв от безумия голову, убежал в лес.
1: А Матео с дочерью крестьянина поселились во дворце и зажили там счастливо.
3: Повторяем, запоминаем.
0: Сегодня мы узнали, как заказать в ресторане традиционные итальянские блюда: пиццу, пасту и десерт тирамису. Vorrei spaghetti al pomodoro, per favore. Мне бы хотелось спагетти с помидорным соусом, пожалуйста. Vorrei una pizza, per favore. Я бы хотел пиццу, пожалуйста. Un tiramisu per me, per favore. Тирамису для меня, пожалуйста.
3: Сказки народов мира. Истории древней Оливы. Итальянские сказки.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Радио.
7: Детское радио.

0: хотела поужинать с людьми.
1: Ну, тогда не свистать.
2: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Радио. Любите ли вы радио так, как я его люблю? То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом.
4: Доченька, что с тобой?
3: Мама, не мешай, я готовлюсь к ярмарке талантов.
5: Порадуйте слушателей своим выступлением и вы. Позвоните в прямой эфир, прочитайте стихи, расскажите смешную историю, спойте, сыграйте на музыкальном инструменте. Каждый день на детском радио. В прямом эфире. Ярмарка талантов. 0+. Реклама.
6: Уже в кино. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
7: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
8: Я лечу!
9: В этом и проблема.
6: Волшебное перо. Категория 6+.
5: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
10: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: Мои друзья гномы.
1: Здравствуйте, ребята. Что же я такая невезучая? Даже не знаю. Хотя почему невезучая? Не везет это, когда что-то само собой получается плохо. А я сама виновата, как всегда. Интересно, это у всех так или у меня только?
2: Приветик, ты чего это хнычешь опять? Опять беда? Кошмарный ужас?
1: Ой, привет, Блюмс. Здорово, что ты пришел. А приятель твой где?

0: за спор?
1: Представляешь? Дзинь сказал, что он знает больше песен про игрушки, чем я. Тоже мне знаток. Ну и вот, мы стали вспоминать все песни про игрушки, какие мы знаем. Одну я, другую он. У него песни, кстати, почти сразу закончились. А я ему говорю: а Мишка с куклой бойко топают, а спят усталые игрушки, а песенка про заводную обезьяну, ну, помнишь? А еще...
0: Все, хватит, убедил. Я, кстати, с тобой спорить бы не стала. Ясно же, что ты выиграешь. Ой, бедняга Дзинь.
2: Уф, привет.
1: Привет, привет, спорщик.
0: Садись, отдыхай. Тяжелый сундук.
2: А ты как думаешь? Там ведь все-все на свете песни.
1: Вот и нечего со мной спорить, если не хочешь все время сам сундук таскать. Не будешь больше спорить, а?
2: Наоборот, я пока шел, сундук тащил, вот чего надумал. Ты вот говоришь песни про игрушки.
1: Ага, про игрушки.
2: А игрушки, это что такое?
0: Как это что такое? Это то, во что дети играют. И не только дети, кстати.
2: Вот, и я говорю. Ну, допустим, ты имел в виду только детские игрушки.
1: Ха, допустим. И что?
2: А я думаю, что дети могут играть чем угодно. Вот так-то. И не обязательно, чтобы это продавалось в магазине игрушек и называлось кукла или конструктор. Например, домики дети строить могут из чего угодно.
0: А и правда. Я, например, за обедом иногда строю нечто из кусочков хлеба и вообще всякой еды. Это плохо, конечно, неправильно. Но как-то само получается. Так даже интереснее. Или на уроке чем-нибудь играю. Точилкой или ластиком, например. Как они под парту гулять пошли, и там забыли.

0: Но иногда все-таки нужна игрушка. Именно игрушка. Причем обязательно такая игрушка, как... Ой. Ну, в общем, определенно игрушка нужна. А у меня ее как раз и нету. Эх, невезучая я все-таки.
1: Так ты из-за игрушки ныла, когда я пришел? Ха, ничего себе! Такая взрослая девица, а хнычет из-за какой-то игрушки. Ну, кто бы мог подумать?
0: Да, взрослая, конечно.

0: уже есть. Правда, платье только одно, но неважно. А потом посмотрела, она такая... Волосы уже у нее некрасивые стали. Были как шелковые, а теперь дреды какие-то на голове. И платье совсем старое. Оно серебряное было, а теперь все серебро стерлось, осталась тряпка серая. Я-то дома сама и такой куклой поиграть могу, а в гости, ну как она пойдет? А новая кукла у меня, ой, как не скоро появится.
1: А почему не скоро?
0: Да я на той неделе все деньги, которые скопила, потратила. Купила новые краски, бумагу всякую для рисования, карандаши. Главное, вот что обидно. Краски-то еще оставались, и бумага была. А теперь вот надо с самого начала начинать копить. У родителей деньги на куклу просить стыдно. Ну что, я правда как маленькая. Вот я и думаю, что ж мне так не везет?
2: Да ладно тебе, не везет. А что, дом для кукол правда красивый?
0: Очень.
2: Ты бы тоже такой хотела, да?
0: Конечно, все хотят. Но мне, наверное, не купят никогда.
1: А просить у родителей стыдно, да?
0: Ну что, я маленькая, что ли? Вот я и не говорю никому.
2: Интересно бы на него взглянуть, на такой дом. А он большой? Мы бы, например, могли в таком доме жить?
0: Большой дом? Только насчет того, чтобы жить, не думаю, чтобы вам понравилось.
1: Почему?
0: Ой, да он такого цвета, вообще кошмар, конечно. Он розовый весь, представляете? Такие стены яркие, прям глаза на лоб лезут. Ну как в таком жить? И платье, кстати, у той куколки тоже, только на карнавал в таких и можно ходить. Я бы свою Маргариту ни за что так не одела. Но это мне не нравится. А так, во-первых, дом-то Катин, а во-вторых, они только такие и бывают.
2: Только розовые? Вот все кукольные дома розовые.
0: Ну, может, и не все, конечно, но я видела только розовые.
1: Ну, если тебе такой дом не особо нравится, зачем он тебе нужен? Не пойму.
0: Других-то нет, а играть? Играть-то все равно интересно, хоть он и не совсем такой, как бы мне хотелось. Я бы, конечно, хотела для Маргариты дом более уютный. Но таких не бывает.
1: Как это не бывает?
0: Ну, я не видела. Может, где-то и бывает.
1: Знаешь что? Я тут вспомнил одну сказку про мышей.
0: Про мышей?
2: Точно, про мышей. Я вспомнил, была такая сказка. А только при чем тут мыши?
0: Да, при чем тут мыши? Мы вроде про кукол.
1: А вот увидишь. Слушай сказку. Жили на свете две мыши. Они были еще очень молодые мыши, и ни одна из них еще не успела обзавестись своим домом и собственным хозяйством.
2: И вот как-то по весне решили они, что пора найти себе подходящие норы и обустроить их, чтобы к зиме были готовы запасы и теплое жилье. Будем всю жизнь сидеть в тепле и угощаться сушеными ягодами. И пошли они бродить, искать, нет ли где подходящей норы, да заодно поглядеть, кто в округе как ведет хозяйство.
1: Изобрели в один дом, в кладовку. «Ух ты!» — говорит одна из мышей. «Как у этих людей все хорошо устроено! Сколько огромных полок! Какие мешки с картошкой! Гляди, гляди, сколько зерна! А варенье-то варенье!» «Нет, — говорит, — ты как хочешь, а я здесь останусь. Тут и тепло, и сытно. А люди не обеднеют, если одна маленькая мышка чуть-чуть отгрызет от их запасов. Небось, и не заметят даже. Остаюсь, — говорит, — и осталась».
2: Вторая мышь пошла к себе в поле и стала норку рыть. Получилась нора не особенно большая, но уютная. Натаскала мышка в свой домик всякого пуха, листочков разных. Стало в норе уютно и тепло. Запасла зерна, ягод насушила, грибочков, пару морковок, пару картофелин. Вот и запасы готовы на всю зиму. Как раз до холодов управилась.
1: И вдруг, как только выпал первый снег, в норку кто-то поскребся. Выбежала мышь и видит, стоит ее подруга, та, что у людей в кладовке поселилась. Стоит, дрожит, пусти погреться, просит.
2: Впустила мышь подругу, накормила сушеными ягодами, напоила чаем, укрыла пуховым одеялком и спрашивает, что же с тобой приключилось?
1: А Тай говорит, дом-то у людей вправду хороший казался. Большой, светлый, теплый, еды вдоволь.

0: хорошо для людей, для нас, мышей, вовсе не так уж подходит. Поселилась я в кладовке. Искала щелочку, чтобы там устроить себе постельку. Да не тут-то было. Все щели законопатили хозяева. За кувшином и спала. Жестко и неуютно. Эх, да что поделаешь.
1: Картошки, конечно, у них целый мешок. Да только вот беда, как соберусь картошкой полакомиться, так весь мешок норовит на меня обвалиться. Каждый раз думаю, ох, засыплет меня, ох, придавит.
0: А под конец хозяева проведали, что я в кладовке живу, и кота завели злющего. На силу выбралась из его когтей. Приюти, подруга, до весны, а? А весной я себе норку вырою, да все устрою, как у тебя.
2: Да уж, и правда, человеческий дом и больше, и красивее, и удобнее. Только это ведь для людей, а для мышей все другое нужно.
1: А твоей кукле Маргарите, может, и не нужен такой дом? И такие платья тоже не нужны?
2: Точно, розовые точно не нужны. Она, как я, зеленое любит и оранжевое. Знаете, я ей сама платье сошью, вот. У меня лоскутки есть, думаю, хватит. Будет модное платье еще лучше, чем те, что продают. Потому что я сама его придумаю. А шить я умею, уж для куклы-то. И, кстати, сшить можно какое хочешь платье, правда ведь? И сколько хочешь платьев, хоть 100. Смотрите, я нарисую. Так, угу. Так, ага, вот. Красивое платье.
1: Ух ты, ты прям модельер.
2: Ха. Нравится?
0: Спрашиваешь, а долго его шить?
2: Ну, думаю, за час управлюсь. Оно же маленькое совсем будет. И прическу надо будет поменять. Сделаю Маргарите стрижку. Вот так. Смотрите, нарисую. Угу. Здорово?
1: Здорово.
2: И мне нравится. Вот увидите, она будет еще красивее, чем новая. Потому что в магазине такую не купишь. Я же сама и платье, и прическу придумала. Вот девчонки удивятся. Маргарита, ты завтра будешь самая необычная кукла. И я тебе потом еще платьев нашью.
1: А ты молодец, повезло твоей кукле, что ты шить умеешь. У нее новые платья никогда не закончатся.
0: Повезло, точно. А бальное платье слабо сшить?
2: Не слабо. Просто это, конечно, посложнее будет. Вот, смотри, например, я нарисую. А? Красиво?
0: Красиво. Так и представляю ее на балу, твою Маргариту. Знаешь, есть такой сборник пьес Дмитрия Шостаковича, называется «Танцы кукол».
2: Танцы кукол? Интересно, как они танцуют, куклы? Какая у них музыка?
0: А вот послушай.

0: красиво. Ну что, Маргарита, завтра в гости пойдешь? И будут там у вас танцы, и песни, и пирог. А я знаете, что подумала?
1: И что же?
0: А мне дом, ну, который у Кати и правда не особенно нравится. То есть нравится, конечно, но я такой не хочу. Я другой хочу.
1: Ты же говоришь, что других не бывает.
0: Это пока не бывает. А я вот сделаю, и будет, какой захочу.
2: А как ты его сделаешь?
0: Из коробок склею. Только коробки нужны большие, из-под ботинок. Склею и выкрашу, как мне нравится. Или обои внутри наклею и мебель сделаю. А еще лучше, ну, это мне самой не справиться, конечно. Надо, чтобы помог кто-нибудь. Ну, кто-нибудь из мальчишек. Они вечно из деревяшек всякое выпиливают, прибивают чего-то.
2: Деревянный дом хочешь сделать?
0: Да. Представляете? Тогда он будет такой, как я захочу. Настоящий, прочный, красивый и уютного цвета.
1: А мальчишкам не постесняешься сказать, что тебе дом для кукол нужен? А то правда, что ты как маленькая.
0: Да ладно. Что, я не знаю, что ли, что они тоже играют? А идея-то хорошая, правда? Слушайте, это же здорово!
2: Что здорово?
0: А здорово! Вы не поверите, но здорово! Что мне родители такой дом не купили! И куклу такую! Ну, потому что вот если бы у меня был такой розовый дом, ну, я бы не придумала сделать такой, как мне нравится! Играла бы тем, что есть. Вот. Ну, то есть, можно было бы, конечно, все равно еще один дом сделать самой. Только я бы не стала. Даже и не подумала бы. И кукла, если бы новая была. Новую жалко стричь и переодевать. Честно, жалко. Даже если платье не нравится, новое же. А так, вот и выходит, что хорошо, что не купили. Так, куколка, надо тебя отдыхать, положить в кроватку. Ты же завтра в гости пойдешь.
2: В новом платье, только не успеешь ты сшить.
0: Успею, точно говорю. Я же обещала. Дом не успею до завтра, а платье запросто. А потом попрошу у мамы крючок и свитер ей свяжу. Точно. Свитера для таких кукол, кстати, не продают. А свитер ведь нужен, правда?
1: А ты что, вязать умеешь?
0: Ну, немножечко, крючком. Мне мама когда-то показала. Надо потренироваться только, и что хочешь, можно связать.
2: А для нас можешь связать?
0: Свитер?
1: Шарфик и носки.
0: Могу. Хотите?
2: Спрашиваешь, конечно, хотим. Свяжешь?
0: С удовольствием. Давайте нарисуем. А я по рисунку свяжу. Я же не знаю, какие вы цвета любите. Вот, этот шарфик ты раскрашивай, Дзинь, а этот ты, Блюмс.
2: Я люблю коричневый цвет, он уютный. А вот тут красненькие полоски, ладно?
0: Хорошо сделаю. А ты какие любишь цвета?
1: А я люблю синий цвет. А вот по краю можно вот желтенькую каемочку, а?
0: Можно, можно, свяжу. Будете самые красивые гномы на свете.
2: Видишь, как нам повезло, что мы с тобой подружились.
1: И не говори, очень повезло.
0: Это мне повезло. Вы самые лучшие на свете друзья. И знаете, я ведь правда из-за куклы расстроилась. Ну, что у меня новой нет. А теперь думаю, ведь никакая новая кукла не может быть красивее, чем та, которую я сама украшу и одену, и причешу.
1: Это если ты шить и вязать умеешь. А так...

0: ж надо научиться.
1: Это же совсем просто. Немножечко постараться, это любая девочка может. А вот, кстати, это и мальчишек касается. О, я придумала!
2: Что ты еще придумала?
1: У Лешки, друга моего, дедушка есть. И у этого дедушки есть корабль.

0: Ну, сувенирный корабль красивый, с парусами со всякими. Ну, в общем, я не разбираюсь. И Лёшке не дают в него играть. Даже просто в руки не дают, потому что дедушка говорит, что это не игрушка, и что Лёшка обязательно сломает.
1: А он сломает?
0: Ну, вообще-то может, конечно, сломать. Что уж там, мы же маленькие еще все-таки. Оно как-то само так получается, раз и сломалось. Но я думаю, надо Лёшке посоветовать, чтобы он сам себе корабль смастерил. Он же умеет лобзиком выпиливать из деревяшек всякие штуки. А паруса я ему сошью и раскрашу корабль. У меня краски такие есть, как раз подходящие. И лаком покрою. А за это...
2: А за это он тебе домик построит из деревяшек. Угадал?
0: Угадал. А я занавесочки сошью, раскрашу домик. Будет самый-пресамый красивый дом на свете. Для моей Маргариты.
1: А что? Идея. Только ты про шарфики не забудь, ладно?
0: Да ты что? Не забуду, не бойся. Свяжу обязательно.
2: Ну что, нам пора. Пойдем мы, пожалуй.
0: Уже? Так скоро? Жалко.
2: Ну что поделаешь, пора. Ну что, приятель, бери сундучок-то.
1: А почему это я?
2: А ты проспорил. Забыл, что я больше песен про игрушки знаю? Проспорил? Таскай сундук до завтра.
1: Да нет, это ты проспорил. Я же говорил, что дети не только в игрушки играют, а вообще во все на свете. Так что все песни...
0: Мы же договорились, что никто не проспорил. Ничья. Так что сундучок вместе носите, ладно? Охота вам все время спорить.
1: Ну, понимаешь, вот дети все время во что-нибудь играют, а гномы все время о чем-нибудь спорят. Ну, нам так веселее, понимаешь?
0: Понимаю. Дети тоже спорить любят. Даже я иногда спорю.
2: Точно, дети тоже спорят, еще как. Вот мы сейчас пойдем себе, а тебе песенку оставим, как раз про то, как дети спорят. Счастливо, Саша, не скучай.
0: Да когда мне скучать? Столько дел! И платье для куклы сшить, и свитер связать, потом еще два.
1: И про шарфики не забудь, ладно?
0: Договорились.
1: Счастливо!
2: До встречи!

Не успел послушать эту программу? Ищи ее на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple Подкастах и Подкастах ВКонтакте.

0: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Ничегошеньки не понимаю»
2: с Веснушкой и Кипитошей.
3: Все хотят меня съесть. Ну что за люди, а? Ну прям слов нет. Вот сейчас чуть-чуть остыну и уйду от вас всех. Ветер, волны, поднять паруса, свистать всех наверх!
1: Ничегошеньки не понимаю.
2: На этой неделе на детском радио.
4: А знаете ли вы что?
5: На Марсе тоже есть медведи.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
0: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.
5: Человек на 90% состоит из воды.
6: Это взрослый, а ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
5: А почему?
6: А потому что он слушает.
1: Детское радио.
5: Не торопись взрослеть.

0: știre. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Захар Правдин. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
4: Бывает дождь из игуан.
3: В Америке каждый год идет дождь из игуан. Игуаны – это такие большие ящерицы. В американском штате Флорида живет очень много таких ящериц. Как и все рептилии, они любят тепло. И как только снижается температура, в прямом смысле цепенеют от холода и падают с деревьев, на которых живут. Но не волнуйтесь, ничего с ними не случается. Они какое-то время лежат неподвижно, пока не начнет теплеть. Ящерицы согреваются и постепенно оживают. Так что во Флориде под деревьями в холода лучше не стоять. Ведь взрослая игуана весит как двухлетний ребенок, да и размером не маленькая, в длину как школьная парта. Если такая свалится

0: голову, мало не покажется.
1: А знаете ли вы, что...
0: Почтовые марки делают не только из бумаги. В России выпустили первую в мире марку из клыка моржа. На ней изображен ворон Кутх, который по чукотской легенде сотворил мир. Сначала из клыка выпилили очень тонкую пластинку, потом 2 часа наносили на нее рисунок. Самым сложным оказалось вытащить выемки по краям, как у почтовой марки. Чукотские мастера планируют выпустить еще несколько таких марок и украсить их сюжетами былин и сказаний, а также изображениями белого медведя и гербом Амядыря, главного города Чукотки. Отправить письмо с такой маркой намного интереснее, чем написать сообщение через интернет.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Из медведя можно подстроить дом. Так решили сороки и стали чаще обычного навещать одну панду в китайском зоопарке. Пока бамбуковый мишка отдыхал после вкусного обеда, развалившись на деревянном настиле, к нему начали подлетать птицы и выщипывать из его шерсти клочки меха. Когда панда проснулась, сороки на некоторое время разлетелись. Но строительство гнезда – дело неотложное. Затягивать нельзя, поэтому вскоре вернулись и, как ни в чем не бывало, продолжили воровать кусочки меха. Зоологи утверждают, что действия птиц медведю не вредят. И из-за этого забавного случая можно не беспокоиться. А сорокам стоит пригласить панду на новоселье. Как-никак, она стала главным источником стройматериалов. На этом все. С вами был Захар Правдин и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Буквоед.
1: Сима, положи немедленно фотоаппарат. Для тебя он слишком тяжелый.
2: Ну, Остап, ты же обещал меня научить фотографировать.
1: Сима, ты еще маленькая мышка. Это слишком сложно для тебя. Ты не сможешь правильно выстроить кадр, навести фокус, выставить выдержку.
2: Фокус? Про фокусы я знаю все. Я тебе такие фокусы-покусы могу показать. Закачаешься, пи!
1: Сима, фотоаппарат не игрушка, а серьезный механизм. И фокус — это совсем не цирковой трюк, как тебе может показаться, а точка, в которой пересекаются световые лучи после прохождения через линзу. И если ты неправильно наведешь фокус, снимок выйдет расплывчатым.
2: Остап, я что-то не поняла. Мы вроде только что про фокусы говорили. Их можно показывать с помощью фотоаппарата?
1: Сима, ты все перепутала. Цирковые фокусы-покусы не имеют ничего общего с фокусом оптической системы. Так случайно вышло, что слово одно, а употребляется оно для совершенно разных понятий. Есть цирковой трюк. Мы его еще называем фокусом. Фокусники часто при показе фокуса произносят фокус-покус. Так вот, слово это английское. В 1634 году в Лондоне вышла книга, которая называлась «Хокус-покус младший». Это было что-то вроде руководства для фокусников. В русском языке «ха» сменилось на «ф», и получился «фокус».
2: А, я догадалась! Другое слово «фокус», которое обозначает физическое явление, так стали называть, потому что сначала люди не могли его объяснить и думали, что это чей-то трюк.
1: Нет, Сима, другой фокус произошел от латинского слова «очаг». Иными словами, место, где все и все собираются. Например, если собрать линзы и солнечные лучи и сфокусировать их на куске дерева, то древесина загорится. Но делать это можно только в присутствии взрослых. А то подобные фокусы могут плохо закончиться.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Здрасте или же хелло, вежливый айкидока говорить не станет. Он отвесит поклон Рэй всем собравшимся на тренировку и скажет «Добрый день, конничива». Ну а с вами был Захар, спортивный комментатор детского радио. Аригато!
0: Оле-оле-оле! Каждую неделю новая программа!
2: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
3: Да-да-да!
4: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
3: Теперь нас не только слышно, но и видно!
5: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
4: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
3: А как я правым глазом подмигиваю?
5: Да видно, видно! «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
6: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karuseldefistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
2: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во вкусная точка. Собери коллекцию ластиков Маланг в костюмах любимых продуктов в Kids Combo. А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО, система ПБО 0+.
5: Реклама.
7: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: А я рыба, я рыба, всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
9: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
10: Карибия.рф.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
11: А знаете ли вы, что...
12: Собака может рисовать не хуже человека.
5: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
11: «Ужасно интересно».
13: Все то, что неизвестно.
5: По выходным на детском радио.

0: гостях у сказки.
1: Откуда птицы-пигалицы пошли? Датская народная сказка. В давние времена стояла на полуострове Ютландия в приходе Эллинг старинная мельничья усадьба. Мельник с женой умерли, и досталась усадьба трем их дочерям – Сиссе, Миссе и Киссе. Жили сестры на мельниковом дворе одни, а мельницу издольщику Кристиану взаймы сдавали. Краше Сиссе и Миссе во всем приходе не было.

0: девкой. Наставят синяков друг другу, да толку все равно мало. Каждый свое твердит. Третья сестра, Киссия, была не очень-то пригожа, зато работящая, хозяйство вела, и все у нее в руках спорилось. А у сестриц ее только и дело, что наряжаться, да на красу свою в зеркало любоваться. Слава о Мельниковых дочках за 100 миль по округе Венсюсель шла, и столько к ним хороших и ладных парней сваталось, что кумушки со счету сбились. Одним парням красота Сисси и Мисси по душе пришлась, другие, что поразумней, работящую Киссии себе присмотрели. Только Сисси и Мисси на простых парней даже не смотрели. Приискивали они себе женихов побогаче да познатнее, а Киссия так-то вовсе боялась замуж идти. И вот затеял однажды сватовство издольщик Кристиан. Был Кристиан хозяин добрый и мельник толковый. Добывал он свой хлеб честно, и все в округе знали, крестьян он не обирает, за помол не дерет и муки не ворует. Таких мельников мало в ту пору было. Держал мельницу крестьян 3 года, наживал добро себе и сестрам, а потом вдруг надумал, не лучше ли все деньги в один карман класть. И Мисси мне по душе пришлась, пойду-ка я посватаюсь. Пришел он на мельников двор и говорит, надумал я, Мисси, на тебе жениться. Мисси ему в ответ, ты что рехнулся? Ступай, откуда пришел. Знай свое место, да поищи себе жену ровню. Крестьяну будто в лицо плюнули. Обозлился мельник, глаза кровью налились, но ни слова не сказал он и вышел. А в саду Сисси стоит. Подумал крестьян, негоже мне без невесты домой возвращаться. И посватался он к Сисси. Сисси ему в ответ, неужто я за такого, как ты, замуж пойду? Еще больше обозлился крестьян и, не солоно хлебавши, пошел к себе домой. Вдруг видит, у дверей пивоварни Киссия стоит. Он и подумал, красота сотрется, а сноровка остается. От работящей жены в хозяйстве проку больше. Взял, да и посватался к Киссии. «Спасибо на добром слове», — сказала Киссия и оттерла руки о передник. «Рада бы я за тебя пойти, да не могу. Боюсь я».
1: «Чего ж ты боишься?» — спрашивает ее арендатор.
0: «Клопот с мужем не оберешься. Обихаживай его, ублажай. Ходи за ним, да деток расти, а то еще повадится в харчевню. Воротится домой хмельной, того и гляди, поколотит. Нет уж, лучше я в девицах останусь, а то как бы хуже не было». Так и ушел крестьян ни с чем.
1: Ходит дома туча тучей, глядит волком, а все-таки видит, что без хозяйки ему никак не обойтись. Отправился крестьян на другой двор, и отыскалась там девица, что согласилась пойти за него. И была она ему потом доброй женой. Вскоре пришел свататься на мельников двор пасторский сын Кристофер. Был он человек ученый и мыслями все в облаках витал, да только рассудил, что не грех и о земном подумать, а с доброй-то красавицей женой и наука веселее пойдет. К тому же у сестер из мельничьей усадьбы денег, говорят, куры не клюют —

что покуда можно будет и у них на хлебах посидеть. Посватался он к Сиси. Сиси ему в ответ: «Да ты в своем уме? Неужто, по-твоему, я за длиннорясого замуж пойду? Ты на своих отца с матерью погляди. Отец твой раздобрел, что боров, а матушка, как щепка тощая, за день и не присядет. То пиво пастору в кружку подливай, то пеленки малым ребятам меняй. Так вот и мается. А чем бы вы все кормились, кабы люди добрые вам гостинцев не подносили? Нет уж, поищи себе жену ровню». Вышел Кристофер из горницы, а у дверей Мисси стоит. «Может, ты со мной обручишься?» — спрашивает Кристофер. «Нет уж, подожду, когда станешь епископом. Епископшей быть, да жить в Ольберге, где все епископы живут, куда ни шло. Только торопись, покуда молод. За старика я ни за что не пойду». Проглотил обиду Кристофер и пошел было домой, но повстречалась ему у дверей пивоварни Кисси. Посватался к ней Кристофер, а Кисси ему отворот-поворот, как и крестьяну. С тем он и ушел. Третий жених был купец Серин с Фладстранна. Слыл Серин купцом обходительным, покупателем в пояс кланялся, оттого у него и спина согнулась. А покупателям-то невдомек, что он их обвешивает и обходительностью плуть не прикрывает. Нажил Серин обманом большое имение. Прикатил он на мельников двор в карете, расфранченный, карманы битком далерами набиты. Повстречалась ему первой Киссия. Чистила она чугуны. «Ты, верно, служанка, а не хозяйская дочка?» — спрашивает купец. «Нет, хозяйская», — отвечает Киссия. «Только нас, дочек, трое. И коли тебе красавицы нужны, так они и в горнице сидят». Пошел он в горницу, а там и вправду Сиси с Мисси рядышком сидят. Надумали они женихам смотрины устраивать и спроваживать тех, кто не по душе придется. Поглядел Серин на одну сестру, поглядел на другую, потом отвесил Сиси поклон и просит: «Выходи за меня замуж». Мисси за нее отвечает: «Ты что, рехнулся? Только и в мыслях у нас, что в твоей поганой ловчонке сыром торговать. Еще что выдумал? Явится какая-нибудь с двумя скиллингами в кармане, а мы перед ней шею гни, как бы не так».

у нас своего добра хватает. Стал тут купец кланяться, прощения просить. Пятился он к выходу, пятился, да и налетел прямо на Кисии. А та с ведром в руках шла в сенях пол мыть. Пришло тут Серину на ум, что проку от Кисии в хозяйстве больше, а доля ее в наследстве не меньше сестриных. Может, и жена из нее еще лучше выйдет. Он и посватался. Оттерла Кисии руки о тряпку и говорит: «Рада бы я за тебя пойти, да боюсь. Нынче-то ты сладко поешь, а вот как запоешь, когда домой хмельной явишься, да станешь сапогами в меня швырять». И отъехал купец ни с чем. Разнеслась тут молва, что в приходе Эллинг невестятся сестры до того привередливые и спесивые, что ни один жених им не по нраву. Прослышал про то граф из замка Дрониглюн. Был он человек неженатый, вот и решил поглядеть на девиц, которые стольких женихов спровадили. Разрядился граф в пух и прах и явился со свитой на мельников двор. Провели его в залу, где Сисси с Мисси сидели, и увидел тут граф, что люди правду говорят. Краше девиц ему встречать не доводилось. А уж он-то немало поездил по белу свету. «Да», — подумал граф, — «одна лучше другой. Которой бы посвататься? Эх, да не все ли равно? Посватаюсь к обеим». Пустил он тут всю свою графскую обходительность в ход. Махнул ручкой, шаркнул ножкой, глядит на сестер, не наглядится, глаз отвести не может, чуть не окосел. Как выговорился граф, переглянулись сестры, улыбнулись, а Мисси и говорит: «Господин граф, поди думают, что честь это для нас превеликая, но в Дании

И для вас какая ни на есть завалящая дворяночка, что метит бедняжка в графине. Поговорите с ней». Выбежал граф из залы, как ошпаренный, вскочил на коня и прочь со двора. Сметал он все на своем пути, опрокинул и ведро, что Кисия как раз водой из колодца вытащила. «Так это ты, третья сестра, что не желает замуж идти?» — спрашивает граф. «Хочу, да боюсь», — отвечает Кисия. «Ах, чтоб тебя! Не пристало мне домой без невесты возвращаться! Лицом-то ты не больно пригожа! Ну да не с лица воду пить, а моей красы на двоих хватит. Скинь свои деревенские башмаки, иди сюда, лошадь нас обоих выдержит». Думала Кисия, думала, а потом сказала: «Боюсь я. Граф-то, верно, из того же теста, что и другие. Сватать идет, речи, что мед, а женится, переменится. Да и не житье простой девушки среди знатных». Взбеленился граф и отъехал со своей свитой, злющий-призлющий. А вскоре явился на мельницу герцог, верный слуга короля. Прослышал он, как сватался граф и как выставили его с позором со двора. Захотелось тут герцогу, этому бесталанному графчику, нос утереть. Разрядился герцог в пух и прах, взял с собой преогромную свиту. Мисси аж глазами заморгала при виде герцога и забормотала: «Его-то уж можно бы взять в мужья!» «Помолчи!» — крикнула на нее Сиси. «Не пристало мне выходить, за кого попало! А неужто ты хуже меня?» Пошел в залу герцог и тоже увидел, что люди правду говорят. Красота девиц была его герцогскому званию подстать. Заговорил тут герцог, как по писаному, посватался он и стал ответа ждать. В этот раз повела речь Сисси. «Честь велика, да не очень», — молвила она. «И своя честь у всякого есть. Не подобает мне выходить за слугу, хоть и королевского. Сестрица моя думает так же». Ущипнула она Мисси за руку, а Мисси вздохнула и смолчала. На сей раз была она не прочь замуж выйти, но Сисси в доме верховодила, и Мисси ей перечить не посмела. Вскочил герцог на коня и прочь со двора, только искры из-под копыт посыпались. Но вдруг углядел он Кисии, что поила скотину, и мигом осадил коня. «Вот и третья сестрица», — сказал он про себя. «Не посвал

0: сидеть, деток растить. Выпрямился герцог в седле и крикнул: «Эй, девица, садись на коня! Заживем мы с тобой на славу, детки у нас пойдут!»
1: «Боюсь я», — сказала Кисия, а сама чуть не плачет.
0: «Ну, тогда шут с тобой, мне жены трусихи не надо», — ответил герцог и поскакал домой ни с чем. Случилось так, что в Венсюле и Химмерлане, в Тю и на острове Морс все люди до единого узнали, как три сестрицы графа с герцогом спровадили. И потому-то боялись теперь женихи к сестрам заглядывать. Долгие годы никто на Мельников двор в приходе Эллинг и глаз не казал. Киси тому не нарадуется, только бы не докучали ей сватовством. Хлопотала она по хозяйству и была добра ко всем, так что окрестные женщины хвалят ее, бывало, не нахвалятся. А в парадной горнице тихо было, слышно, как муха пролетит. Там Сиси с Мисси сидели, женихов поджидали недели за неделей, год за годом. Молодости и красоты у них не перебавлялось. Засиделись они и в народе стали поговаривать: девушки невестятся, а бабушки ровесницы. Мисси было пожалела. Зря они пошли за графа или за герцога. Но Сиси молвила спесиво: «Коли я могу ждать,

0: Оттуда покатил он в карете прямо в Ольборг, а потом снова переправился на корабле в Сюнбю, так что езда заняла немало времени. Под конец прибыл король в Книфхольд и посылает гонца в Эллинг с наказом. Приехал де король, желает переговорить с высокочтимыми девицами и ждет их к себе. Гонец привез ответ: «Ежели король желает с нами переговорить, пусть сам и явится». «Ах, чтоб вас!» — в сердцах ругнул девиц король. Стал он думать, как дальше быть, а потом махнул рукой. Не поворачивать же назад ни с чем, коли так далеко забрался. Велел он заложить золотую карету и покатил в Эллинг. Едет король, а народ за ним валом валит. Ведь по всей округе молва разнеслась. Сам датский король приехал Мельниковых дочек сватать. Вошел король в залу, где Сиси и Мисси сидели. Как увидели сестрицы короля с золотой короной на голове и в горностаевой мантии, поднялись они разом и низко поклонились. Уселся король в кресло, снял золотую корону и на пол ее рядом с креслом поставил. Обмахнул король лоб шелковым платочком, протер очки. Был он уже в летах, да не в первый раз сватался, так что хотелось ему невест получше разглядеть. Вдруг король ухмыльнулся. «Это ж два перестарка! Ну и пигалицы облезлы! Ах, чтоб их! Ну да ничего! Стоило поехать за 3-9 земель, чтоб своими глазами увидеть, как граф с герцогом обманулись!» Ухмыльнулся король снова и к двери пошел, а на сестер и не глядит. На дворе Кисия стояла. Поклонилась она королю низко и пробормотала: «Сдается мне, я уже не боюсь».
1: «Ты не боишься, зато я боюсь», — молвил король. «И скажу тебе, голубушка, довелось мне биться и со шведами, и с вендами, и с англичанами. Их я не боялся, а тебя боюсь».
0: Прыснула тут со смеху вся свита, и король вместе с ней, и укатили все со двора. Только их невесты и видели. Люди, что сбежались в усадьбу, тоже услыхали королевские слова и ну хохотать. Молва про королевские речи стала переходить из уст в уста. И уже смеялся народ во всем Венсюселе и еще дальше в Ольборге, на острове Морс и в Тю, и в Виборге, и в Рибе. Прокатился хохот через Малый Бельт, и захохотали в Одинсе на острове Фюн. Большой Бельт тоже не помеха, и вот уже заливается остров Зеландия. Дошло до того, что хохотали люди по всей Дании. Задребезжали от смеха оконные стекла мельничьей усадьбы в Эллинге. Услыхали смех сестры, надулись от обиды, дулись и лопнули. Ей-ей, не вру, вмиг как не бывало. И с той самой поры никто их больше не видел. Но в народе говорят, что сестры не вовсе пропали. От них болотные птицы, чибисы, которых пигалицами кличут, пошли. Невелики те пигалицы, с голуби величиной, красы в них, что в цапле облезлой, а кричат жалостливо-прижалостливо. Бывает, бредешь мимо ютландских болот,

0: до трясин, и слышишь, кто-то жалостно так кричит: «Того не хочу, этого не хочу!» И всегда какая-нибудь из пигалиц отвечает: «А я боюсь, а я боюсь!»
1: Другие сказки слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах. Вот так!

0: детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать.

0: канікули лічу.
1: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
2: Реклама. Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
5: по щучьему велению, по моему хотению.
4: Только волшебные слова другие.
5: Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио.
4: И все.
2: Ноль плюс.

0: Издалека-далека, через тучи, облака, через горы и леса долетают голоса. Этот шутит, тот поет, кто же их передает? Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Захар Правдин. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Попугаев научили общаться по видеосвязи. Известно, что без общения с себе подобными попугаям становится одиноко. Заметить это очень просто. Они качаются взад-вперед, расхаживают из стороны в сторону и выщипывают у себя перья. Чтобы развлечь грустных птиц, биологи установили в их клетках планшеты и повесили рядом колокольчик. Если птичка дотрагивалась до него, хозяин включал экран. Появлялись изображения других попугаев. Прикоснувшись к фото клювом, птица начинала видеозвонок. Выйдя на связь с другим попугаем, пернатые пели и показывали свои игрушки. А еще они по-настоящему попугайничали, то есть повторяли движения друг друга. Ученые обратили внимание, что после таких звонков попугаи становились более веселыми и чаще звонили своим пернатым друзьям.
3: А знаете ли вы, что...
4: Тигры отлично разбираются в фототехнике. В Хабаровском крае тигры увлеклись фотосъемками. Ученые установили в лесу камеру для наблюдения за животными. Обычно такая техника незаметна для зверей и птиц, но неизвестный предмет привлек на прогулки любопытных тигрят. Они решили изучить его по очереди. Один малыш потряс камеру лапой и понюхал ее, другой на нее нарычал, а третий попробовал на зуб. Последнее, что увидел объектив аппарата, это мокрый нос и острые клыки одного из маленьких хищников. Такого испытания техника не выдержала и отключилась.
3: Ужасно интересно.
5: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: Блистать на подиуме могут даже дворняжки. В Америке каждый год проходит показ мод для домашних животных. Его проводит дизайнер одежды Энтони Рубио. В начале модного сезона он отшивает стильные наряды для кошек и собак и отправляет хвостатых и усатых моделей на подиум.

0: Животных несут в руках настоящие модели. В недавнем показе мод все звери были одеты в пышные бархатные и кружевные юбки, украшенные стразами, а также золотой и серебряной тесьмой. Обычно в этих показах принимают участие животные из приютов. Так дизайнер помогает им найти новый дом и любящих хозяев. На этом все. С вами был Захар Правдин и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: 55. Попробуй отгадать.
1: Мог бы спокойно отдыхать во дворце или загородном доме, лежать или висеть. Но выбрал другую судьбу. Любит путешествовать. Быстр, как правило, молчалив, красив, обладает волшебными свойствами, не боится высоты, водит дружбу с Иваном Царевичем, разными волшебниками и джиннами. Одновременно и роскошь, и средство передвижения.
0: Кто будет петь? Отгадал?
2: Поет ковер самолет.
3: Сибириба, сибириба, сибириба, сибириба, сибириба, сибириба, сибириба.
4: Родился на востоке, на самом солнце.

0: за лайками! Лучшие из лучших!
1: Все песни из шоу «Гонки за лайками» слушай и скачивай на Яндекс.Музыке
2: в разделе
1: «Песни героев сказок».
3: Детская радость!

0: Русское радио.
1: Детям грубым непослушным место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат.
2: Надоело! Поучают, надоело! Поучают! Поучайте лучше ваших поучать!
1: Ой, глупы, как пробки дети, их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают, им не вырваться назад.
2: Надоело, поучают.
1: Поучаем.
2: Поучайте лучше ваших поучат.
0: Много песен на детском радио.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения.

0: ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт детифм.ру
0: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
3: Руки на ширине плеч, спина ровная, ноги, пятки вместе, носки врозь. Что там еще? Наклоны, приседания, вращения, размахивания. Делай раз, делай два, делай три. И закончили упражнение. Что нужно делать по утрам, как проснулся? Ну, конечно, зарядку. Вот мы ее и делаем вместе с детским радио. Каждое утро по будням. Здоровье в порядке? Спасибо зарядке!
5: 0+. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru
4: ОГПМ радио. ОГРН 1357-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Сайгопук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.

0: Образ интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

Сорок пятьсот эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз.

0: Необыкновенные истории обычных вещей.
1: Разрекламировали тебя, дорогой мой карандаш из клея. А толку о тебе нет. Мы с другом пошутить хотели. Вымазали девчонкам сиденье парт. И ничего, никто не приклеился. Ладно, можешь в ранце оставаться. Места мало занимаешь. А я пойду, поищу у папы настоящий клей.
2: Я клеющий карандаш, а не приклеиватель девчонок. Я хорошо и аккуратно клею бумагу, картон, ткань, фотографии, а на пакости и глупости не способен. Появился я на свет, точно помню, в 1969 году в Дюссельдорфе, в немецкой компании с филиалами по всему миру. Основал ее 135 лет назад торговец Фриц Хенкель. Начинали с выпуска стирального порошка, а теперь и косметику, и клеящие карандаши делают. Моему создателю губная помада подсказала идею. Он придумал рецепт клея, а потом футляр для него. И приступил к производству. Руководят приготовлением клея специалисты через компьютер. На мониторе цех, в центре резервуар со смесью для клея. Она должна быть жидкой, поэтому в цеху очень жарко. Резервуар с готовым клеем двигается к линии разлива. Конвейеру с карандашными футлярами. Заполняет их, и они отправляются на станцию охлаждения. На такой станции температура достигает минус 10 градусов, а полуготовые клеящие карандаши с трех сторон еще и обдуваются холодным ветром из специальных вентиляторов, установленных на стенах и потолке. Низкая температура и холодный ветер позволяют остудить партию карандашей за 40 минут. Клеящие карандаши готовы. В день по 200 тысяч. Клеящие карандаши быстро стали очень популярными во всем мире. Все работники офисов их полюбили. Вместо бутылок с канцелярским клеем, который засыхал или проливался на стол, теперь есть аккуратный карандаш, который клеит все, что надо, и руки не пачкает. А еще меня в прошлом веке использовали всякие шпионы. Они ровным слоем намазывали клеем из карандаша листы бумаги, а потом скрепкой или булавкой писали на этих листах шифровки. При нагревании часть листа с клеем темнеет, а буквы и цифры остаются светлыми. Так можно тайное послание за 5 минут написать, был бы карандаш клеящий под рукой.
0: Необыкновенные истории обычных вещей.
3: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Opa! Опа!
1: Каждый ребенок доволен и рад.
2: На детском радио есть хит-парад.
3: Веду его я, диджей Микрофоша. Но важен, дружок, и твой голос тоже.
1: Заходи на сайт детского радио, голосуй за любимую песню, следи за итогами недели и результатами месяца каждую субботу в программе «Хит-парад детского радио ТОП-20».
3: Здесь новые звезды для нас зажигаются. На dtfm.ru все решается.
4: 0+.
1: Реклама.
5: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
6: Уже в кино. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
7: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
8: Я лечу!
9: В этом и проблема.
6: Волшебное перо. Категория 6+.
1: Реклама. Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром Фитакса.
10: Слушаю.
11: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
10: Что случилось, Добрыня?
11: Чудо-юдо сказки портит.
10: Это чудо-юдо, который из былин?
11: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
12: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
13: А знаете ли вы что?
14: Лучший подарок для лося – это соль.
12: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
13: «Ужасно интересно».
15: Все то, что неизвестно.
12: По выходным на детском радио.

0: Москве 10 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ну что, уроки?
3: Нет!
2: Уроки любопытства? Уроки любопытства. Уроки любопытства. С почтальоном дядей Сашей.
0: Доброго воскресенья, мои маленькие друзья. Это я, дядя Саша. И сейчас я хочу обратиться к мужской половине нашей аудитории. Уважаемые мальчики, сегодня нам с вами предстоит очень ответственное и очень важное дело. Сегодня мы будем поздравлять девочек. Ну что, а знаете с чем? С Днем девочек. Да-да-да-да-да. День мальчиков тоже есть, и День сыновей скоро будем отмечать. Это через полтора месяца, 22 ноября. А сегодня, 11 октября, мы празднуем День девочек. Здорово, да? Пожалуй, начну. Самые замечательные, самые добрые, самые красивые, веселые, самые сообразительные и талантливые девочки. Поздравляю с праздником. И желаю, чтобы у вас всегда было прекрасное настроение, чтобы все получалось, и пусть сбываются все ваши самые заветные мечты. Ну, каково, а? По-моему, неплохо получилось. Сказочным принцессам обычно феи помогают или какие-нибудь другие волшебные силы. А вот в обычной жизни чудеса случаются не так уж и часто. Хотя, разумеется, случаются. И вы не забывайте, пожалуйста, что рядом всегда есть верные друзья. Мы готовы прийти на помощь и справиться с любой неприятностью. Правда, мальчишки? Но рядом с вами замечательные наши девочки, мальчики становятся настоящими рыцарями. Да-да, точно такими, как в сказках.

А я ведь не зря о принцессах заговорил, ребята. Если повнимательнее присмотреться, то каждая девочка немножко принцесса. И неважно, в сказке она обитает или живет в соседнем подъезде и учится в вашем классе. Не будем смотреть, носит она корону или бальные платья или нет. Ведь принцесса, она не потому принцесса, что нарядная и с короной на голове. Дело в другом. Мы с вами сегодня с некоторыми принцессами познакомимся, кое-что про них узнаем и разберемся, что же их делает такими необычными.

необычными. В моей почтальонской сумке целая стопка поздравлений, разных открыток с сюрпризами. Вот сувенирчиков. Вот поздравим и выясним, в чем же их секрет. Девочки, я думаю, и так этим секретом владеют, а нам с вами, мальчики, полезно будет кое-что разгадать. Ну, что-то мне уже известно. Скажем, все читали сказки, а там написано, что принцесса — это дочь короля или девушка, которая вышла замуж за принца. Родиться в королевской семье, пожалуй, ну, не всем так везет. Правда? Стать избранницей принца тоже непросто. Ведь принцы, они себе невесту выбирают очень даже придирчиво. Дорогие ребятки, а сейчас позвоните и скажите, какими качествами должна обладать настоящая принцесса? 8-4-9-5-1-3-4-5-6-6-4. Звоните!

0: Ну что, друзья, как говорил Карлсон, продолжаем наш разговор. Настя и Маша с нами. Настя из Новосибирска, Маша из Москвы. Я поздравляю вас, девочки, с праздником вашим. Привет.
1: Спасибо.
2: Привет.
0: Здравствуйте. Ну, повторю свой вопрос. Какими качествами должна обладать настоящая принцесса? Настя, с тебя начнем.
1: Я думаю, что она должна быть справедливая, честная и красивая.
0: Справедливая, честная, красивая. Душа у нее тоже должна быть красивой или не обязательно?
1: Конечно. Только
0: главное лицо.
1: Нет, душа очень тоже красивая должна быть.
0: Ну, конечно. Мы вот вспоминаем русалочку. Она же красивая не только внешне, но и душой своей. Поступками. Машенька, продолжай. Спасибо, Настя.
2: Она должна быть, ну, занимательная, учиться готовить.
0: Да. Чтобы не скучала, чтобы могла всех развеселить. Правильно? А то так принц, да, как прискакал.

0: завтрак и ускачет. Так ведь?
1: Угу.
0: Отлично! Замечательно, девочки! Еще раз с праздником вас! Поехали дальше!
1: Спасибо!

0: дозвіться.
1: Уроки любопитства.
2: Ох, да чего же в этом дворце красиво? Он огромный. И вот я задумался, скажем, во всех залах паркет натереть, зеркала вымыть, пыль отовсюду смахнуть, это же сколько работы, а? Частенько доводилось мне бывать в разных сказочных замках, и всегда то паутинку на раме старинной картины я замечал, то капли воска на паркете. Ох, оно и понятно, конечно, что за всем уследить непросто. Но вот в этой сказке, вот этой сказке повезло, ребятки, с тех пор, как принц женился на Золушке, никакого даже самого маленького беспорядка во дворце не было. Конечно, теперь Золушка уже не занимается уборкой с утра до ночи, и для этого имеется множество слуг, но все равно она по привычке руководит наведением порядка, а это тоже непросто. А перед приходом гостей сама нет-нет и берется за тряпку. Принцесса считает, что порядок в государстве начинается с порядка во дворце. И мне кажется, она права.

Что ж, Золушке, я поздравления доставил. Пора в следующую сказку отправиться. Вот по этой тропинке пойду и как раз доберусь туда, куда мне и нужно. Я, ребятки, подумал, вот Золушка она какая? Кроткая, работящая. Принцесса Аврора своей добротой чудовище расколдовала. Василиса Премудрая, это ведь тоже царевна. Она находчивая, умелая. Каждая из них какими-то добрыми делами знаменита. Однако, нечасто, но все равно встречаются среди принцесс капризные, злые и своенравные особы. Ну или просто избалованные. А, вспомните сказку «Принцесса на горошине». Ну ладно, ладно, та, что на горошине, она хотя бы никого не обижала. Просто была слишком нежная, утонченная. Но ведь мы и других знаем. Скажем, в сказке Ганса Христиана Андерсена «Свинопас» встречается очень, очень такая вредная девушка, которая больше всего на свете любит необычные безделушки, а настоящая красота и доброта для нее, ну, совсем не важна. Какая-то неправильная принцесса. Не находите, а? Ненастоящая. Правда, девочки? А мне кажется, что вот настоящая принцесса просто не может быть глупой, злой.

0: фасолинку и великана и...
1: Очень мило. Мари, скорей, батоны!
2: Какая странная и неземная, чужая на
3: канитель. Будешь книжка ее в руку.

0: Бонжур!
1: Привет!
0: А как жена? Мне 6 яиц!
2: Дороговато!
0: Когда чего такая жизнь скучна?
1: А, Бель!
3: Доброе утро! Вот книга, которую я брала.
1: Ты уже прочла?
3: О, не могла оторваться. Есть что-нибудь новое?
1: Со вчерашнего дня нет.
3: Ну ничего, я возьму вот эту.
1: Эту? Ты ее уже читала дважды.
3: Это моя любимая. О дальних странах, об острых мечах, волшебных заклятиях и нежных речах.
1: Раз она тебе так нравится, я тебе ее дарю.
3: Ну что вы?
1: Я настаиваю.
3: Ну спасибо, большое спасибо.
4: Какая странная и неземная, чужда и наша конечная.

0: О, ты не промахнулся, Гастон! Ты величайший охотник
1: мира! Я знаю.
0: Уж ты-то не пропустишь ни одного зверя. И ни одной девушки, кстати.
1: Это правда, Лифу. И я остановил свой выбор на ней.
0: Дочь изобретателя?
1: Именно она. На этой счастливице я и женюсь.
0: Но она же...
1: Красивейшая девушка в городе.
0: Я знаю, но...
1: И поэтому она лучше всех. А разве я не достоин лучшей?
0: Ну, конечно, я и говорю, ты достоин,
2: но... С того момента, как ее увидел, нашел свою я в жизни цель. Здесь из девушек она, мне лишь нравится одна. Так что я решил, что я женюсь на Бель.

0: школа юного детектива.
1: А после что вы делали?
2: Ведьма продолжала широко улыбаться. Улыбка ни на секунду не сходила с ее лица.
3: А после воздухом на крылечке дышала. Ты славный мальчик. Заходи.
4: Хрум! Школа юного детектива на детском радио.
5: А тебе кто больше нравится? Мне Кипитоша.
6: А мне Веснушка.
5: А мне Кипитоша.
6: Нет, Веснушка.
5: Кипитоша.
6: Веснушка.
5: Кипитоша.
6: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
5: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
6: А может и Кипитоша.
0: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.
7: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
8: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
0: Реклама.
9: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
10: А знаете ли вы что?
11: Собака может рисовать не хуже человека.
10: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
12: Все то, что неизвестно.
10: По выходным на детском радио.

0: Уроки любопытства с почтальоном дядей Сашей.
1: Добрый день! Нихау! Я, почтальон детского радио дядь Саша, принес поздравления с праздником для принцессы Турандот! О, нет, что вы! Да я не свататься! Говорю же, поздравления только вот передам. Загадки разгадывать я не люблю. Но ваша принцесса голову отрубает всем неудачливым женихам, которые неправильно загадки отгадывают. Это, честно говоря, безобразие. Это в мои планы не входит. И вот так ей скажите. И поздравления передайте, а я дальше пойду. Ага. Зачем же рубить головы? Можно же просто играть для удовольствия. Ну, ребятки, вот смотрите, если принцесса Турандот нас сейчас слышит, мы ее научим одной игре. Называется она «Раз словечко, два словечко». Там никому головы не отрубают, а даже призы еще и дают. Правила в ней простые. Мы слушаем песню и считаем, сколько раз в ней повторяется одно слово. Какое, скажу тому, кто первым дозвонится по номеру 8495-7134-5664.

0: Внимание, друзья, стартует наша игра.
1: Раз словечко, два словечко.
0: Надеюсь, принцесса Турандот нас сейчас слушает. Пусть учится безопасным играм, интересным и увлекательным. С нами Миша. Михаил, ты у нас из Новосибирска. Привет.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуй, здравствуй. Как ты думаешь, принцесса какой должна быть? Ну, хорошая принцесса такая.
2: Ну, хотя бы не такой, которая все отрубает голову.
0: Точно, точно. А ты бы смог стать принцем?
2: Вряд ли.
0: Почему?
2: Не знаю.
0: То есть не готов пока еще? А кем бы ты хотел стать? Может быть, Шреком или... там, не знаю. Веселым осликом веселым. Ты же парень веселый, а? А может быть, ты хотел бы...
2: Я хочу быть самим собой.
0: Самим собой. Тоже уважительная причина, чтобы отказаться от звания принца. Ну ладно, переходим к игре. Михаил, здесь смотри, ты будешь слушать песню и считать, сколько раз в ней повторяется слово. Но у нас песня о царевне Несмеяне, и там нужно посчитать, сколько раз звучит имя этой царевны. Несмеяна, Несмеяну, да? Сколько раз она упоминается, ты все это внимательно считаешь. А когда песня закончится, я приму твой ответ. Все, вроде бы очень просто. Готов?
2: Да.
0: Ну, поехали, слушаем и считаем.

0: Песенка закончилась. Принимаю ответ у Миши. Сколько раз Несмеяну-то насчитал. Хорошо. Значит, смотри, я принимаю твой ответ, Михаил. И хочу сказать тебе спасибо за игру, но еще и вручить приз. Непростой приз. Немножко волшебный. Это будет замечательная подушка от детского радио.
1: Ура!
0: И вот будешь ты лежать на этой подушке и видеть сны только про хороших принцесс. Понял?
1: Да.
0: Вот так. Ну что ж, на этом игра наша завершилась, ребятки. Возвращаемся к нашим принцессам.

0: Любопытство.
1: Ну что вы, ну? Ну не плачьте, принцесса. Ну не плачь так горько. Сегодня, в конце концов, праздник. Ну я понимаю, я... Очень обидно, что вас, особу королевских кровей, выдали замуж за какого-то оборванца. Но знаете ли, вот вы уж сами виноваты. Привередничали. Вот зачем обижали женихов-то, а? Ну, не понравился юноша, бывает. Может же просто, можно сказать, я отказываю вам. Зачем же молодого короля вы обозвали дрождобородом, а? Ну, неудивительно, что батюшка ваш рассердился. Он же король. И разве можно так вообще портить отношения с соседями, а? Барышня, ну так и до вражды недалеко. Из-за вашего несносного характера все государство могло бы пострадать. Ну что, муж обижает? Ну, а вы станьте скромной, доброй. Начните часто трудиться. Ну, я вам обещаю, все наладится. Не пробовали, нет? Так попробуйте. И сами увидите все, что я говорю, правда. Ребятки, ну вот, принцессу из сказки «Король Дроздобород» мы с вами поздравили и дали ей очень полезный совет. Лишь бы она им воспользовалась. Кстати, еще одна не настоящая принцесса, но мы-то с вами знаем, что она исправится. Конечно, не сразу. И не очень легко ей будет, но закончится все хорошо. И станет она доброй, мудрой правительницей, настоящей принцессой, потом королевой. Правда, придется ей пройти разные испытания, но потом выяснится, что жених-оборванец и был тот самый переодетый король.

0: А теперь попал я, ребятки, в царство морского царя из сказки Садко. Вместе со мной тут оказался талантливый гусляр. Вокруг него жители морские собрались, смотрят на инструмент диковинный, который у Садко в руках. Ну, на чем играл Садко? Ребятки, помните? Правильно, на гуслях. Старый инструмент, струнный. Ну, чем-то он напоминает то ли гитару современную, то ли арфу. Вот тут под водой такие краски необычные, все в сине-зеленых тонах. Только у царя и дочек его много золота в волосах и нарядах. Оно сверкает, сияет, но, знаете, мягко так, приглушенно. Ну, совсем не так, как на земле.
1: Ох, вообще, в этом царстве так хорошо, что хочется остаться
0: и наслаждаться вот этой красивой картинкой, подводными звуками, успокаивающими. Еще Садко сейчас играть будет. Заслушаемся. Слышите, а? Как красиво играет, эх, Садко. Вот и морскому царю нравится. Не хочет он отпускать своего гостя-музыканта. И я бы... Ой, так. Стоп. Нельзя попадать под власть подводного колдовства. Эй, Садко, эй, слышишь? Пора тебе выбираться отсюда. Да как? Ну как? С помощью дочки морского царя. Завтра тебе покажут всех царских дочек и девиц. Выбери одну из них, самую незаметную. Ну, ребятки, если послушает наш гусляр моего совета, все у него сложится хорошо. Принцесса эта морская поможет ему выбраться из подводного царства, а сама потом на земле за ним, значит, отправится и в речку превратится. Ну что ж, бывает, что сказочные былины наши царевны и самоотверженность проявляют. С собой, значит, жертвуют, да, ради любви. Вот, а вы, дорогие девочки, кому помогаете? Вот было такое, что пожертвовали каким-то своим временем или вещью какой-то, игрушкой ради кого-то, или поделились с кем-то. Скажем, половину яблока меньшую отдали. А если большую, вообще прекрасно. Звоните, рассказывайте 8495-134-5664.

0: Так, Майя из Москвы и Мия из Подмосковья с нами. Здравствуйте, девочки.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: С праздником, с днем девочек вас.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста, пожалуйста. Ну, кому вы помогаете, девочки? Майя, ты давай с тебя начнем.
1: Я помогала своей подруге доехать до дома. Мне надо было на тренировку ехать, а подруга, ее просто родители задерживались очень сильно на работе, и мы ее отвезли домой. И потом я, конечно, немножко опоздала на тренировку, но все равно помогла своей подруге.
0: Ой, достойный поступок, достойный принцессы настоящей. Вот что я тебе на это могу сказать. Мия, а ты как помогаешь и кому?
2: Я своей подружке помогла с едой на подготовке к школе. Угостила ее конфетой.
0: О, слушай-ка, и не жалко тебе было?
2: Нет.
0: А то есть такие принцессы, которые бы пожалели, наверное, конфетку. Ну что ж, это тоже вполне достойный поступок. Ты знаешь же, что если ты кого-то угощаешь, то потом тебя будут угощать.
2: Да.
0: Это дело очень хорошее. Спасибо, девочки. Ну что ж, возвращаемся. Только уже теперь не к сказочным принцессам, а к настоящим.

0: Слушайте на детском радио.
1: Нами поужинать? Я же говорил, Крутилкин, свистать, спасайся!
2: Я хотела поужинать с людьми.
1: Ну, тогда не свистать.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Что нам делать целый час? Это спросим мы у вас!
0: Детское радио представляет
4: развлекательно-мечтательный,
5: рисовательно-сочинятельный
0: и подарковручательный час без правил на детском радио!
3: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
0: Спеть,
5: мяукнуть, сыграть в игру.
3: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
5: Изобразить слона?
3: Может и так. Ведь это... Час без правил на детском радио. С 6 до 7 вечера по московскому времени. Нутрис. Реклама.
6: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
7: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
8: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
6: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОКПМ радио. ОКРН 1910 7 46 79 24 55. Город Москва.
3: Реклама.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
4: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
3: А еще в Челябинске, в Воронеже.

0: Детское.
1: Детское радио.
2: Все девчонки и мальчишки обожают слушать книжки. И, конечно, каждый знает, кто им книжки те читает. Назови-ка его.
1: Детское радио.
3: В Москве 11 часов.
4: В эфире Детское радио. Детское радио.
5: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ну что, уроки?
6: Нет.
5: Уроки любопытства? Уроки любопытства.
7: Уроки любопытства.
5: С почтальоном дядей Сашей.
8: А теперь, друзья, должен я доставить открытку настоящей, несказочной принцессе. Принцессы ведь и сегодня есть на свете. Ну, например, будущая королева Испании Леонор де Тодос Лос Сантос де Бурбон и Ортис Испанская, принцесса Астурийская. Ой, ребятки, редко мне попадаются конверты с таким длинным именем. Зато адрес простой. Королевский дворец. Испанской принцессе 20 лет, и у нее наверняка дел, ну, очень много. Знаю, она изучает английский, французский, китайский, арабский языки. Будущая королева Испании сможет разговаривать с представителями других стран без переводчика. Это очень полезно для международных отношений. Но главное... Да, ребятки, у принцессы, я так думаю, совсем не остается времени для танцев и прогулок, а также для развлечений. Да? А как тут с подружками встречаться? Правда, эта принцесса, говорят, очень дружна с младшей сестренкой Софией. Они вместе занимаются музыкой, посещают уроки танцев. В общем, тоже проводят время с пользой и интересом, несмотря на массу важных занятий. О, вот и они. Наверное, с музыкального урока возвращаются. В руках нотные папки. Так. Уважаемые принцессы Леонор и София! Позвольте передать вам открытки. Поздравляем вас с Днем девочек и желаем успехов в ваших принцесских делах и хорошего настроения.

Да, ребятки, в сказках жизнь принцесс, даже самых некапризных и добрых, выглядит совсем не так, что я тут в королевском дворце наблюдаю. Какие уж там 30 перин, чтобы под ними горошинка была незаметна. С этим качеством и таким количеством обязанностей, ребятки, какое есть у современных принцесс, может справиться только человек, привыкший к железной дисциплине. И потом, вот многие из вас, ребятки, еще не определились с будущей профессией. И я вас понимаю, конечно. Столько дел интересных на свете. Пока вы школьники, можно с ними понемножку знакомиться и постепенно выбрать свое самое любимое занятие. Так что дети из королевских семей, получается, они профессию при рождении получают, что ли? Принцесса с детства готовится стать королевой, правительницей, которая будет решать разные государственные вопросы. А музыка, танцы или футбол — это хобби, для которых и время-то не всегда находится. А ведь многие девочки мечтают в кино сниматься или, например, детишек лечить, собачек, кошечек, когда вырастут. Да, выходит, настоящим принцессам тоже тут в этом плане не позавидуешь. Хотя у них имеется все-таки цель и задача — сделать жизнь всех людей в их королевстве счастливее. А это, наверное, тоже очень приятно осознавать. Ну, дорогие девочки, а кто из вас уже выбрал будущую профессию или на пути к этому? Звоните 8495-1345-664. Поговорим о важном.

0: Да, профессии, профессии. В наш 21 век без профессии, без профессии не может человек. Хотя профессии-то, вот говорят, в будущем нужно будет менять 2-3 раза, а то и 4, а то и больше. Все течет, все меняется, время ускоряется. С нами Злата из Нижнего Новгорода. Привет, Злата!
1: Здравствуйте!
0: У тебя имя, как у принцессы, Злата. Златовласка.
1: Спасибо.
0: Ну, расскажи, ты у нас уже задумывалась о том, какую профессию бы хотела получить?
1: Я бы хотела стать певицей в будущем.
0: Певицей. А что для этого нужно?
1: Ну, нужно заниматься. Угу. Для этого трудиться.
0: Языки изучать, да? И самое главное, нужна аудитория, для которой ты могла бы петь. Если никого не будет... Ну, как ты станешь певицей? Придешь,
1: да.
0: А там никого, пустой зал. Тут и петь-то сразу станет, не захочется, будет неинтересно. Верно, значит, нужны зрители. То есть мы все, ребятки, поможем Злате в будущем? Поможем. А ты уж давай, Златочка, занимайся. Развивай вокальные способности, голос, учись музыке. И вообще певица, она, это же все-таки артистка. Она должна обладать разными артистическими знаниями. И есть у нас еще тут кое-кто. Алиса, да? Здравствуй, Алиса.
2: Здравствуйте.
0: Добрый день. А ты бы кем мечтала стать?
2: Я хотела бы быть фотографом и аниматором на детском радио.
0: Отлично. А это вообще без проблем, мне кажется. Надо просто немножечко подрасти, и ты будешь с детишками работать, да? На праздниках. Что аниматоры делают? Расскажи.
2: Ну, развлекают, делают всякие квесты для детей, чтобы им было интересно.
0: Да, занимают детишек. И не просто развлекают, и чему-то и учат. Так ведь? А как ты считаешь, Алиса, это простая профессия? Или все-таки есть своя трудность здесь?
2: Ну, я думаю, все-таки есть какая-то трудность,
0: конечно. Работать с детьми, когда их много, это очень непросто. Потому что один ребенок бежит туда, другой уже куда-то ползет. Еще два начали драться. И как с этим быть, а? Как бы ты с этим разбиралась?
2: Ну, я бы...
0: Мне кажется, вот этому и всему надо научиться. Просто научиться, да? Главное желание. И у тебя все получится, и детки за тобой побегут, и будут прыгать, и будут хлопать, и водить хороводы, все, как им скажешь. И потом, самое главное, они тебя отблагодарят. Вот в этом и заключается вся основа труда, чтобы была от других благодарность. Спасибо, девочки, еще раз с праздником вас. Ну, а сейчас я отправляюсь в лес, и даже не просто в лес, а в одно топкое место. Куда, скоро вы узнаете.
3: Я куплю

Друзья, чтобы следующую открытку одной царевне передать, я, значит, переместился на болото. Ну-ка, интересно, догадаетесь ли вы, кому это поздравление адресовано? Мы с ней в сентябре в эфире встречались. На конверте написано «Тупкое болото на краю леса вручить царевне, которая пока выглядит совсем не как царевна. Она держит в лапке стрелу». Ну, конечно, вы поняли, что я иду поздравить царевну-лягушку. Вот кто во всем помогал своему мужу Ивану-царевичу. Царевна-лягушка и кровать могла испечь, украшенный сахарными дворцами и замками, и ковер выткать, вышитый цветами да птицами, и превратиться в прекрасную Василису Премудрую. А? О, и лягушка наша. Здравствуйте! Примите поздравления с Днем девочек! Вы для меня, значит, образец настоящей царевны. Бесстрашный, великодушный, ну и красивый, конечно. Что? Пока вы не очень-то привлекательно выглядите в лягушачьей коже. Ну, это временно, это ладно. Мы на это не смотрим. Подождите, вот придет к вам тот самый Иван-царевич. О, а вот уже идет, кажется. Ладно, ребятки, все. Поздравление доставил. Не буду я мешать сказочным персонажам, тем более, что у нас время игры приближается. Сыграем мы с вами в «Да и нет, не говорить». Игра сложная, но интересная. Имейте в виду, что вопросы в игре тоже будут о принцессах и царевнах. 8495-134-5664. Звоните!

0: Ну и, ребятки, начинается наша игра.
1: Да и нет, не говори.
0: Играем мы сегодня с Викой из Кемерово. Здравствуй, Виктория.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуй, здравствуй. Скажи, ты у мамы принцесса?
2: Да.
0: А капризная или покладистая принцесса?
2: Ну, маленько, бываю капризная.
0: Да? А из-за чего вот ты капризничаешь в основном?
2: Не знаю.
0: Что-то ведь тебе не нравится, вот коса на камень находит. Может, тебе не нравится, когда кто-то подшучивает, подсмеивается
2: когда
0: над тобой.
2: Когда кричат, мне не нравится.
0: Когда запретят. Что делают?
2: Когда кричат.
0: Кричат. Вот, кстати. Когда голос повышается, сразу ты начинаешь обижаться и нервничать. Правильно, да. Это впору задуматься тому, кто повышает голос. Ну что же, Вика, игра у нас сложная, называется «Да и нет, не говорить». Играла когда-нибудь?
2: Ну, мы с мамой обожаем эту игру.
0: Ох, ну давай, расскажи правила, только коротко.
2: Ну, нельзя говорить «да» или «нет».
0: Нельзя отвечать «да» и «нет». Надо выбирать другие варианты ответа. Если ты готова, начинаем игру. Готова?
2: Да.
0: Поехали. Ты рада, что есть такой праздник «День девочек»?
2: Конечно.
0: Принцессы живут только в сказках?
2: Ну, я так не считаю.
0: Царевна-лягушка могла лебеди из косточек сделать?
2: Не могла.
0: А сама она умела в лебеди превращаться?
2: Не умела.
0: Золушка родилась в королевской семье?
2: Не в королевской.
0: В этой сказке для Золушки все закончилось хорошо?
2: Хорошо.
0: Почему она стала принцессой?
2: Потому что она надела туфельку.
0: Принцесса в сказке не носит корону?
2: Бывает носит, бывает не носит.
0: Что ты пожелаешь девочкам? Коротко.
2: Всего хорошего.
0: Девочкам приятно дарить цветы?
2: Конечно.
0: Ну что ж. Так, это и понятно. Вы с мамой тренированные люди. Знаешь, как отвечать, знаешь, как играть. Ну что ж, я в целом очень доволен. Вика, поздравляю. Ни разу ты не сказал «да» и «нет». И ты теперь, вот прямо сейчас в прямом эфире получаешь волшебный приз. Сказочный альбом детского радио.
2: Спасибо большое.
0: Пожалуйста, и можешь рисовать в нем волшебные миры принцесс. И не только принцесс. Все, что душе угодно. Любой мир ты можешь там изобразить. Спасибо еще раз, Вика. Поздравляю с днем девочек. Друзья мои, а что касается царевны лягушки, ну, она могла и лебедя сделать из косточек, и сама в лебедя превратиться. Ой, такая умная, такая умелая рукодельница. Ну, об этом вы уже поняли, друзья мои. Да, ну что ж, хорошо, игра завершена, возвращаемся к принцессам.
1: Ну, я же говорила, да и нет, не говори.

0: Детское радио. Уроки любопытства.
1: Уроки любопытства.
0: С почтальоном дядей Сашей.
2: 104-42, 30-15, 8-9-10-2, 50-12.
3: Лисичка, вот так. Облака плывут, лисички поют, солнце светит круглый год.

0: что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Ничегошеньки не понимаю»
2: с Веснушкой и Кипитошей.
3: Все хотят меня съесть. Ну что за люди, а? Ну прям слов нет. Вот сейчас чуть-чуть остыну и уйду от вас всех. Ветер, волны, поднять паруса, свистать всех наверх!
1: Ничегошеньки не понимаю.
2: На этой неделе на детском радио.
4: А знаете ли вы, что
5: роботы бывают жидкими?
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
0: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио. Реклама.
6: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
7: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
8: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-3911. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.

0: таких расчетливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: А знаете ли вы, что...
2: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на Детском радио.

0: Уроки любопытства с почтальоном дядей Сашей.
1: Ребятки, слышите арабскую музыку? Нет, нет, я не собрался навещать царевну Будур. Следующая открытка у нас для Дины Абдул-Азиз, принцессы Саудовской Аравии. Представьте, мне сказали, что я могу вручить поздравление лично и дали адрес. Правда, написано по-арабски, но, думаю, разберусь. Тем более, что тут не все по-арабски. Вот надпись латинскими буквами. Забавно указано название модного журнала. Надо же, как мне повезло, а? Познакомились с настоящей арабской принцессой. Интересно, какая она, а? Как принцесса Жасмин из мультика? И действительно, я попал в редакцию модного журнала. Что? Госпожа главный редактор меня ожидает? Очень хорошо, спасибо. Вот это да, ребятки. Принцесса, супруга саудовского принца, ее высочество Дина Абдул-Азиз, главный редактор модного журнала. Значит, все-таки принцесса может не только принцессой быть, но и иметь профессию. Ой, костюм на ней удивительный. Вовсе не похож на иллюстрацию к арабской сказке. Я-то думал, что и лица ее не увижу под чадрой. А принцесса одета в яркий пиджак, необычного покроя и брюки. Здравствуйте, ваше высочество. У меня для вас поздравительная открытка.
2: Да нет, не стоит.

активистка и так далее. Хотя спорт не единственное ее увлечение. Но представьте, принцесса Таиланда Сириванна Вари Нариратана, дочь короля Рамы X, не только обожает бадминтон и верховую езду, но и занимается спортом профессионально и даже завоевала золотые и серебряные медали по этим видам спорта. А еще у принцессы есть собственный бренд одежды. Ее наряды известны во всем мире. Вот все-таки и принцесса может многое успевать. Главное, очень захотеть. И дело не в том, что у принцессы верные слуги, пышные свиты и хороший бюджет. Важно, что она ответственная, целеустремленная и дисциплинированная. О, минуточку. Ребят, сейчас. Приветствую вас! Ваше Высочество, принцесса Сириванна Вари Нариратана, дочь Рамы X. Позвольте передать поздравления с Днем Девочек. Желаем спортивных достижений и творческого вдохновения для создания новых моделей. Ой, что-то я успеха в государственных делах не пожелал. Но хотя уверен, что принцесса с ними тоже справляется прекрасно. Вон какие тут слоны веселые ходят, а? Девочки, а если бы вы стали принцессами сказочных королевств, какие законы в своем государстве вы бы непременно установили? Звоните 8-495-134-5664.

0: Друзья, у нас две Кати сразу. Одна из Подмосковья, другая из Краснодара. Вот та, что подальше, с нее и начнем. Здравствуйте, девочки, с праздником вас.
1: Спасибо. Здравствуйте.
0: С днем девочек. Вот представьте, вы принцессы. Управляете сказочным королевством. И какие правила бы у себя в королевстве вы утвердили? Катя из Краснодара, давай ты.
2: Я бы сделала такой закон, чтобы все дома украшали красивыми цветами. Никогда никто не ругался и ходили с улыбками на лице.
0: С улыбками. А, слушай-ка, но мне кажется, если приказать всем улыбаться, так и улыбаться-то расходится.

0: хочется. Вот в чем дело. Может быть, приказать не мусорить вообще? Как только увидели, кто что-то выбросил из кармана, так и наказывать.
1: Тоже можно.
0: Хорошее же дело-то, кстати.
1: Да.
0: Вот. Хорошо, Катюша из Подмосковья присоединяется. Давай, ты, принцесса Катерина, чтобы ввела какие законы?
2: Я бы хотела, чтобы никто никого не обижал. И все, если бы на мусоре, то бы все убирали и просто бы говорили им то, что так нельзя делать. Чтобы они в следующий раз этого не делали.
0: Точно. У тебя в камере, в государстве камера стоит, да? Камеры. И вот, допустим, увидели, если кто-то первый кого-то обидел. И вот сразу раз, вот, пожалуйста, свидетельство. Вы обижали, поэтому будьте добры ответить. Вы первые начали. Так ведь? Как-то же надо воспитывать подданных. Конечно, Катюши. Ну, дорогие Екатерины, я вас понял. Спасибо за беседу. А сейчас, друзья, отправляемся еще в один дворец.

Друзья, я нахожусь в еще одном самом настоящем сказочном дворце. Точнее, это Теремада Палаты. Пришел я доставить открытку Забаве. И что я вижу, ребятки? Не слушается царевна своего батюшку. Топает ногами, кричит. О, слышали? Это она посуду в окно выбрасывает. Против чего же девушка так протестует, а? Кричит. Вот оно что, друзья мои. Вообще-то, ребятки, мне не симпатичны капризные девочки и принцессы. Я не люблю, когда кричат, не соблюдают общепринятые правила, не хотят договариваться. Вот вы наверняка таких людей знаете. С ними не просто дружить, и родителями с ними тяжело, уверяю вас. Но ведь здесь, в этом царстве и государстве, мне кажется, не прав сам царь, друзья. Лично я встаю на сторону царевны и вручаю ей поздравительную открытку. А знаете, чего требует отец от Забавы? Чтобы она вышла замуж за богатого, но злого и расчетливого боярина, который ее не любит. Но кто же захочет идти замуж против своей воли?

Дорогие друзья, все открытки доставлены, я вернулся в студию детского радио. Многих принцесс мы сегодня успели поздравить, и сказочных, и самых настоящих сегодняшних. И знаете, ребятки, вот чем больше я узнавал о принцессах, какие они смелые, ответственные, любознательные, а также аккуратные, дисциплинированные, добрые и веселые, тем больше убеждался, что каждая девочка хоть немножко, но принцесса. Правда, мальчишки? Приглядитесь повнимательнее к своим подружкам-одноклассницам, к одногруппницам в садике, к сестренкам своим приглядитесь. Они же милые, они хорошие, замечательные, да? Пока их не рассердите. Мне хотелось бы пожелать девочкам, чтобы они не забывали о том, что они принцессы. Даже тогда, когда настроение плохое, или, например, когда уроков много задали. Принцесса, она... ну, всегда должна быть на высоте. Ну, а мальчики должны девочкам в этом помочь. И дело не только в том, что девочек обижать нельзя. Да, ребята, обижать вообще никого не стоит. Ну, вот, правда, в последнее время как-то эти правила некоторые забывают. И мы их прямо сейчас и вспомним. Ребята, как нужно вести себя друг с другом? Звоните 8495-134-5664.

0: нами сейчас Вероника из Москвы и Яна из Подмосковья. Девочки, с днем девочек, с праздником вас.
1: Спасибо.
0: Ну, давайте поразмышляем, как нужно вести себя друг с другом, независимо от того, мальчик ты или девочка. Вероника, пожалуйста.
2: Нужно относиться к друг другу с уважением, а если кого-то обижает, то нужно защищать его.
0: Так, важные ты слова сказала. Относиться к друг другу с уважением, даже если ты этого человека не знаешь, уже надо его просто уважать уже, да? Его пространство. Так, Яночка, продолжай.
3: Мне кажется, мальчики должны помогать девочкам. И девочки должны мальчикам помогать, они должны дружить, вот. В сложных ситуациях помогать.
0: Вот, девочка может быть слабее, тогда мальчик может что-то помочь ей поднести, да? Он же сильнее, более развитый.
3: Или, например, девочка упала, и у мальчика был пластырь. Он поделился, и все, девочка смогла.
0: А если вот, допустим, девочка берет апельсин и говорит мальчику своему товарищу, а я тебе его не дам, потому что я девочка и принцесса, и вообще мальчики нам все должны.
3: Но это неправильно.
0: Я тоже считаю, что это неправильно. А как ты думаешь, Яночка, вот на улице можно встретить обычную принцессу?
3: Ну, да, можно считать даже какую-нибудь незнакомую девочку очень красивую, можно с ней подружиться и считать ее принцессой-подружкой.
0: Вот, слушай-ка, какая ты умная, а? Вероника, а ты как думаешь, современная принцесса может быть совсем обычной девочкой, если у нее нет какого-то титула там благородного, короны?
2: Ну, в принципе, наверное, да.
0: Да, девочки, даже не сомневайтесь. Конечно, может. Вы можете быть принцессами, ну, в первую очередь, для своих родных, для своих любимых. А? Правильно?
2: Да.
0: Вот ведь какую замечательную тайну мы с вами открыли. Прямо сейчас. За что вам огромное спасибо еще раз. С праздником всех девочек, и бабушек, и мам. Они же тоже у нас были маленькими когда-то. Просто подросли немножко. Поздравлять мы их будем сегодня, через час, в программе «Музыкальный привет». На этом уроке любопытства считаю закрытыми. И всем говорю спасибо за внимание. Впереди у вас, ребятки, программы «Обхохочешься» и «Вот ведь удивили». Я дядь Саша. Встречусь со всеми в прямом эфире через час.

0: Гидракоша Тоша.
1: Гидракоша Тоша.
2: Гидракоша Тоша.
1: Гидракоша Тоша.
0: Гидракоша Тоша.
2: Гидракоша Тоша.
3: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле, оле, оле!»

0: «Здрасте» или же «Хелло» вежливая айкидока говорить не станет. Он отвесит поклон Рэй всем собравшимся на тренировку и скажет «Добрый день! Конничива!» Ну а с вами был Захар, спортивный комментатор детского радио. Аригато!
1: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа!
2: Как поют ведущие детского радио?
3: Детское радио, радио, радио Земля. На детском радио вместе ты и я.
2: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, в ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: Ноль плюс. Реклама.
2: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karuseldefistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
3: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во вкусная точка. Собери коллекцию ластиков Маланг в костюмах любимых продуктов в Kids Combo. А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО, система ПБО 0+.
0: Реклама.
4: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег – один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что...
6: Лучший подарок для лося – это соль.
5: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
5: По выходным на детском радио.

0: Детское радио.
1: Издалека, далека, через тучи, облака, через горы и леса долетают голоса. Этот шутит, тот поет, кто же их передает? Назови-ка его.
2: Детское радио.
3: В эфире Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
5: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
4: А знаете ли вы, что...
5: Продлить себе каникулы можно с помощью кругосветного путешествия.

Школьник из Великобритании Мак Резерфорд в одиночку облетел вокруг Земли на одном из самых быстрых сверхлегких самолетов в мире. Смелый юноша пролетел через 5 континентов и 52 страны, в том числе через Африку, Индию,

0: Китай, Южную Корею, Японию, Канаду и Америку. Однажды ему пришлось спать в сарае на заброшенном острове в Тихом океане. Здесь пилот сделал остановку после 11 часов полета. Вся кругосветка заняла 5 месяцев. Могла бы закончиться и раньше, если бы не ливни, жара и песчаные бури в пути. А свой день рождения отважный путешественник отметил в воздухе. Искателю приключений исполнилось 17 лет. Наши поздравления!
1: А знаете ли вы, что...
0: Обувь носят не только люди, но и птицы. Пингвину Лукасу из зоопарка американского города Сан-Диего подарили ботинки. Это специальная обувь из непромокаемой ткани и резины. Ботиночки должны защищать лапки Лукаса, на которых постоянно образуются ранки из-за неизлечимой болезни. Он долго не мог ходить, но благодаря обуви вернулся к обычному образу жизни. Начал лазать по скалам, плавать и общаться с сородичами. У него даже осанка улучшилась. Сотрудники зоопарка очень рады за Лукаса, ведь он представитель африканских пингвинов, которые обитают на побережье Южной Африки. Их осталось очень мало на планете, так что здоровый Лукас – большая радость для ученых.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Птицы тоже носят короны. Речь идет о венценосном голубе, самом большом из голубей. Редкая птица, которую можно встретить только в далекой Новой Гвинее. На голове у него венец, хохолок из распушенных перьев. А перья красивого лазурно-голубого оттенка. Длинный широкий хвост украшает светлая полоска. Этого красавца спасли из рук охотников за редкими животными. Он занесен в Красную книгу. В московском зоопарке голубя с короной живется хорошо. Его кормят овощами, фруктами, яйцами, творогом и зерном. У него веселые соседи – фиолетовые турака, фазаны аргус, большие крысиные кенгуру. Животные и птицы не мешают друг другу. Они в дикой природе прекрасно ладят. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Отхохочешься.
1: Из школьных сочинений.
2: Пчела на полном скаку влетела в кусты сирени.
3: В пещере первобытного человека все было из шкур животных.
2: Даже занавески на окнах.
4: Самым любимым временем года у Мити были каникулы.
0: Отхохочешься!

0: ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Ты вернись. Скучно у нас со мной?
2: Папа, что это за песня?
3: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
2: Это которым можно настроение менять?
3: Угу.
2: И на рюкзак вешать?
3: И не только.
2: Пап, нам пора в Перекресток.
3: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
4: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организаторы правил, акции, количество призов, срок, месяц и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 102-870-03-44-93.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы что?
3: Акулы – отличные акробаты.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.

0: Алексей Лысенков и 12 удивительных невыдуманных историй. В том, что все они произошли на самом деле, я абсолютно уверен, ведь их прислали вы. Ну что, начнем? Для начала я расскажу вам, какая история приключилась на глазах у моего знакомого.
1: История первая.
0: Один мой хороший приятель работает тренером на детской спортивной базе. База окружена лесом с вековыми деревьями. На этих деревьях живут настоящие вороны. И один из них очень общительный. У сотрудников базы сложились с ним по-настоящему дружеские отношения. Они подкармливают птицу и разговаривают с ней. А вороны, как известно, прекрасные звукоподражатели. Вот этот ворон и выучил несколько слов. Хлебушек, птичка, орел. Кстати, именно так его здесь называют. Орел. И вот однажды на базу приехала новая команда ребят в сопровождении своего тренера. Ворон встречал гостей. Он прыгал по дорожке, каркал и взмахивал крыльями. Увидев крупную черную птицу, ребята спросили тренера: «Ух ты, а это что за птичка?» «Это, ребята, ворон», — ответил тренер. И тут ворон, услышав знакомые слова, перестал прыгать, остановился и громко произнес: «Орел! Птичка-орел!»
1: История вторая.
0: Домашнее задание. Настя ходит в школу, во второй класс. Ей уже задают домашнее задание. Но за уроки она садится неохотно. Маме приходится постоянно напоминать: «Настя, делай уроки! Настя, когда ты уже займешься делом?» А в ответ мама слышит: «Ну сейчас, мамуль, ну еще чуть-чуть». И вот однажды Настя, вернувшись из школы, сразу без напоминаний ушла.

0: «Интересно, ты была занята?» – удивилась мама.
1: Настя вздохнула и сказала: «Откладыванием уроков, мамуль».
2: За эту историю я говорю спасибо Эльвире из Владивостока, маме девочки Насти. Авторы следующей истории живут в Екатеринбурге. Это мама и дочка Галина и Алиса.
3: История третья. Кусачая тетя.
2: Когда Алиса была маленькой, она очень любила гостить у бабушки с дедушкой в деревне. Много играла с подружками, купалась, загорала. Особенно ей нравилось ходить в лес за грибами. Единственное, что не нравилось Алисе, это комары, которые ужасно противно пищали и все время норовили укусить. Алиса отмахивалась от них веткой, но это не помогало. Тогда бабушка говорит Алисе: «Да не бойся ты этих маленьких пескунов и не размахивай руками, не все комары кусаются. Кусают и пьют кровь только комарихи, самки». Алиса это запомнила, перестала махать руками и шлепала теперь только тех комариков, которые уже сели на нее. На выходные к Алисе приехала мама. Вечером они с бабушкой стояли на улице и о чем-то разговаривали. В воздухе появились комары. И вот Алиса подбегает к маме и кричит: «Мама, мама, меня тетя укусила!» Мама испугалась: «Кто тебя укусил? Какая тетя?» Алиса посмотрела на бабушку и говорит: «Какая-какая? Тетя комар!»
3: История четвертая.
4: Хвостики бывают разные.
2: Артему 6 лет, он ходит в садик. Однажды он начал спорить со своим главным другом Саней, чья мама лучше.
4: «Моя мама самая добрая», — говорил один. «А моя самая красивая», — отвечал другой. «А моя вкуснее всех варенье варит! А моя быстрее всех бегает!»
2: Долго мальчишки перечисляли достоинства своих мам, и тут Артем говорит:

0: Так не бывает. У людей хвостов не может быть.
1: А спорим на шоколадку, говорит Артем. Ты приходи к нам в гости и сам все увидишь.
2: И вот Саня пришел к другу в гости. Артем позвал маму и говорит:
1: мам, мы поспорили с моим другом Саней, что у тебя есть два хвостика.
0: Мама посмотрела на сына и говорит: что за глупости-то? Какие хвостики?
1: Нет ни глупости, говорит Артем и зовет своего младшего брата Владика. Когда Владик вошел в комнату, они с Артемом обняли маму с двух сторон, и Артем говорит:
3: мама, ну ты же сама говоришь, когда мы тебя вот так вот обнимаем, что мы твои хвостики.
2: Выигранную шоколадку разделили на три части: двум хвостикам и другу Саньке. И за эту историю я говорю спасибо нашим слушателям из Калининграда, маме Наташе и ее хвостику Артему. Напоминаю, с вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй в программе
4: «Вот ведь удивили!».
2: Как вы знаете, своими историями со мной делятся не только наши слушатели, но и известные люди. Вы уже догадались, что в эфире рубрика
4: «История пятая. Звезды удивляют».
2: И сегодня нашим гостем станет популярный писатель Александр Цыпкин. Звоним. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Алексей.
2: Вы рассказывали, что у вас в детстве был велосипед, и вы на нем очень любили ездить. Во время летних каникул до 30 километров в день, бывало, проезжали.
5: Замечательная история. Я там договорился кому-то, по-моему, соседей что-то из магазина привезти за рубль. Ну вот, и давали мне такое огромное количество заказов, что я понимал, надо два раза будет скататься туда-сюда, но лень, опять же. И я повесил все на руль, вот это с двух сторон, сам маленький, еще, ну сколько там, не знаю, 13 лет, а я вырос только в 14, так нормально. То есть я до 14 был, наверное, второй в классе с конца по росту. Вот. И огромный этот велик я не доставал до земли. То есть я на нем как Михаил Сергеевич Боярский на лошадь, так я вскакивал на велосипед «Украина». И дальше, чтобы с него слезть, это была уже проблема достать. А когда у тебя бидон с молоком, какой-то пакет, еще пакет,

0: автобус выдавил чуть-чуть асфальт, и там такая лакуна образовалась, заполненная водой. И вот я въехал на этом огромном велике в середину лужи, он остановился, и я так бамс на бок. На меня молоко, это какое-то печенье, какие-то картошка, еще что-то. И все это на глазах у стоящих на остановке людей. И в этот момент подъезжает автобус, а я-то лежу у остановки. И водитель меня вместе с велосипедом взял, вот так поднял и выкинул из лужи.
1: Это был писатель Александр Цыпкин и его история «Хорошая машина-велосипед» или «Стальной друг» тоже может подвести.
2: Вот ведь удивили!
1: С вами Алексей Лысенков, и я продолжаю знакомить вас с удивительными и забавными историями, которые присылаете нам вы, наши слушатели. И на очереди...
2: История шестая,
1: которую я назвал «Маленький философ». Еве 5 лет. Она очень любознательна. Родителям иногда кажется, что чересчур. Вопросы она задает со скоростью пулемета. Однажды Ева с мамой и ее подругой пошли в зоопарк. Ева носилась между клетками со зверями и при этом без остановки спрашивала: «А что едят леопарды? А где зимуют обезьянки? А рыбкам зимой в воде не холодно? А почему у птичек нет ушей? А зачем слону хобот?» Вопросы она задавала так быстро, что мама даже не успевала отвечать. Мамина подруга долго смотрела на это, а потом и спрашивает: «Ева, а зачем ты задаешь маме так много вопросов?» Ева, не задумываясь, отвечает: «Так я же не знаю ничего». «Так почему же ты тогда не слушаешь ответы?» «Так если я буду слушать ответы, я не успею задать остальные вопросы». Прислали эту историю Ева и ее мама Дина из Серпухова.
2: История седьмая.
1: Странное имя. Девочка Мия первый раз пошла в детский сад. Мама вечером забирает ее и спрашивает: «Мия, ну как тебе в садике? Понравилось?» «Да, мам, мы сегодня знакомились с ребятами и воспитателями. Ты всех запомнила, как зовут?» «Конечно», — говорит Мия. «Воспитательницу зовут Елена Анатольевна, нянечку Анфиса Сергеевна, учительницу по музыке Ирина Модестовна, а учительницу по физкультуре зовут Физкуль». «Ой, странное имя какое-то», — удивляется мама. «Нет, она сама так и сказала. Ребята, когда я вхожу в помещение, здороваться надо так: Физкуль, привет». За эту историю мы говорим спасибо девочке Мии и ее маме Наталье из Зеленограда. А за следующую благодарим наших слушателей из Казани, Есину и Вильдана.
2: История восьмая.
1: От чего растут дети? У нашей мамы Оксаны есть двоюродный брат Инсаф. Ему всего 4 годика. Он очень капризный, особенно когда дело касается еды. Каждый раз его мама и папа пробуют множество способов, чтобы уговорить его съесть хоть что-нибудь. И вот однажды мама ему говорит: «Ешь суп, Инсаф, а то не вырастешь». Инсаф посмотрел на тарелку с супом, потом на маму и сказал: «Мам, вот ты же сама не ешь суп, а выросла. И я вырасту. А знаешь почему?»
3: «Почему?»
1: «Вот мне 4 годика, а тебе 28. Растут, мама, не из-за супа, а из-за годиков».
2: Вот ведь удивили!
1: Вы слушаете «Детское радио» и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей. И не только. Я уже говорил, что обожаю читать интересные истории про великих людей. Сначала читать, а потом рассказывать вам в нашей рубрике...
2: История девятая. История из истории.
1: И сегодня я расскажу вам про Аристотеля. Это был такой древнегреческий философ, учитель величайшего полководца древности Александра Македонского. Именно он первым придумал школу. У него она называлась «Лицей». Только уроки Аристотель проводил не сидя в классе, а прогуливаясь с учениками в саду. А еще Аристотель был известным атлетом и принимал участие

0: в Олимпийских играх. И вот что приключилось однажды с этим великим человеком. Как-то раз к Аристотелю явился очень бойкий и весьма невоспитанный молодой человек и сказал: «Я хочу у вас учиться ораторскому искусству». Ораторское искусство – это когда человек умеет говорить красиво и убедительно. «Ну, расскажи мне что-нибудь», – попросил Аристотель. Юноша начал говорить. И говорил много и долго, без умолку, при этом все время нахваливая себя. Аристотель дослушал речь до конца и сказал: «Хорошо, я возьму тебя в ученики, но ты должен будешь заплатить двойную цену».
1: «Почему?» – удивился юноша. «Я уже неплохо говорю, меня и учить много не придется».
0: «Да нет, научить тебя говорить – это полдела», – ответил Аристотель. «Сначала придется научить тебя молчать».
2: Вот ведь удивили!
0: Друзья, с вами Алексей Лысенков, и впереди вас ждут еще три истории. Я назвал их «Казетта или эх ты, папа», «Кто же, если не я» и «Как уговорить маму» или «Неожиданный аргумент». Итак, история под названием «Казетта или эх ты, папа». Прислали ее девочка Майя и ее папа Филипп из Москвы.
3: История десятая.
0: Однажды в гости к нашей маме пришла ее давняя подруга. Они долго разговаривали на разные темы, и вот, наконец, речь зашла о книгах. Подруга посоветовала маме почитать дочке Майе произведение Виктора Гюго «Казетта». Когда подруга ушла, мама с Майей стали искать эту книгу в книжном шкафу. Но книг было очень много, и они никак не могли найти нужную. Когда папа пришел с работы, он спросил: «А что вы ищете?» Майя ответила: «Казетту! Ты, пап, ее не видел?»
1: «Видел. Я газету всегда на кухне оставляю».
3: История 11.
0: «Кто же, если не я?» Эту историю нам прислала девочка Женя и ее папа Илья из Рязани. Жене 3 года, и ее любимое занятие – командовать другими детьми. Как только она приходит на детскую площадку, закладывает руки за спину и, вышагивая вдоль песочницы, строгим голосом говорит другим ребятам: «Так, Миша, ты сегодня строишь башню из песка, а ты, Андрей, копаешь в центре ямку. Тебе, Никита, задание сделать дорогу, а ты, Ксюша, будешь насыпать песок в формочки».
4: К Жениному командованию уже все привыкли, но однажды мама одного мальчика спросила: «Женя, вот ты раздаешь задание, а почему сама ничего не делаешь и ребятам не помогаешь?»
1: Женя остановилась и, важно посмотрев на эту маму, сказала: «Вы что, не видите? Мне помогать некогда. Я командую».
0: Ну а теперь финальная история нашего сегодняшнего выпуска. Ее прислали слушатели из Санкт-Петербурга, 3-летняя Аня и ее мама Татьяна.
3: История 12.
0: Неожиданный аргумент. Как-то мы с Аней, пишет нам мама Таня, стояли в магазине в очереди в кассу. Аня рассматривала ряды шоколадок. Как же ей хотелось, чтобы я купила одну из них. В конце концов Аня не выдержала, взяла в руки одну, самую любимую свою шоколадку и, прижав к себе, сказала: «Мамочка, ну давай ее купим».
4: «Нет, доченька, тебе нельзя. В шоколадке очень много сахара. Ты же не хочешь, чтобы у тебя зубки болели, и врач тебе их потом лечил».
0: Аня посмотрела на меня таким искренним взглядом и голосом, полным надежды, говорит: «А тогда давай ее папе купим».
4: А вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй в программе
2: «Вот ведь!»

0: Пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
1: Хорошо под небесами,
0: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
0: по дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
0: Дороги,
2: как добрые руки,
0: как добрые руки хороших друзей.
2: Друзей новых много нам дарит дорога.
0: С друзьями намного шагать веселей.
1: Хорошо под небесами,
0: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
0: по дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: дорога, дорога похожа на друга, похожа на друга, с которым всегда,
1: всегда интересно и даже не тесно.
0: На узенькой самой тропе никогда хорошо под небесами,
1: словно лодки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
1: по дороге с облаками.
0: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: облаками очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: Слушайте на детском радио.
2: Песня о главном.

0: Радио. Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: А знаете ли вы что?
6: Все ленивцы – левши.
7: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
9: Я то, что неизвестно.
7: По выходным на детском радио. Реклама.
10: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно и мягко.

0: именно вам.
1: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
2: Слушаю.
3: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
5: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень, груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
6: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
4: Реклама.
7: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы, что...
9: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.

0: В Москве час дня.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Музыкальный привет.
0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья Детского радио. С вами я, дядя Саша. На нашем календаре 11 октября, воскресенье. Мы продолжаем отмечать День девочек, слушать девчачьи песенки, не только девчачьи. Кстати, ребятки, вы можете за свои любимые песни по-прежнему голосовать на сайте detifm.ru. Какая песня будет названа самой лучшей, это зависит от вас. Голосуйте, не забывайте, а наш супермузыкальный коллега диджей Микрофоша расскажет о вашем выборе уже в эфире на следующую неделю, в следующую субботу. Друзья мои, и я сейчас хочу напомнить номер телефона прямого эфира 84-95-134-5664. У кого-то еще не поздравлена сестренка или подружка, или да, вот, кстати, мама и бабушки, их тоже можно поздравлять с Днем девочек. Друзья мои, звоните. Ну, если получится, попробуйте написать на номер 8-916-968-0968. Заказывайте любимые песни. Это музыкальный привет.

0: Дивіться.
1: Музикальний привет.
2: Ребятки, первая дозвонившаяся у нас Ася из Великого Устюга. Здравствуй, Асенька.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуй, с праздником тебя. С днем девочек.
3: Ага, и вас тоже. Я хочу передать привет своей маме Людмиле, папе Евгению, дедушке Александру, своей старшей сестре Вере, своему старшему брату Артуру, своей подруге Авроре и своей подруге из Петербурга, которую зовут Полина, и своему другу тоже из Петербурга Илье.
2: Отлично! Замечательно, Асенька, а Дедушке Морозу? Он же у вас там живет?
3: Ой, конечно, точно. Я хочу еще Деду Морозу передать. Ну и еще я еще хочу передать привет городу Мантурово.
2: Ага. Хорошо, а кто у тебя там в этом городе?
3: Там живет моя двоюродная бабушка и троюродная бабушка. Двоюродную бабушку зовут бабушка Рая, а троюродную бабушка Оля. А потому что у меня родная бабушка уже ушла. Ну, то есть как бы там вот ушла, умерла.
2: У тебя много родственников получается, что очень-очень даже замечательно. И всем ты передаешь привет, и никого не забыла, Асечка. Еще раз тебе привет от детского радио. Кстати, ребятки, помните, Великий Устюг, а не Устюг. Это слово произошло не от утюг, а от устья. Ох, какой же был город славный. И сейчас он замечательный, сказочный город.
3: Еще я хочу передать привет Андрею Сачеву, который сочинил сказку «Деревня Дед Морозовка».
2: Вот, и Андрею Сачеву, замечательному писателю, поэту детскому, тоже наилучшие наши пожелания. И да, ребятки, Устюг был город, знаете, куда прибывали ладьи, там была таможня. Это 17 век, вот оттуда он начинает свое развитие. Но это уже отдельный разговор, отдельный, серьезный. Какую песню мы будем слушать, Ася?
3: Смешарики, песня «Город Омск».
2: Город?
3: Есть у вас такая?
2: Да, для тебя найдем. Да, и еще, ребятки, так-так-так, я хочу напомнить еще раз номер телефона прямого эфира 8-495-134-5664. Звоните, поздравляйте девочек с праздником, передавайте приветы, заказывайте ваши любимые песни в прямом эфире.

0: Музыкальный привет. Сонечка из Москвы сумела дозвониться на детское радио. Здравствуй, Соня.
1: Здравствуй,
0: тебя тоже мы поздравляем с днем. Сначала хотел сказать с днем принцесс, с днем девочек. А может быть это одно и то же, как ты считаешь? Или нет?
1: Да, мне кажется, каждая девочка немножечко принцесса.
0: Да, немножечко. Что-то есть в каждой от принцессы. Но и в каждой может быть что-то от Бабы-Яги.
1: Наверное, да.
0: Да? Если вдруг девочка разозлится или закапризничает. Хотя принцессы тоже бывают капризными. Что уж там. Так что не каждому дано превратиться в Бабу-Ягу. Да, Сонь, кому будешь передавать приветы?
1: Хочу передать привет своей лучшей подружке Оле.
0: Которая где живет у нас?
1: Тоже живет в Москве.
0: И тебе уже, наверное, лет 13-14, да?
1: Да.
0: Вот как я угадываю по голосу. И у Оли тоже столько же, вы ровесницы. Что пожелаем ей в День девочек?
1: Наверное, чтобы она, как и все девчонки, слушалась родителей и оставалась такой же классной подружкой.
0: Вот я тебя слушал, задумался, как хорошо, когда есть такие друзья, вот как ты. А у Бабы-Яги, допустим, нет друзей. Что мы ей пожелали бы?
1: Наверное, оставаться такой же веселой в моменты детских утренников различных, но и все-таки найти себе хорошую подружку, а не только быть злюкой.
0: Да, и как-то к лешему отнестись повнимательнее, и, может быть, к Змею Горынычу приглядеться. А? Не такой же он плохой парень,
1: да.
0: Хоть у него и три головы. Да, ну о бабах-ёжках, о бабках-ёжках мы еще как-нибудь поговорим отдельно. Какую песню для тебя поставить?
1: Алена Литл Стар, «Инопланетянин».
0: А, есть такая песенка у нас. Одну минуточку.

0: Музыкальный привет.
1: Друзья, встречайте Катю из Петербурга. Здравствуй, привет. Катюша. Приветствую тебя и поздравляю. Привет. Сегодня у нас одни девочки звонят, но это я надеюсь пока. Катенька, готова ли ты передавать поздравления и приветы?
2: Готова.
1: Мы тебя слушаем. Пожалуйста.
2: Я передаю привет подружке Маше из детского садика, Варе, Фете, еще одной Кате, и Нелли, и Ане, и Ире, и Деду Морозу, и Снегурочке.
1: Ну, еще рано, конечно, их вызывать, Деда Мороза и Снегурочку. Мы не будем колдовать пока, да, вызывать их. Но а у тебя есть хоть один мальчик, которому тоже хотела бы ты передать привет?
2: Да, Деме.
1: Дема, привет тебе огромный от Катюши. А какую песню для тебя поставить, Катя?
2: «Девчачий чат».
1: А ты под нее танцевать будешь?
2: Ну, я, конечно, в машине еду.
1: Ну, ручками подвигаешь, да? Головой покрутишь? Да. Обязательно. Угу. Ну что, сейчас поставлю эту песенку. Спасибо, Катюша. Мальчики, ну да, я надеюсь, что вы еще тоже сумеете дозвониться нам сегодня. Впереди у нас ярмарка талантов. Будем выступать для девочек.

0: Музыкальный привет.
1: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
2: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
3: А я Алина.
2: А это наш верный друг Робопес.
3: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
2: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
1: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
6: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь.

0: Вас поила, я поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-дуба, бу-бу-дуба, ба-да-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрен же слегка.

0: LG Energy – значит настоящий друг.
1: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во вкусная точка. Собери коллекцию ластиков Маланг в костюмах любимых продуктов в Kids Combo. А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО, система ПБО 0+.
2: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
3: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
4: А мы к ним готовы. Фандей – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
3: Фандей – для всей семьи.
4: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
5: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
6: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
3: Реклама.
7: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фэгэбук», ГКД, ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
9: Мам, только не выключай!
8: Детское радио живет.
10: Детское радио любит вся семья.

0: Ярмарка талантов.
1: Дорогие ребята, друзья детского радио, мы начинаем наш самодеятельный концерт, который полностью строится вашими силами. Вы звоните нам в эфир по номеру 8495-134-5664 и выступаете, читаете стихотворение, исполняете какую-нибудь песню, играете на музыкальном инструменте, а можно просто рассказать о своих успехах спортивных, творческих, трудовых, школьных, рассказать о своих достоинствах и талантах, способностях, ну и так далее. Друзья мои, ну и еще я хочу напомнить, что у нас идет сейчас в Москве замечательный волшебный спектакль, музыкальный, «Хрум, осторожно, чудо-юдо». Вы его можете увидеть. Там, конечно же, как всегда, разворачиваются интересные действия. Загадочное, сказочное существо «Чудо-юдо» портит сказки. А вот как оно это делает, и оно ли вообще этим занимается нехорошим делом, не знаю. Вы узнаете, посетив наш замечательный спектакль «Хрум, осторожно, чудо-юдо». В Петербурге, кстати, тоже его покажут. Рекомендую приходить пораньше, за час до начала спектакля. Там будет веселая игровая программа с сюрпризами и возможность пообщаться и сделать фото на память с любимыми ведущими детского радио. Подробная информация на сайте детифм.ру, категория 6+. А сейчас наш концерт начинается.

0: Ярмарка талантов.
1: Наш сегодняшний концерт посвящен девочкам, потому что сегодня у нас как раз День девочек и отмечается. Ева из Санкт-Петербурга здесь.

0: Лето пока, а осенние листики шуршат издалека. Кто же пришел к вам верный ответ? Осень передает вам привет.
1: Аплодисменты! Какое замечательное стихотворение! Осень говорит нам пока, листики шуршат, и слышно издалека, как птички кричат, да, улетая на юг, и осенняя наступает тоска, но мы ее, конечно же, эту тоску прогоним, так ведь, Ева?
0: Угу.
1: И сегодня,
0: да,
1: кстати, в часе без правил мы проведем расследование, которое будет посвящено тому, что же прячет от нас осень, но это будет позже, а сейчас... Еще раз я хочу тебе сказать большое спасибо за твое выступление. Наш самодеятельный концерт открыт, вы, ребята, слышали. И каждый из вас, честное слово, может принять в нем участие, дозвонившись нам по номеру 8-495-134-5664, чтобы выступить на детском радио как настоящий артист.

0: Ярмарка талантов.
1: И следующая участница нашей программы — Ася из Санкт-Петербурга. Здравствуй, Асенька.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня девочки просто вереницей у нас идут в эфир. Ты будешь выступать со стихами?
2: Да.
1: Мы слушаем.
2: Борис Захадер, буква Я. Всем известна буква Я, в азбуке последняя. А известно ли кому, от чего и почему? Неизвестно? Неизвестно. Интересно? Интересно. Ну так слушайте рассказ. Жили в азбуке у нас буквы. Жили и тужили, потому что все дружили. Но однажды дело встало. Из-за страшного скандала буква Я в строку не встала. Сбунтовалась буква Я. Я, сказал буква Я. Главное за главное. Я хочу, чтобы повсюду впереди стояла Я. Фу ты, ну ты, фыркнул Ф, от обиды покраснев. Срам, сердито С сказала, выкричит. Воображала, это видеть каждый мог. Может быть, я сам предлог. Буква П кричит, попробуй, потолкуй с такой особой. Нужен к ней подход особый. Вдруг промямлил мягкий знак. А сердитый твердый знак молча показал кулак. Тише буквы, стыдно знаки, закричали гласные. Не хватало тут и драки, а еще согласные. Мы же грамотный народ, буква Я сама поймет. Это ж мысленное дело, всюду Я совать вперед. Ведь никто в таком письме не поймет ни бе, ни ме. Я затопала ногами, не хочу водиться с вами. Буду делать все сама, хватит у меня ума. Тут все буквы переглянулись. И буквально улыбнулись и ответили в дружный хор. Хорошо, идем на спор. Если ты хоть в одиночку написать хотя бы строчку ты сумеешь, правда стала бы твоя. Чтобы я да не сумела, закричала буква Я.

0: за голову схватилась, Б схватилась за живот. Буква Я сперва крепилась, а потом как заревет. Я, ребята, виновата, признаю свою вину. Я готова сдать, ребята, даже сзади буквою. Что ж, рисую алфавит. Если хочет, пусть стоит. Дело ведь совсем не вместе. Главное, что мы все вместе. Дело в том, от А до Я были дружная семья. И запомните, друзья, помнить место буквы Я.
1: Ну что, очень даже круто. Ася, спасибо. Где можно научиться так выступать?
0: Я, когда была еще дошкольницей, то тогда у нас был замечательный логопед Галина Анваровна. Я с ранних лет выступала. Когда мне было еще там 4, то я рассказывала стишок про куропатки, тогда я еще была в Великом Устюге. А потом, когда Галина Анваровна меня научила этим стихам, я вот и на школьной ярмарке талантов там этот стих рассказывала. А еще, когда мне предложили, я подумала, что это очень сложно. Я даже хотела предложить другое, чашку чебурашки, оно короткое. Ну и мне сказали, не волнуйся, не успеешь оглянуться и выучишь.
1: Ой, слушай, ну ты настоящая артистка, Ася, получается. Ты можешь давать часовые интервью и просто рассказывать. Это будет интересно, увлекательно слушать, а? Ну вот, ребятки, вот, смотрите-ка, настоящая артистка у нас. Еще пока небольшая, да? И, может быть, не очень заслуженная, но все впереди, Асенька, да? Так ведь?
0: Простите, что я вас перебиваю, но сегодня день принцесс, и вот буква Я, как бы такая вот принцесса, которая скивеливет, еще говорит, все, я сама могу, вы не нужны мне, а потом выясняется, что она ничего не может, плачет, ну и в общем, ну то есть этот стих учит не скивелилетничать.
1: Угу. Асика, ну все правильно, да. И принцесса, это получается, принцесса она тогда, когда вокруг есть люди, есть народ, а если никого вокруг не будет, никого рядом не останется, то перед кем же она будет принцессой-то? Ох-ох-ох-ох-ох, друзья, еще раз спасибо Асе, если вы также желаете блеснуть своими талантами в прямом эфире, сейчас самое время, звоните 8-4-9-5-1-3-4-5-6-6-4.

0: И вот еще одна девочка с нами, Олеся из Ставрополя. И, Олеся, с праздником, с Днем девочек, поздравляем тебя.
1: Здравствуйте.
0: И предлагаем, спасибо. Да, предлагаем продолжить наш концерт. Ты будешь петь.
1: Да.
0: Можешь начинать.
1: Перед

0: себе и письмо от мамы с собой. Здесь всю ночь горела звезда одинокая, и туман прозрачный лежит у реки. Спят березы белые, травы высокие, враг не должен дальше пройти. А закаты алые, алые, алые, перед боем выстрелы не слышны. Не об этом месте с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. Полыхнули взрывы, и небо обрушилось, солнца не видать, прячь дыма стена. Спят березы белые, травы высокие, враг не должен дальше пройти.
1: Вот с чувством, с душой пела Олеся, а это всегда слышится, когда человек выступает от сердца. Тебе кто-то помогал?
0: Нет, я сама, мы эту в школе песню выучили. Это было еще в первом классе, когда я выучила ее.
1: Она, песня-то, кстати, непростая, достаточно сложная в своей основе. Мотив непростой, и видно, что ты любишь... У тебя же какие любимые уроки?
0: У меня любимые уроки – это рисование, труд и физкультура.
1: Вот, значит, человек ты активный, если любишь физкультуру, и творческий, если любишь трудиться и рисовать. Так ведь? Вообще все науки...
0: Да.
1: Все науки надо понемножку осваивать, согласны, и математику надо осваивать, вот, и другие предметы. У тебя все впереди, и еще раз мы поздравляем тебя, Олеся, с Днем девочек. Спасибо огромное за твое выступление. Наш концерт продолжается. А нет, ребятки, нет, смотрите, часики наши помахали усами и подмигнули, как бы говоря о том, что время концерта истекает, и я еще буквально вот несколько секунд остается у нас, чтобы я мог попрощаться с вами ненадолго. И мы встретимся через несколько минут обязательно. Вместе с Сундучком продолжим нашу игру. Оставайтесь с Детским радио.

0: Ярмарка талантов.
1: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
0: «Хрум. Школа юного детектива».
2: А после что вы делали?
3: Ведьма продолжала широко улыбаться. Улыбка ни на секунду не сходила с ее лица.
4: А после воздухом на крылечке дышала. Ты славный мальчик, заходи.
1: Хрум! Школа юного детектива на детском радио.
5: Она такая умная! Нет, правда! Хочу сказку послушать, попрошу и поставит. Хочу песни детские.

0: заведет. Она меня понимает с полуслова. Неудивительно, она же умная колонка. Главное, не забыть сказать волшебные слова. Включи детское радио. И все.
1: Ноль плюс. Реклама.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
2: 1-210-746-79-24-55. Город Москва. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
4: Какой настрой сегодня будет твой? Ты вернись. Скучно у нас, родной?
5: Папа, что это за песня?
6: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
5: Это которую можно настроение менять?
6: Угу.
5: И на рюкзак вешать?
6: И не только.
5: Пап, нам пора в «Перекресток».
7: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
8: Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организации правил акции, количество призов, срок комиссии варит. Их получение на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
9: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
1: Реклама.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А это слон. Самое большое животное на Земле.
0: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
4: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
5: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: рыба на крючке, ни бабочка в сачке. Но кто его поймает, тот многое узнает. Назови-ка его.
1: В Москве 2 часа дня.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
1: Доброго воскресенья, дорогие ребятки, это я, дядя Саша. Мы с Сундучком нашу игру хотим начать с приглашения. Мы приглашаем всех на Детское радио. Приходите в гости, записывайтесь на экскурсию, отмечайте у нас свой день рождения. Именинники, кстати, могут отпраздновать этот день, который бывает раз в году, очень необычно, оригинально. Мы организуем праздничную программу. Именинник и его друзей ждут поздравления, игры в компании ведущего, море отличного настроения и яркие фото на память. Конечно же, еще эксклюзивная возможность выйти в прямой эфир на всю страну, получить свою минуту славы. Подробности на сайте detifm.ru. Друзья мои, и волшебный сундучок уже оживился, подмигивает, говорит: дядь Саша, давай играть. Давайте, давайте, ребятки, у нас есть загадка, которую уже несколько дней вы пока не можете разгадать. Но мы почти вплотную приблизились к ответу. Я это чувствую. Я понимаю, что сегодня загадка будет разгадана. Звоните 8495-134-5664.

0: секретом.
1: Ну, давайте, давайте, давайте, ребятки, приступаем к игре. С нами Алиса из Воронежа. Добрый день, Алиса.
2: Здравствуйте.
1: И тебя тоже с днем девочек поздравляю. Значит, загадку повторю. С этим скучно не бывает, если только отгадаешь, что же спрятал наш сундук. Жду вопросы, милый друг. Загадка звучит так. Что мы узнали? Мы узнали,

0: Что это у нас ни конструктор, ни ходилки, ни пазл, ни головоломка, ни краски, ни мозаика, хотя сделанные из пластмассы, бывает не только из пластмассы, из других материалов. Играют в это вместе, фигуры по полю там не ходят, по специальному полю, да. Значит, есть элементы определенной формы, это не разноцветные, хотя бывает и для малышей разноцветные. Задавай вопросы. Три вопроса ты можешь задать быстренько, а потом скажешь, что это такое.
1: Это настольная игра?
0: Да, настольная игра.
1: В этой игре есть карты?
0: Карт нет.
1: А

0: Так. Как я уже сказал, что бывает это не цветное, а бывает и цветное. Пожалуйста, еще вопрос.
1: В этом есть поле?
0: Нет, вот поле нет. Поле там нет специального. Как ты думаешь, что такое? Волшебный сундучок насторожился, ждет, когда ты произнесешь одно слово, которое либо сработает и замок щелкнет, откроется, либо сундучок рассмеется. У нас, кстати, если нет никаких догадок, нет ответа, это тоже будет, собственно, и ответом. Если даже не знаешь, ну, что предположить. Вопросы же, бывает, задаешь, но понимание так и не приходит. У тебя нет вариантов? Есть, наверное, да?
1: Я не помню, как называется, но давайте это будет та игра, которая ставит мне вот такие... ставит на друг друга, а потом вынимает и кладет...
0: Джанга. Дженга она называется, да? Давай попробуем. Сейчас, подожди. Дженга, будет твой ответ, сундучок, открой секрет. Нет, не открылся, не открылся сундук, но смеется он как-то натужно. Слышите, ребята, я специально дал возможность Олесе хорошенько подумать, она умница. Она хорошо играла. Но, ребят, смотрите, Дженга не подходит. А если Дженга не подходит, тогда что? Ну, давайте соображайте. Звоните, кто уже понял. 8-495-134-5664.

0: сундучок с секретом.
1: И вот, наконец-то, у нас мальчик появился. Мальчик из Санкт-Петербурга. Зовут его Максим. Здравствуй, Максим.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, ты вступаешь в игру и готов разгадать загадку. А звучит она так. С этим скучно не бывает. Если только отгадаешь, что же спрятал наш сундук, жду вопросы, милый друг.
2: Это игра на одного или на несколько человек?
1: На несколько.
2: Это спортивная игра или настольная?
1: Настольная.
2: Там, какие там персонажи?
1: Ну, я могу сказать...
2: Есть,
1: да.
2: Есть или нет персонажей?
1: Нет персонажей там. Нет никаких. Есть элементы определенной формы. Ну, как бы персонажи там таких, что ли. Бывает, знаешь как, для маленьких они там, конечно, это яркое, красочное, с картинками какими-то. А вот для уже постарше, тех, кто постарше, там... Все как-то попроще. Там и цветов-то нет
2: Лото.
1: Таких ярких. Говори, да.
2: Лото.
1: Лото! Вот будет твой ответ, сундучок. Открой секрет.

Загадку кто-то разгадал. Но кто будет тем, кто получит приз, скоро узнаем. Звоните, ребятки, 8-495-134-5-6-6-4.

0: Ну, Диана, думали и наконец придумали, а?
1: Ага.
0: С кем вы размышляли? А?
1: Я сама догадалась.
0: Сама.
1: А мама сказала: «Ах, ты молодец, скорее всего, это будет домино».
0: Так оно и есть. Вот Дженга, это же рядом игра, там тоже такие детальки, похожие на домино, их складываешь в столбики, пока башня не упадет. А это домино с фиксиками, вот для детей как раз-таки. Там тоже есть циферки и есть персонажи. А взрослое домино вот выглядит так, как ты и говорила, это точечки, правильно? Надо видеть, сколько там точечек, и складывать, какой стороной там два конца у такой вот штучки, да, как у домино. Я фиксиков показываю на камеру, да. У детальки, у каждой детальки точки разные, вот так вот складываете. Получается такая длинная дорожка из домино. Ну, будешь играть теперь с мамой, так ведь?
1: Да.
0: Поздравляем. И, конечно, спасибо всем ребятам, кто помог Диане догадаться, дойти до этого. А наш сундучок, между тем, сразу же заготовил новый приз. Он у него появляется внутри сундучка каким-то волшебным образом. Я не вижу, что там. И должен отправиться за загадкой. А вы, ребятки, звоните 8495-134-5664. Кто любит разгадывать новые загадки без зацепок, без подсказок. Вот сейчас пришло ваше время.

0: одна, ведь я не могу петь сам про себя.
1: Рядом львеночек лежит и ушами шевелит. Только я все лежу и на львенка не

0: сундучок с секретом.
1: Слушайте на детском радио.
2: Нами поужинать? Я же говорил, Крутилкин, свистать, спасайся.
3: Я хотела поужинать с людьми.
2: Ну, тогда не свистать.
1: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
4: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу.
5: Да-да-да.
6: То, о чем вы давно мечтали, свершилось.
5: Теперь нас не только слышно, но и видно.
7: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
6: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
5: А как я правым глазом подмигиваю?
7: Да видно, видно. «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
8: Уже в кино. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
9: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
10: Я лечу!
11: В этом и проблема.
8: Волшебное перо. Категория 6+.
12: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
13: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
12: Фандэй. Для всей семьи.
13: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
4: Детское радио. Реклама.
5: Слушаю.
6: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
5: Что случилось, Добрыня?
6: Чудо-юдо сказки портит.
5: Это чудо-юдо, который из былин?
6: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум».

0: до Юда. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 14 47 47 24 55 55. Курс Москва 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
1: А знаете ли вы что?
2: Собака может рисовать не хуже человека.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
1: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио.

0: скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
1: Дорогие ребятки, наша игра продолжается. Волшебный сундук предъявил новую загадку. И загадка, я считаю, несложная. Ну, для вас, привыкших разгадывать загадки, где зацепки минимальные, это, конечно, настоящий подарок. Я сейчас вам ее зачитаю. Внимание! Загадка звучит так. Может бежать, а может лежать. Что там такое? Ты должен сказать. Звоните 8495-134-5664.

0: секретом.
1: И еще один мальчик у нас сейчас с нами. Это Артем из Москвы. Здравствуй, дорогой Артем.
2: Здравствуйте.
1: Повторяю загадку, но учти, никаких зацепок и никаких подсказок у нас нет. Три вопроса ты можешь задать. Делать это нужно быстро, а потом скажешь, что это такое. Загадка звучит так. Может бежать, а может лежать. Что там такое, ты должен сказать.
2: Это электронное или живое?
1: Ну, ты все-таки сформулируй так вопрос, чтобы я мог сказать да или нет.
2: Это электронное?
1: Нет, не электронное.
2: Сейчас. Оно из дерева?
1: Может быть, из дерева, может быть, и не.

0: маленькие?
1: Ну, у нас это не такое маленькое. Да нет, не маленькое. Нет, не маленькое.
0: Я, наверное, уже дам ответ. Это часы?
1: Часы. Будет твой ответ, Садычок. Открой секрет. А вот, по-моему, отличное предположение. Часы же, смотрите, они бегут у нас, стрелки, особенно секундная, спешит, куда-то торопится. Да, и лежать могут часы, но если мы берем такие часы, скажем, с руки снял браслет и положил. Да, бывали еще раньше карманные часы, ребятки, в кармашках их носили, такие круглые, красивые. Щелкнешь, и крышечка откроется кнопочкой. Тоже их можно было положить на стол. Но тут не часы, сундук, это ясно дал понять. И я должен, конечно, Артема поблагодарить за то, что он у нас играл без подсказок и зацепок. Играл довольно живо, довольно динамично. Но пока мы загадку эту не разгадали. Идем дальше. 8-4-9-5-1-3-4-5-6-6-4. Кто хочет приз себе забрать, тот должен сказать, что же это такое, может бежать, а может лежать. Звоните!

0: секретом.
1: Ну вот, друзья, мы следуем дальше. Загадку будет разгадывать Николь из Москвы. Здравствуй, Николь.
2: Здравствуйте.
1: С днем девочек тебя поздравляю. И повторяю загадку. Может бежать, а может лежать. Что там такое, должна ты сказать. Это не электронное. Бывает вот из разных материалов это делает. Ну, бывает вообще оно само как-то какое-то разное бывает, да? Это не часы. Пожалуйста, задавай свои вопросы.
2: А это может... Это больше для девочек?
1: Угу. Понял. Для всех. Для мальчиков, для девочек.

0: Угу.
1: А это из металла?
0: Нет, у нас точно не из металла. Хотя, наверное, такие варианты тоже бывают. Но у нас нет. У нас из другого материала.
1: Это могут надувать?
0: И даже такое бывает. Вот знаешь, бывает. Но у нас не надувается. Не надувается. Как ты думаешь, что это такое?
1: Я думаю... Какой-то...
0: Угу.
1: Флаг.
0: Флаг. Вот будет твой ответ, сундучок. Открой секрет. Не открылся наш сундук. Ага-га. Ну что ж, будем играть дальше. Друг и Николь, благодарим за участие в этом непростом деле разгадывания загадки. Хотя она... Не такая уж и сложная загадочка, ребята. Вы поймете, когда догадаетесь, дадите правильный ответ. Звоните 84951345664. Если загадку разгадаете, приз забираете. А если не разгадаете, что тоже бывает довольно часто, играем дальше.

скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ.

0: Алексей из Московской области здесь, в эфире. Леша, привет.
1: Здравствуйте.
0: У тебя уже появились какие-то в голове варианты?
1: Нет, пока что.
0: Пока нет. Ну тогда слушай. Может бежать, а может лежать. Что там такое, надо сказать. Мы узнали, что это не часы. Это не электронное, бывает из разных материалов, если это вот, ну, как вот у нас, да, такое. Это и мальчики, и девочки, без разницы, да, там, могут приобрести. Это не надувается, хотя бывает, наверное, надувное. Что еще? И, да, ну, про металл понятно, я говорю, из разных материалов может быть. Так, и не часы, не часы. Да, в общем-то, все, наверное, да?
1: А это большое?
0: Нет, не очень большое. Ну, в жизни большое. В жизни. У нас нет.

0: Угу. Следующий вопрос.
1: Это везде бывает?
0: Не везде, а где-то, скажем, в каких-то вот местах.
1: А, мне готово в ответ уже.
0: Давай, давай.
1: Это вода?
0: Вода. Будет твой ответ, судачок. Открой секрет. Как бы я ни призывал волшебный сундучок открыть крышку, нет, нет, еще раз нет. Потому что крышка откроется только тогда, когда щелкнет замочек. А замочек щелкнет у нас только в тот момент, когда сундучок услышит одно волшебное слово. Оно и открывает крышку. Вода не подходит. Вычеркиваем, друзья мои, и говорим: Леша, спасибо большое за игру. Ну вот, давайте подведем итог. Это у нас... Что же там может такое быть-то, ребятки? Надувается? Ну, бывает, надувается. Ни часы, ни вода. Ага. Так, ну давайте вы завтра будете эту загадку уже разгадывать, а впереди час без правил.

0: Сундучок с секретом.
1: Слушайте на детском радио.
2: Песня о главном.

0: Русское радио.
1: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
2: «Ничегошеньки не понимаю»
0: с Веснушкой и Кипитошей.
3: Все хотят меня съесть. Ну что за люди, а? Ну прям слов нет. Вот сейчас чуть-чуть остыну и уйду от вас всех. Ветер, волны, поднять паруса, свистать всех наверх!
2: Ничегошеньки не понимаю.
0: На этой неделе на детском радио.
4: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
0: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
4: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
0: 0+. Реклама.
5: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: LG Energy – значит настоящий друг.
1: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
2: Празднуем день рождения RIVGOSH вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RIVGOSH.
3: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.defistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
4: Реклама.
5: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Слышишь?

0: Образ интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: У меня такой вопрос. Если ты повесил нос, если лучший друг уехал, настроение увез, если тучи за окном, кто вернет веселье в дом? Назови-ка его.
1: В Москве.

0: 15 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Час без правил.
0: Ребята, друзья мои, доброго воскресенья. Это я, дядя Саша. Привет всем, кто только что присоединился к нашей компании. Да, действительно, у нас час без правил в эфире. Но прежде я хочу напомнить, что спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо» идет в Москве, и вы можете его посетить. Как это сделать? Заходите, пожалуйста, на сайт детского радио детифм.ру. Там есть все подробности. Ну и еще я хочу всех пригласить на экскурсию. Приходите на детское радио. Об этом тоже я говорил, и тоже на сайте детифм.ру все подробно указано и расписано. А сейчас мы переходим к заданию. Я сегодня шел на работу, вокруг были такие красивые осенние листочки, их было так много, а воздух был еще достаточно теплый, что у меня появилась мысль провести расследование, ребятки, что же прячет осень? Что она прячет от нас? Вот об этом мы будем говорить. У кого есть варианты? Давайте-ка мы такой своеобразный квест проведем. Первая стрелка синего цвета. Как вы думаете, почему синего цвета? Небо осенью же синее. Возможно, она указывает на небо. А? Может быть, там есть то, что осень прячет? Звоните 8495-134-5664.
3: Час без правил!

0: Первой в эту программу дозвонилась Кира из Подмосковья, которую мы тоже поздравляем с Днем девочек. Здравствуй, Кира.
1: Здравствуйте.
0: Как себя чувствуешь?
1: Очень хорошо.
0: Мы в прямом эфире проводим такой вот осенний квест. Узнаем, что же прячет осень от нас с вами. И первая стрелочка, она голубого цвета, указывает наверх.
1: Я думаю, она обозначает синее небо, голубое небо или дождь.
0: Так, хорошо. Интересное предположение. А как она? Она может прятать от нас небо? Ну, может быть, даже не столько небо, сколько то, что на небе. Что у нас
1: наверное,
0: там?
1: Наверное, нет.
0: Что у нас? Ну, смотри, что у нас появляется на небе?
1: Облака.
0: Бывает, да. Тучи, облака.
1: Тучи, гроза, может, дождь.
0: Облака. А еще есть что? То, что нам светит.
1: Солнце.
0: О, смотри. День становится короче же у нас осенью.
1: Да.
0: Короче. Значит, получается, что осень прячет от нас солнышко раньше.
1: Да, получается.
0: Да? Чуть-чуть раньше, с каждой минуткой, каждый день. Все больше и больше оно его прячет.
1: Да.
0: Вот оно что. Подожди, давай-ка я запишу. Так, солнце прячет от нас... осень. Хотя она сама солнечная такая, вся золотая. Она прячет от нас солнышко. Подчеркнем. И вот ответвление, дальше стрелочка идет куда? Серое, что-то такое серое, грязно-серое.
1: Серые тучи, наверное.
0: Тучи, да. То есть она как раз за тучи прячет. И туч очень много. Осенью и дожди начинаются осенние. А вот как начинаются осенние дожди, так и пиши, что все уже с теплом покончено, да?
1: Да.
0: Хотя ведь и солнышко и осенью может быть.
1: Может,
0: и в мороз может быть солнышко, но его мало, его не хватает нам. Не хватает его тепла и не хватает длительности светового дня. Так, хорошо, Кирочка. А вот у нас дальше куда ведет стрелка? Стрелка указывает почему-то вниз, но тут мы попробуем разобраться, наверное, уже с кем-то из вас, ребятки. Киру мы благодарим за звонок. Следуем дальше. Следующая стрелочка в нашем квесте ведет прям вот сверху. В самый-самый низ. Что там прячет осень? Звоните 84951345664.

0: Час без правил.
1: На детском радио.
2: Итак, друзья, с нами Богдан из Якутска. Здравствуй. Привет, Богдан.
3: Привет.
2: Следующая стрелка, которая, вернее, самая первая нас вела в небо, наверх, и она была голубого цвета. Следующая стрелка у нас такая темная, и ведет она вниз. Мы с вами проходим осенний квест. Что же прячет осень? Что она может прятать внизу? И где внизу?
3: Землю.
2: Так, подожди, до земли. Хорошо, земля. Так, обращаем внимание на землю. И что мы видим? Она раньше, вернее, летом, она была какой земля? Зеленой у нас. Почему? Потому что, потому что трава и вообще кругом были листья. Осень, получается, что делает? Она эту траву высушивает, делает желтой, пожухлой, да? Трава пропадает потихонечку, вянет, увядает. Так же, как и листья, которые осыпаются с деревьев. Значит, осень, как игрушки с елки мы снимаем, когда проходят праздники, также снимает листья, убирает траву. Правильно?
3: Да.
2: А вот я смотрю дальше от этой стрелки, еще такая небольшая черная стрелочка ведет в какую-то нору. Что это могло бы быть? Что там прячет осень? Как ты думаешь, Богдан? Ты когда-нибудь видел норы в земле?
3: Нет.
2: Никогда не видел? Ну что ж, бывает, да. Надо просто вот если приглядеться, походить, можно увидеть такие разные норки. Оставляют их мышки, кроты, разные гусеницы, большие и маленькие, червячки даже роют землю, оставляют норки. Так вот, получается, что все маленькие существа, насекомые, они прячутся у нас в норки, под землю уходят, да, готовятся к зимовке. Отлично, так, с Богданом мы пообщались. Спасибо, ребятки. А кто еще прячется в норы у нас зимой, кроме насекомых, звоните. 8495-134-5664.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Эх, ребятки, расследуем мы такое дело. Что же прячет осень? С нами Алан из Оренбурга. Здравствуй, Алан.
3: Здравствуйте.
2: Добрались-таки мы до норок и выяснили, что у нас осень прячет жучков всяких, червячков. Они заползают глубже под землю. Там у них, наверное, какие-то норки, домики, да?
3: Да.
2: Мышки себе там устраивают зимние лежанки. А кто еще у нас в норах прячется?
3: Барсуки и суслики.
2: Суслики, барсуки и сурки, которые... Вообще, сурки и суслики могут спать всю зиму. А кто еще спит у нас зимой? Если он сытно питался все лето, такой большой зверь... Как его зовут?
3: Это медведь.
2: Медведь спит. Причем это только бурый медведь. Белый медведь не спит. Белый медведь просто ходит все время, чтобы не замерзнуть. Так, хорошо. Бурый медведь спит. Что ему нужно для того, чтобы лечь спать и вообще там успокоиться?
3: Место.
2: А?
3: Хорошо же место.
2: Место нужно, да. А берлога, да, ему нужна?
3: Да, ему нужна берлога.
2: Значит, он ее должен как-то подготовить, утеплить, принести веток туда каких-то, как-то подрыть, вырыть так, чтобы укрытие было.
3: А еще...
2: Угу.
3: А еще траву.
2: Да, траву. И медведь точно не смотрит зимой телевизор. Согласись. Хорошо, а вот какие-то есть еще маленькие такие зверушки, которые запасают корм. Вот, допустим, тот же хомяк, если мы берем полевого хомяка, он же чем занимается летом? Он заготавливает провизию. И мышки тоже. А белки как заготавливают, да?
3: Да.
2: Орешки всякие там, я не знаю, корешки, грибочки даже. Ну, им это нужно. Они вот сидят в норках, допустим. Вот если бы ты был хомячком, как бы ты там устроился?
3: Ну, я бы там положил травы.
2: Да. Это была твоя...
3: А еще чуть-чуть корма и палки.
2: Да, лежанка бы у тебя была теплая. Корм. Обязательно, чтобы там не мерзнуть. Шубку новую надо поменять на более теплую. Это важно. Так, хорошо, хорошо. Смотри-ка, мы выяснили, что еще у нас прячет осень. А дальше куда ведет стрелка? А дальше у нас стрелка ведет почему-то в сторону воды. Как ты думаешь, почему? Есть ли у тебя варианты? Может, корабли какие-то она прячет, а? Да нет, не корабли. Нет, что-то еще, да? Алан, будем думать. Спасибо, спасибо за участие в «Часе без правил». У нас сегодня идет осенний квест, ребята. Так что же еще осень прячет? Как раз-таки вот в это время и позже, главное, чуть позже, уже ближе к зиме, она начинает прятать. Стрелка ведет в сторону воды большой. Звоните 8495-134-5664.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
3: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
4: А я Полина.
3: А это наш верный друг Робопес.
5: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные.

0: Каждый день новые приключения, и мы всегда в центре событий.
1: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
2: При поддержке Карачаровского механического завода. В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Здрасте или же хелло, вежливый айкидока говорить не станет. Он отвесит поклон Рэй всем собравшимся на тренировку и скажет «Добрый день, конничева». Ну а с вами был Захар, спортивный комментатор детского радио. Аригато!
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа!
2: Реклама.
3: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: G Energy – значит настоящий друг.
1: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во вкусная точка. Собери коллекцию ластиков Маланг в костюмах любимых продуктов в Kids Combo. А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Реклама.
2: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
3: Умным.
2: А богатым?
3: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
2: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
3: Комфорт.
2: Повезло.
3: Ага, с мужчиной.
4: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
5: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимации для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: час без правил.
1: Сегодня мы с вами, ребятки, проводим в прямом эфире осенний квест, а точнее узнаем, пытаемся догадаться, что же прячет осень. Мы выяснили, что осень прячет солнышко понемножку, да, его становится меньше у нас, оно становится холоднее, тепло прячет осень, да? Травку и листики прячет тоже. Перекрашивает и снимает с деревьев, как мы елку, когда, значит, мы ее... обратно. Сначала нарядили, а потом мы снимаем игрушки, так же и осень снимает листочки. Далее, что прячет жучков и паучков, прячет лягушек, медведей, барсуков, которые у нас укрываются в норках. Там у них, у кого-то есть запасы. Кто-то, вот медведь, допустим, без запасов на зиму обходится. Хватает ему лапы собственной, сосет он ее, но... Ну, не все. Это так, наверное, в сказках. Хотя нет, знаете, все-таки ученые это выяснили однажды, понаблюдали за медведями и говорят, ну, сосут действительно они лапы. А почему? Потому что там ороговевшая кожа, вот они ее размягчают так вознее языком. Так что вот, слушайте, что еще от нас прячет осень? Была у нас сине-голубая стрелка, была у нас стрелка, значит, серого цвета, коричневая стрелка и еще одна стрелка. Синяя тоже ведет в сторону воды, в сторону пруда. Так что же от нас прячет поздняя осень, ребятки? Звоните. 8495-134-5664.
0: Час без правил.
2: На детском радио.

0: час без правил.
1: На детском радио.
2: И вот, друзья, с нами Вероника из Уфы. Наш осенний квест продолжается. Привет.
3: Здравствуйте.
2: Вероника, следующая стрелка такого синего цвета ведет в сторону воды, указывает туда, где озеро. Что же поздняя осень от нас прячет?
3: Я думаю, то, что осень прячет рыбу, потому что постепенно река замерзает.

0: Вот, кстати. И рыба, не вся рыба, конечно, спит, но многие рыбы собираются в глубоких таких местах, да? И там стоят неподвижно, зимуют. Так им легче тоже переносить холод. Хотя, видишь, вода-то температура плюсовая. А значит, поздняя осень, она прячет саму воду под лед. Лед, льдом покрывается поверхность рек, озер. Ну, не везде это происходит осенью. У нас сейчас где-то в декабре это случается. Правильно?
1: Ну, да, но все равно же... Я думаю, то, что в конце где-то осени так

0: этот лед, и сидят там над этой лункой часами. Что ж там интересного, как ты думаешь, Вероника?
1: Я думаю, даже там вид красивый.
0: Виды, виды красивые. И им интересно кого-то оттуда поймать. Рыбу какую-нибудь, да? Чего-то. Чего-то вытащить. Водоросли, рыбу, рыбку. Конечно, рыба, она же там тоже остается. Ну, у нее не так много еды, наверное, зимой. Но она видит приманку. Какая-то рыба просыпается и клюет. А там сидит дядя-рыбак в шубе, который не дремлет, который ждет.

Сколько красоты дает нам осень, а какая картинка, листья красивые, воздух свежий, небо высокое, синее-синее. В небе еще летят птицы перелетные, отправляются на юг. Вот, кстати, осень и птичек таких прячет. Не всех, конечно, приглядитесь, какие-то птички остаются у нас. Да, и что это за птички, друзья мои? Ведь им тоже надо помогать, протягивать руку помощи, потому что те же воробьи, допустим, они все время рождаются и всю жизнь живут в одном дворе, там, где родились, и далеко особенно не улетают никуда. Вынуждены как-то находить себе норки. Вот они забиваются под крышу, когда морозно, и там до 20 птичек могут укрываться, греться, прижавшись друг к другу. А все-таки они потом солнышком вылетают на улицу, и так им легче все-таки разминаться, и пищу надо искать. Воробьи очень интересные птицы. Если воробьишка нашел пропитание, крошки какие-то, если их мало, он, конечно, никому не скажет, склюет. А если много еды, он обязательно позовет друзей. Вот как вы думаете, птицам у нас надо помогать, и как мы можем это сделать? Звоните 8495-134-5664.

0: время.
1: Час без правил.
0: На детском радио.
2: Ребятки, с нами Лиза из Кирова. Лизонька, приветствую тебя.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуй, здравствуй. Ну что, ты в этом году на речке была?
3: Да.
2: А где ты купалась? В Ветлуге?
3: Нет, там на Вятке, где этот пароход.
2: Угу. Ну вот осенью как раз Вятка тоже прячется подо льдом. А птички некоторые остаются с нами зимовать, не улетают. Как мы им можем помочь?
3: Ну, можно им давать крошки, ну, еду.
2: Да. Не просто даже можно, а нужно. Нужно их подкармливать. Зернышками, семечками какими-нибудь, да?
3: Угу.
2: Пусть, это же, ну, это важно и нужно, потому что летом птички помогают нам. А как они помогают? Задумалась когда-нибудь?
3: Mm-mm.
2: А они клюют разных насекомых, которые едят капусту, портят овощи. Комаров тех же. Комары же мешают тебе иногда. Бывает?
3: Да,
2: конечно. Они комары какие? Кусачие, злые. А вот птички помогают с ними тоже бороться. Не только птички, и жуки, которые борются с комарами. Но этому можно посвятить

0: запустить отдельную программу. Да,
1: да, Лизонька, птичкам надо помогать. Вот сейчас такое время как раз и наступает, ребятки. Делаем кормушки, делаем домики для птичек. Столовые, так скажем. И даже если... Да, и вот как сделать кормушку, самую простую? Ну, может быть, из пластиковой бутылочки можно, да?
2: Ну, да.
1: Можно вырезать. А можно даже просто, ну, насыпать, скажем, в парке на лавочку зернышек, семечек. Тоже хорошо, Лизонька. Вот смотри, с сандаликами и ботинками мы уже попрощались. Осень их забирает. Как ты думаешь, что нужно приготовить осенью? Что нам пригодится в это время года?
2: Ну, теплая одежда.
1: Теплая одежда. Итак, друзья мои, теплая одежда и не только нам пригодятся в холодное дождливое время года. Что еще? Благодарим Лизу. Звоните 8495-134-5664. Что значит осенью мы с вами используем и достаем? Что нужно нам приготовить в это время года?

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Даша из Петербурга с нами. Дашенька, приветствую тебя.
3: Здравствуйте.
2: И тоже поздравляю Элизу. Я вот забыл поздравить. С днем девочек вас. Даша, давай подумаем, что же нам пригодится, может, осенью? В дождливое время года, в холодное время?
3: Ну, вообще, во-первых, нужна шапка, шарф.
2: Обязательно. Шарф. Да, пока еще легкий шарф. А уже потом шарфик должен быть потеплее, ближе к зиме. Сапоги нам, как ты думаешь, понадобятся резиновые?
3: Да, сапоги понадобятся, дожди.
2: Да, очень даже. Теплые носочки, желательно шерстяные. И стелька, чтобы была тоже теплая, войлочная или меховая. Потому что отсюда весь холод-то идет через ноги. Так ведь?
3: Да.
2: Через ножки. Вот, это мы выяснили. Шапки, может быть, потребуются, конечно. Вязаны.
3: Еще...
2: Да.
3: Еще не шорты нужны, а уже штаны, возможно, непромокаемые уже.
2: Точно, непромокаемые брюки. Штаны спортивные, а то и с начесом что-то такое. Бабушки одевают девочек, да?
3: Да.
2: Куртка непромокаемая. Ага, да. А зонтик?
3: Зонтик тоже можно.
2: Да, нужно. Зонт нужен осенью. Ну вот, экипировка такая у нас. Как раз-таки вот осенняя. Получается, все, мы готовы. К холодным, дождливым временам. Правильно, Даша?
3: Да.
2: А где ты в Петербурге? Петербург город такой, тоже не избалованный солнышком. И дождик там часто идет.
3: Да.
2: А ты в дождик гуляешь?
3: Да, я вчера гуляла. Вчера был дождь, прям стеной лился.
2: Ох, и ты гуляла.
3: Да, со своей подружкой любимой.
2: А где вы любите гулять?
3: Ну, я люблю у нее во дворе гулять. У нее закрыта такая зона, у нее там очень классно.
2: Там под горкой, наверное, можно спрятаться, если что, от дождя.
3: Да.
2: Ну, это хорошо, что у вас такой двор интересный. А сейчас ведь везде, в городах, да во всех городах, есть специальные детские площадки для ребят. И спортивных очень много таких точек, где можно позаниматься, побегать, попрыгать. Это важно и нужно. А еще вот, допустим, уже летние разные виды спорта у нас уходят на второй план. Мы начинаем убирать велосипеды, убираем ролики, да, скейтборд тоже уже, ну, вот действительно, еще немножко остается времени, можно покататься, а потом уж все. А осенью-то, ну, как бы, на чем можно кататься?
3: Ну, еще, по крайней мере, можно кататься еще.
2: Ну да, да, у меня вот... У меня два велосипеда. Один я отвез на дачу, а второй пока еще стоит, и я вот буду кататься, когда нет дождя. Специально посмотрю.
3: Да.
2: Посмотрю, какая погода, что там обещают. И вот если плюсовая температура, если температура такая вот не меньше плюс 10, то кататься еще вполне себе комфортно. А вот когда уже лужи литком подернутся, вот я думаю, что это уже не очень, конечно.
3: Можно упасть.
2: Да. Может, велосипедисты, кто профессионально катается, им и интересно, а нам уже надо задуматься и готовить сани. Да? Сани. Готовь. Как там поговорка-то? Ну-ка, напомни.
3: Люби кататься, люби сани.
2: Да, а еще готовь телегу зимой, а сани летом. То есть заранее задумывайся о лыжах, о санках, о коньках. Об этом мы тоже поговорим обязательно в часе без правил, но это будет позже. Спасибо, Дашенька, ребятки. Встретимся скоро. Оставайтесь с детским радио.

0: Устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
5: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
6: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
5: Fun Day – для всей семьи.
6: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
3: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
7: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
3: Реклама.
8: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
9: Умным.
8: А богатым?
9: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
10: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
8: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
9: Комфорт.
8: Повезло.
9: Ага, с мужчиной.
11: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
12: А знаете ли вы что?
13: На Марсе тоже есть медведи.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
12: «Ужасно интересно»
14: за то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио.

0: Радио!
1: Радио!
2: Не ест, не пьет, а говорит и поет. Газет не читает, а все на свете знает. Назови-ка его.
3: В Москве 16 часов.
4: В эфире Детское радио. Детское радио.
5: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Веселые звоночки.
3: Доброго воскресенья и славного настроения, дорогие слушатели Детского радио, маленькие и большие. Это я, дядя Саша, мы в прямом эфире, а в гостях в нашей студии Детского радио гости. Сразу же вам их представлю. Это Вера Васильевна Лебедева, заведующая отделом музейной педагогики Музея Новый Иерусалим. Здравствуйте. И Екатерина Казакова, представитель фабрики Федоскина.
6: Добрый день.
3: Почему у нас Вера Васильевна по отчеству, а Екатерина просто Катя, Екатерина, без отчества? Давайте вас тоже, как вас лучше как обращаться без отчества? Угу. Мы сегодня будем говорить об очень интересных вещах, и ребята нам будут звонить, принимать участие в розыгрыше. В розыгрыше...

0: экскурсий,
1: билетов, да, и кто-то попадет и в Федоскино, и в музей Новый Иерусалим. А я уже посмотрел в интернете, конечно, интерьеры удивительные, но это как ни о чем не говорит, потому что надо видеть, надо там быть, все это в таком современном дизайне, и в то же время там же артефакты.

0: вторая часть, да.
1: Так, у нас есть технический сбой небольшой. Вас не слышно в эфире. Давайте Екатерина пока подхватите,
2: давайте,
1: а потом мы,
2: конечно,
1: тут сейчас с микрофонами решим вопрос.
2: Давайте, наверное, я расскажу и для вас, и для наших дорогих слушателей в целом, что такое фабрика Федоскина. Ведь кто-то, и в целом промысел Федоскина, ведь кто-то, да, наверняка может не знать. Наверняка вы видели маленькие лаковые шкатулочки где-нибудь, может быть, на полке у вашей бабушки, либо у родственников, а может быть, шкатулки, которые продаются в магазине, в музее. И это называется лаковая миниатюра.

0: которому в 2026 году исполнилось всего лишь 231 год.
1: Всего лишь?
0: Всего лишь, да. С 1795 года он существует.
1: А мы не случайно говорим о Федоскина, потому что как раз-таки у вас планируется... У вас планируется открытие новой выставки. Уже открылось. Это в музее «Новый Иерусалим». И, естественно, вы там присутствуете тоже.
0: Да, конечно. Ну, мы сотрудничаем.
1: И ваши экспонаты. Угу. Много лет назад действительно это было большой ценностью. Вот такие изделия тонкой работы. Сегодня в наш электронный век... Да, пожалуйста. Вы хотите прервать мои размышления, да?
2: Федоскин дает возможность посмотреть, в общем-то, на лаковую миниатюру с позиции такой призмы времени. Вот давайте, ребят, представим себя культурными антропологами, а еще лучше археологами. Если однажды вы будете раскапывать какую-то культуру, вам нужно будет представить себе из тех найденных предметов, что, собственно, думали, чем жили люди в той эпохе, которую вы только что раскопали.
1: Да, ребятки, не все, что вы копаете, является культурой, но, тем не менее, если вдруг это случится...
2: Конечно, дядя Саш, конечно. Но вдруг среди наших аудиторий достаточно много будущих археологов. Так вот, представьте, что вы находите среднестатистическую квартиру бабушки. Что там будет? Там будет, например, консервированный вишневый компот. Там будет, например, какой-нибудь...
1: Гриб.
2: Гриб. Ковер. Там будет, например, какой-нибудь цветастый ковер.
1: Гриб в банке. Это же
0: чайный гриб.
1: Достаточно угрожающе.
2: Да, но самое главное, в этой квартире, в самом потаенном, в самом сердечном месте будет маленькая лаковая шкатулочка, где ваша бабушка хранит все самое ценное, все самое дорогое.

0: В детстве у меня был такой сундучок у бабушки с дедушкой, он был металлический. Там их награды хранились, ниточки какие-то, резиночки, что-то еще было такое старинное. Я тоже любил этот сундучок доставать, постоянно играл, и мне было интересно.
1: Да, да. Ну вот в нашей семье была Федоскинская шкатулка, могу сказать. И в ней хранились не ордена, там хранились бабушкины письма, когда она была еще невестой дедушки, она их писала, и потом обручальное кольцо хранилось, и брошки всякие хранились, и украшения. То есть все самое такое девичье, нежное было сосредоточено внутри лаковой шкатулочки с Федоскина. И вот это метафора сердца.
0: Да, память.
1: Ну, в том числе, да, метафора памяти, метафора сердца. Что живет в вашем сердце, что остается в вашей душе?
0: Вообще, даже вот название, это поселение Федоскина, очень красивое такое.

0: Знать об особенности видоскинских именно изделий, о живописи, о том, что, во-первых, у видоскинской шкатулки есть один секрет. Это материал, из которого она сделана. Можем сейчас озвучить, но можем оставить это для наших...
1: Катя, давайте спросим у дяди Саши.
2: Да.
1: Мне очень хочется узнать, дорогие ребята. А знает ли сам дядя Саша, из чего вообще делаются шкатулки Федоскина?
2: Ну, я догадываюсь. Это дерево, конечно.
1: Конечно. Нет!
0: Это нет? Самый частый вариант ответа, но федоскинские шкатулки делаются не из дерева. Открываю секрет.
1: Да, Катя,
2: ну,
1: давайте,
2: это картон,
1: конечно,
2: такой прессованный.
0: Все верно. Это папье-маше, переводится с французского как жеванная бумага. И благодаря этой технологии шкатулки как раз сохраняют свою форму. Они не деформируются, ведь дерево со временем может разбухнуть. Под воздействием солнечного света рисунок может выцвести. А из-за того, что шкатулка сделана из картона, много-много слоев навиваются на заготовку, провариваются в льняном масле. Это все происходит на вот фабрике и спекается в печке. Чтобы шкатулка перешла к художнику, который создает рисунок, должно пройти несколько месяцев.
2: Угу. Несколько этапов.
0: Все верно.
2: Я вот когда с ребятами играю в прямом эфире, и у нас там вопрос связан с бумагой, я вот тоже задумываюсь, они спрашивают, а это из дерева? Я тоже вот сомневался, категоричный ответ можно давать или нет, потому что вот из дерева, конечно, бумага же делается из дерева, но технология изготовления весьма сложная. Да, это не просто дерево. Взяли, обстругали там заготовку и поставили, значит, и выполнили какую-то шкатулочку. Я сам родом из столицы Золотой Хохломы. Я там был и мед, пиво пил, и знаю, как это все там готовится. И даже пытался что-то делать своими руками на токарном станке.
0: Очень
2: пробовал,
0: здорово.
2: Имел такой опыт.

0: запряженная, в общем, упряжкой, да, лошадей. И федоскинские художники очень любят писать данный сюжет. Также из традиционных сюжетов это «Жар-птица», другие, это сказки, конечно же.
1: А кони у вас не красные?
0: Кони не красные.
2: Ну, слушайте, дорогие друзья, Катя, дядя Саша, дорогие ребята, но русские же не только на тройках ездят. Есть еще один способ передвижения. И я сейчас, позволите, загадаю загадку.
1: Да.
2: Для ребят.
1: Давайте.
2: Давайте.
1: Пора.
2: Ну что ж, дорогие ребята, этот сказочный сюжет воплощался в лаковой миниатюре не раз. И у нас на выставке представлена замечательная шкатулка с одним из очень известных сказочных персонажей, который передвигается буквально фантастическим способом. Слушайте загадку. Он весь день лежал на печке и работать не любил. Щуку выловил из речки и все печали позабыл. Кто честной народ пугает, уплетая калачи, под гармошку распевая, едет прямо на печи? Кто же он, герой сюжета? И какая сказка это, дядя Саша?
1: Простая загадка. Давайте к ребятам обратимся с этим вопросом. Мальчишки и девчонки, вы звоните. Кто первый дозвонится, тот получит приз. 8-495-134-5664. Ну, а мы продолжаем общение. И вот давайте так, я вот сейчас буду играть роль человека, который не хочет никуда ехать. И он говорит, ну, что я поеду в Федоскино? Ну, слушайте, ну, туда ехать надо. Это за МКАДом, далеко. А еще интересно ли мне там будет?
2: Будет очень интересно. Дядя Саша, вы только представьте, вот как можно отличить федоскинскую шкатулку, если вы видите ее первый раз, если у вас не было бабушки, которая хранила все свое самое девичье, все самое ценное в этой шкатулке, вы видите первый раз эту шкатулочку, как вы ее отличите от подделки? Вот что первое приходит
1: там
2: в голову?
1: Там очень тонкое письмо, фигуры такие воздушные.
2: Да, совершенно верно. Но
1: узорчики,
2: есть еще
1: узорчики,
2: один главный фактор, как отличается федоскинская
1: шкатулка. На черном поле.
2: Ну, нет, не только. Потому что все наши лаковые промыслы, они так или иначе работают с черным полем.
1: Ну, почему? А, ну, вот хохлома, допустим, она иногда с золотым, с красным полем.
2: Палех, да.
1: С красным. Угу. Но вот есть гжель, там белое поле.
2: Я не буду вас мучить. Я скажу, чем отличается, собственно говоря, подлинность, уникальность федоскинской шкатулки. Определяется она, дорогие друзья, на слух. Очень тонкий, очень сухой и в то же время высокий звук щелканья шкатулки дает нам возможность сказать, что это действительно вываренное в льняном масле папье-маше, покрытое несколькими слоями лака. Звучит, вот если один раз услышать, ровно так же, как мы, допустим, выбираем арбуз в магазине, мы его простукиваем обычно, да, и вот он так звучит определенной высокой ноткой. И федоскинские шкатулки, когда закрываются и открываются, они звучат вот такой вот высокой, сухой нотой. И это является одним из факторов определения подлинности этого предмета.
1: Да, ребятки, запомните, что федоскинские шкатулки тоже делаются из дерева, но обработка...
2: Не из дерева, дядя Саша, ну вы что?
1: Бумага, но ведь бумага-то это дерево.
0: Ну, технология папье-маше. Это навивка картона. Если дерево вы проварите в льняном масле и запечете в печке, то не будет такого эффекта.
1: Но ведь из дерева сначала нужно сделать бумагу.
0: Ну, давайте не будем с вами спорить.
1: Да. Ну, в общем, давайте мы лучше сейчас поговорим с Димой, который сумел дозвониться.
2: Ой, прекрасно. Дима, рад вас слышать.
1: Дима. Алло, ты здесь?
3: Да.
1: Привет, слушай загадку.
2: Дим, загадка такова. Он весь день лежал на печке и работать не любил. Щуку вытащил из речки и все печали позабыл. Кто честной народ пугает, уплетая калачи, по гармошку распевая, едет прямо на печи? Кто же он, герой сюжета? И какая сказка это, Дим?
3: Емеля.
2: Конечно.
3: По щучьему велению, по моему хотению.
2: Конечно, ура! Дима правильно ответил на этот вопрос, отгадал сказку.
1: И он получает?
2: И он получает визит в музей Новый Иерусалим и бесплатное посещение выставки Федоскина вместе с семьей.
1: Да, причем Диму, да,

0: В Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
3: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1017-746-79-24-55. Город Москва.
2: Реклама.
3: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
4: Умным.
3: А богатым?
4: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
3: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
4: Комфорт.
3: Повезло.
4: Ага, с мужчиной.
5: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
6: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
7: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 900.

0: веселые звоночки.
1: Сегодня наш разговор на детском радио идет о народных промыслах. Причем не просто о народных промыслах, а о Федоскинской фабрике и музее «Новый Иерусалим», который как раз и устраивает новую выставку, посвященную вот этим замечательным поделкам, шкатулкам, удивительным, расписным, выполненным вручную. И технологии увлекательные. Можно приехать и увидеть, и по выставке походить, но еще можно и попасть на производство.
2: И сам

0: самое главное, дядь Саш, ребят, можно попробовать себя в качестве художника. Можно пройти вот этим замысловатым путем художника Федоскинса. Если вы окажетесь на наших мастер-классах, которые как раз приготовлены в рамках параллельной программы к выставке Федоскина «Где живет душа».
1: Я вот сейчас вспоминаю в детстве, вот одно время меня заинтересовала техника папье-маше, я что-то пытался маски из этого делать. Ну, будучи школьником, наверное, все-таки начальных классов, что-то пытался клеить из бумажек, не очень у меня получалось, на пластилин я это делал. Техники не знал, интернета у меня под рукой не было, книжек тоже профильных не было, чтобы изучить этот вопрос. Но я думаю, что ребятам интересно маски там изготавливать, самим их расписывать, шкатулки сделать. Вера Лебедева у нас сегодня в гостях, заведующая отделом музейной педагогики, музей Новый Иерусалим, и Екатерина Казакова, представитель фабрики Федоскина. Ведь что самое интересное, вот мы ездим, собираемся в настоящий поход по городам Золотого кольца, а здесь это все рядом. Можно сказать, для москвичей и жителей Подмосковья, для гостей столицы в шаговой доступности от нашего мегаполиса.
0: Буквально в нескольких километрах, да. И у нас существует, вот мы буквально на открытии выставки создали такой замечательный маршрут, который состоит из четырех точек. Усадьбы Лукутиных, фабрики Федоскина, фабрики Жостова и нашего музея Новый Иерусалим. Можно пройти путем невероятных путешественников, совершить вот эту прогулку по четырем точкам, получить на любой площадке, купить за буквально символическую сумму открытку, получить четыре штемпеля, на которых, в общем-то, будет сосредоточено ваше внимание после экскурсии в Лукутино, Федоскино, Жостово и в наш музей Новый Иерусалим, и получить приз.
1: Но если про Федоскино ребята уже услышали, Жостово — это под

0: Пушкина.
1: Угу. Отличительная особенность жостовской техники – это что?
0: Во-первых, это роспись по металлу. И это какая-то такая очень длинная история наследия от Нижнего Тагила, где изготавливались первые жестяные подносы, с росписью как раз в духе Федоскина. Когда...
1: Жёстого, поэтому жестяные.
0: Mm-hmm, да.
2: А... Ну, Жёстого вы можете узнать по узнаваемым цветам. Это подносы, расписанные цветами. Все-таки от...
1: Цветочки.
2: Ну, цветочки, да. А федоскинские сюжеты – это более реальные.
1: Сказочные.
2: Сказочные, да.
1: Я впервые познакомился с федоскинскими сюжетами также в школе. Тогда мы собирали марки. Я любил собирать марки, значит, из рубрики «Живопись». И там вот как раз-таки выпускались у нас марки именно... С федоскинскими пейзажами.
0: Да, но помимо федоскинских пейзажей, есть еще замечательная марка, которая выполнена в духе образов аленького цветочка. И вот эта марка как раз воспроизводит роспись на шкатулке, авторскую роспись Липицкого, созданную еще в 1953 году, представляете, больше 80 лет назад. Вот этот образ главной героини с ярко пылающим, как будто бы огнем пышущим цветочком, он как раз пришел к нам из образа с федоскинской шкатулки, а потом, в общем-то, надежно закрепился как раз и печатался в виде марки.
1: Да. Это миниатюры, роспись очень тонкая, яркие-яркие краски. Это о Федоскина я говорю. Усадьба Лукутиных, что там интересного?
2: В усадьбе Лукутиных там вы можете увидеть также старинные шкатулки. Там воссозданы сценки, как 100 лет назад создавали мастера изделия. Там воссоздан старинный кабинет владельца фабрики, первого владельца фабрики. И усадьба Лукутиных полна удивительных историй. Если вы туда приедете, то вы можете узнать об истории владельца фабрики, о старинных купцах, как они развивали производство 200 лет назад, узнать об удивительных сюжетах и почему в годы Великой Отечественной войны художников возвращали с фронта, как фабрика пережила самые интересные исторические события нашей страны.
1: Непростые события, пожалуйста.
0: Да, но для того, чтобы почувствовать себя настоящим художником, приблизиться к тому, что вообще чувствует и что воспроизводит мастер из Федоскина, мы подготовили в параллельной программе несколько мастер-классов для вас, ребята, и для ваших близких. Вот, например, мастер-класс «Графический коллаж». Он существует специально для того, чтобы понять, что мастерство художника, который работает в миниатюре, очень-очень непростое. И тем не менее, есть возможность воспроизведения лаковой миниатюры и создания собственной поделки, с которой вы, увидев выставку Федоскина, посетив этот мастер-класс, можете вернуться к себе домой. А также наш музейный изо-студии «Этюд» зовет вас на мастер-класс «Светлое на темном. Сказочный мир Федоскина», где мы как раз расскажем, как создается замечательная федоскинская роспись. Поработаем масляными красками, гуашью и акварелью, расскажем о технике и, собственно говоря, тоже вы уйдете с законченной, прекрасной, живописной или гуашевой работой.
1: Такие мастер-классы – это и есть развитие мелкой моторики и вкуса, и усидчивости. Много что развивает, да, технология. Ну и давайте еще один вопрос, наверное, зададим ребятам. Кто будет его задавать?
0: Давайте попробую я. Да. Раз уж мы поговорили про аленький цветочек, немножечко поговорили о том, как мигрируют образы из лаковой миниатюры в марки, откуда вообще этот образ взялся, я попробую вас спросить вот о чем. Как, собственно, называется эта сказка? И самое главное,

0: как же зовут автора этой сказки, дорогие друзья?
1: У нас с Эмом была программа посвящена целая, буквально неделю назад. Но, ребятки, кто слышал, а может, кто и помнит, знает, звоните. Но я так полагаю, что кому-то родители подскажут, кто-то
0: да,
1: в интернете
0: кто-то
1: посмотрит.
0: В интернете посмотрит, кто-то мультфильм видел.
1: Да.
0: А у кого-то, может быть, осталась как раз та самая марка, или даже есть удивительная видосская
1: тут правило такое, кто первый дозвонится, тот и в эфире. 84-95-134-5664. Можно же приехать и к вам в музей, и на фабрику Федоскина не только на личном автотранспорте, но добраться как-то по-другому, да?
2: Конечно. Фабрика Федоскина находится всего лишь в 19 километрах от МКАД, и туда, прям буквально до села, до фабрики, ходит общественный транспорт от метро «Физтех». Несколько автобусы курсируют каждый час. Актуальное расписание можно посмотреть на ресурсах транспорта Москвы. Также до Федоскина можно доехать от Лобни, от Катуара. Транспортная доступность довольно хорошая. И если вы едете в Федоскино, то можете заложить на это путешествие полдня. Программа может выглядеть так. Вы приезжаете в село, выходите из автобуса, либо паркуетесь на личном автотранспорте, парковки много, места всем хватит. Вы можете посетить храм Николая Чудотворца, можете сразу отправиться в музей-усадьбу Лукутиных на увлекательную экскурсию, послушать удивительные истории, потом перейти на фабрику, познакомиться там с мастерами, с художниками, своими глазами увидеть, как художник кисточкой толщиной в один волосок наносит эту краску на поверхность шкатулки, создает удивительные, сказочные не только рисунки. Понюхать, почувствовать запах льняного масла, своими руками подержать заготовки. И в конце экскурсии вас ждет мастер-класс. На мастер-класс также можно отдельно записаться и создать свою собственную шкатулочку. Представляете, вы сами будете в роли художника расписывать шкатулку. Далее она останется на фабрике. И в течение месяца ее будут обрабатывать мастера, запекать также в печке, покрывать лаком, полировать прямо как большую. Также рядом с фабрикой есть кафе, где вы можете перекусить. В общем, вы получите огромное удовольствие. И после этого, посетив точку, вы можете приобрести открытку с маршрутным листом, поставить там штамп о посещении и далее отправиться в музей Новый Иерусалим.
1: Как раз. Кстати, у нас Николь дозвонилась. Привет! Здравствуй, Николь!
3: Здравствуйте!
0: Здравствуйте, дорогая Николь! Есть ли у вас ответ, кто же автор сказки «Аленький цветочек»?
3: Да, Сергей Аксаков.
0: Замечательно, Николь. Конечно же, вы правильно ответили на этот вопрос. Поздравляем и ждем вас и ваших близких на нашей выставке в музее Новый Иерусалим. Выставке Федоскина «Где живет душа».
1: Николь, ты любишь
3: Спасибо.
1: Рисовать?
3: Очень. Я даже в кружок хожу.
0: Ох, замечательно. Тогда мы приглашаем вас на наш мастер-класс «Светлое на темном» или на наш мастер-класс «Графический коллаж». И еще у нас будет один мастер-класс для ребят чуть постарше. Если вам уже исполнилось 10 лет, то тогда мы зовем вас на мастер-класс «Создай свой неповторимый стиль». Он посвящен созданию кастомизированных футболок в духе Федоскина.
1: Ух ты, вот это да.
0: Круто. Да, дядь Саша, надеюсь, что мы вам тоже подарим футболку однажды.
1: Николь, ты все услышала. Спасибо за звонок, за правильный ответ. Мы продолжим нашу беседу совсем скоро. Ребята, оставайтесь с нами, наверное, будет самое интересное.

0: веселые звоночки.
1: Продолжаем наш разговор о замечательной выставке Федоскинской фабрики в музее Новый Иерусалим. С нами Вера Лебедева и Екатерина Казакова. И я к Екатерине хочу обратиться. А вот получается, что Федоскинскую шкатулку же изготавливает не один мастер.
2: Да.
1: И это происходит не быстро.
2: Конечно, чтобы замечательная шкатулочка родилась на свет, в ее создании участвует несколько человек. Мастер-опиловщик, который работает с картоном, выпиливает, вырезает лобзиками, стамесочками формы абсолютно разные изделий. Потом шкатулка покрывается лаком, черным лаком, прозрачным лаком, запекается в печке. Только потом она попадает в руки художнику-живописцу, который создает невероятный, сказочный рисунок.
1: А подождите, а шкатулка же получается какого она цвета? Сразу же черная?
2: Нет, шкатулка сначала древесного. Изначально она светлая, древесная, потом ее покрывают черным лаком. И уже в черном виде она попадает в руки художника, который там создает красивый рисунок, использует сусальное золото, перламутр, который отсвечивает и дает сияние и блеск, который невозможно забыть. Но это еще не все. После этого шкатулку несколько слоев покрывают лаком и вручную полируют, чтобы она была очень гладкая. И как раз давайте мы зададим вопрос нашим слушателям о длительности создания шкатулки. Подсказка уже была в начале нашей передачи. Внимание, вопрос. Сколько времени может занимать создание шкатулки? Несколько дней, несколько недель или несколько месяцев.
1: Как долго делают такую Федоскинскую шкатулку, ребятки? Несколько месяцев, несколько недель или несколько дней? Звоните, у кого есть версии, 8495-134-5664. Вера, а вы о музее расскажите нам.
3: Да, конечно, с большой радостью расскажу о нашем музее «Новый Иерусалим». Большом, светлом, современном музее, где проходят замечательные выставки. Выставки, которые ориентированы на всю семью, на самых маленьких наших гостей, гостей, которые уже ходят в школу.
1: Это 6+.
3: Это 6+, да. Их старших братьев и сестер, которым 12 лет.

0: разных категорий. И чтобы вот это широкое поле дружбы с нашей аудиторией расширить еще больше, мы регулярно придумываем всевозможные конкурсы. И вот в рамках параллельной программы к выставке Федоскина «Где живет душа» у нас пройдет конкурс новогодних украшений. Мы представим возможность нашим гостям расписать новогодние шары. Проходить конкурс будет с 30 сентября по 30 ноября 2026 года. И будет 3 номинации у нас. Дети. Это до 14 лет включительно. Индивидуальная работа в духе как раз мастера Федоскина. Взрослые. Это если вам больше 15 лет. Мы признаем вас самобытного, самостоятельно мыслящего художника, который способен на новогоднем шаре изобразить любую композицию в духе Федоскина. И категория, номинация «Вместе» — это семейное или коллективное творчество, то есть творчество детей с родителями или педагогами-наставниками из художественной школы.
1: А игрушки можно будет забрать потом с собой?
0: Да, сначала они украсят наши елки, а потом, конечно же, они попадут обратно в руки, собственно, своих создателей.
1: София с нами. Угу. Девочка готова ответить на вопрос. Привет.
2: Привет, София. Давайте еще раз повторю вопрос. Сколько времени нужно на создание Федоскинской шкатулки? Есть ли у тебя ответ?
3: Неделю.
1: Неделя. Есть несколько дней, есть неделя и есть несколько месяцев. София выбирает неделю, и это нет, это не так, да?
2: Это
1: нет,
2: неправильный не ответ, к сожалению.
1: Да, спасибо за звонок. Но мы дарим, конечно, чтобы София узнала все о производстве шкатулок. Ну, не я дарю, конечно, вы
2: да,
1: дарите.
2: Фабрика, да, фабрика Федоскина, мы вас приглашаем к нам на экскурсию, вас с родителями, с семьей, чтобы вы как раз-таки узнали все секреты создания федоскинских шкатулок.
0: Да, дорогая София, вас, конечно же, и вашу семью, ваших близких, друзей зовем в музей Новый Иерусалим, где специально будет большая параллельная программа, в которой будет экскурсия для ребят, образы мира и мастер-класс. Можно будет сходить и на детскую экскурсию, посетить мастер-класс, сделать графический коллаж или другую работу в духе Федоскина. А также зовем вас на другие программы. Вся информация о наших активностях в рамках выставки Федоскина представлена на сайте нашего музея «Новый Иерусалим».
1: Да, а «Новый Иерусалим» находится у нас где?
0: «Новый Иерусалим» находится у нас в прекрасном городе Истра, куда можно доехать по Волоколамскому шоссе. Или добраться на электричке. У нас прекрасное количество электричек. Быстро добегают они, летят как ласточка или как стриж. И примерно через 1:20 вы будете в городе Истра. И дальше можно добраться до музея на автобусе.
1: Да,
0: всего 4 остановки.
1: Тем более, что погода позволяет у нас. А вот, Екатерина, вы тоже в Федоскино живете?
2: Нет, я живу в Москве, но езжу на работу в Федоскино.
1: И
2: по Дмитровскому шоссе.
1: Все время вы туда каждый день едете на работу? Не каждый, да?
2: Ну, в зависимости, да. Вообще, иногда каждый день, иногда не каждый день, но очень легко добираться.
1: Вот когда вы приезжаете в Федоскино, какие ощущения у вас?
2: Ох, на самом деле, когда приезжаешь в Федоскино, Федоскино ведь это есть поселок писателей, да, а Федоскино на самом деле это поселок художников. И когда туда приезжаешь, вот выходишь из общественного транспорта, либо своего автомобиля, вздыхаешь полной грудью и понимаешь, ну все, это творческое место, где можно воплотить любые творческие идеи, где можно вдохновиться, где можно напитаться энергией, где можно перезагрузиться и уехать оттуда абсолютно другим человеком. Ведь каждому искренне рекомендую хотя бы раз в жизни побывать в Федоскино.
1: 30 секунд у нас остается до финала программы.
0: Замечательно. Дорогие друзья, я хочу вам сказать, что в рамках выставки у нас будет еще и сосредоточено ваше внимание на целом пуле замечательных концертов. Вот то, о чем сейчас говорила Екатерина, возможность наблюдать природу, возможность посмотреть, как эта природа отражается в лаковой миниатюре, и возможность услышать музыку, которая отражает образы Федоскина, как раз сосредоточена в нашей музыкальной программе к выставке. Информацию об этом вы, конечно же, можете найти на сайте нашего музея, а я пока скажу, что есть серия концертов «Русская мозаика», где будут представлены и балалайки, и баяны, и даже будет сказка о царе Салтане.
1: У кого пока еще каникулы продолжаются, у кого-то начнутся, приходите, приезжайте, прилетайте. Спасибо, дорогие гости. Удачи и всего самого-самого наилучшего.
2: Спасибо. До встречи.
0: Спасибо. До встречи. Ждем музея.

0: Знаете ли вы что?
1: Лучший подарок для лося – это соль.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
0: «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на Детском радио. Реклама.
4: Уже в кино. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
5: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
6: Я лечу!
7: В этом и проблема.
4: Волшебное перо. Категория 6+.
8: Вот и он, финальный этап голосования.

0: невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Реклама.
2: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
3: Умным.
2: А богатым?
3: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
2: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
3: Комфорт.

0: офигенный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Caribia.rf.
2: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром Фитакса.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Vroom.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: спортивная программа.
1: Жил-был в Японии мальчик по имени Морихей Оишиба. С детства занимался он джиу-джитсу. Это такой вид единоборств. Когда мальчик вырос, увлекся еще одним японским боевым искусством – дзюдо. Долго ли, коротко ли, но стал Морихей задумываться, а можно ли придумать такой вид единоборств, чтобы никаких наступлений и никаких ударов? Думал и придумал Морихей удивительное и ни на что не похожее боевое искусство – айкидо. Всем физкульт-привет! С вами Захар, спортивный комментатор детского радио. Никаких раундов, периодов, таймов и сетов в сегодняшней программе не будет. А знаете почему? Потому что соревнований по классическому айкидо просто не существует. Не, ну а как их проводить, если в этом виде единоборства нет атакующих приемов? Захваты, конечно, имеются, броски тоже. Даже есть несколько видов ударов, но они больше отвлекающие, чем наступательные. Айкидо даже спортом назвать язык не повернется. А вот кто мне ответит на вопрос, в чем цель любого спортивного соревнования, а? Ну, подумайте хорошенько. Правильно, Лиза, победа. Стать чемпионом класса, школы, района, страны, олимпиады, в конце концов. Так вот, айкидо считает, что в победе даже олимпийской нет никакого смысла. Ведь сегодня победишь ты, а завтра победят тебя. Победа, как считал Морихей Оишиба, не то, чем стоит гордиться. Поэтому в айкидо не атакуют, а словно бы уговаривают соперника отказаться от боя. Не, они, конечно, не говорят друг другу: «Коль, давай-ка не будем ссориться, пожмем друг другу руки и разойдемся мирно». Они смотрят на движение соперника, разгадывают его дальнейшие действия и своими хитрющими приемами ставят его в неудобное положение. И Коля, который решил атаковать, конечно, проигрывает. Короче, айкидо – это спокойствие, только спокойствие. Никакой злости или желания отомстить обидчику. Только нейтрализовать, ежели он атакует. Причем сделать это так, чтобы он тебе был благодарен. И тут перед моими глазами встает Коля, который лежит на полу после моего приема и говорит мне: «Спасибо, аригато, мастер». Аригато по-японски «спасибо». В общем, искусство в этом виде единоборства гораздо больше, чем самого единоборства. А спорта, считай, вообще нет. Слово «айкидо» составляют три иероглифа. «Ай», «ки» и «до». «Ай» — это гармония, объединение, любовь. «Ки» — это всемирное дыхание, жизненная энергия. Это то, что делает жизнь жизнью. «До», как вы уже помните из других восточных единоборств, это путь, дорога или способ. Складываем три иероглифа и получаем «путь к гармонии духа». Поняли? Ха-ха, вот и я не сразу понял. Ох уж мне этот Восток! А теперь самое простое. Тот, кто занимается айкидо, зовется айкидока. Учитель, наставник или тренер, по-японски «сенсей». Сенсей, он в Японии самый-самый уважаемый товарищ. Будь он хоть учитель математики, хоть футбольный тренер, хоть наставник айкидоков. Кстати, основатель айкидо Морихей Оишиба был не просто сенсей, учитель, а о-сенсей, великий учитель. Люди, занимающиеся айкидо, любят сами над собой тонко пошутить и сами же весело посмеяться. Вот, например, анекдот. Сколько нужно айкидоки, чтобы заменить перегоревшую лампочку? Ни одного, ведь айкидоки не будет атаковать лампочку. Но если лампочка будет атаковать, то понадобится один сенсей, который объяснит принцип кругового движения при вкручивании лампочки, и один ученик, который проделает это 1000 раз. Двигайся, как луч света. Летай, как молния. Движение природы неисчерпаемое, учил о-сенсей, великий учитель Оишиба. Интересно, что, создавая айкидо, Оишиба много времени посвятил изучению японской каллиграфии. Что, Миша? А, каллиграфия. Это искусство красивого письма. Ну, наверное, слышали выражение такое.

я расскажу, как надо вести себя на тренировке по айкидо, чтобы прослыть человеком культурным, вежливым, почитающим учителя и товарищей. Прежде чем войти в зал, который японцы называют додзё, то есть место постижения пути, надо надеть спортивную форму. Спортивный костюм не наш случай, кроссовки тоже надо будет оставить в раздевалке. Куртка, пояс обе, да штаны с широкими-широкими штанинами. Хакама. Вот и вся одежда настоящего айкидока. Да, если кто скажет, что куртка – это кимоно, тот глубоко ошибается. Называется она кейкоги. Ну вот костюм надет, входим босиком. И только босиком на татами. Татами, Катя, это такие тонкие матрасы, набитые рисовой соломой. Здрасте или же хелло, вежливый айкидока говорить не станет. Он отвесит поклон, рэй, всем собравшимся на тренировку, и скажет «добрый день, конничива». Да, поздоровавшись, поклонившись и хорошенько размявшись, можно и тренироваться. Все знают айкидо как миролюбивое единоборство. Но учат в айкидо и обращению с мячом. Нет, Рома, не чеканить или бить по воротам. Айкидоки не футболисты. В некоторых школах айкидо учат работать с оружием. Правда, не с настоящим. Можно научиться управляться с деревянным мечом. Он называется бокен. Ловко фехтовать шестом. Он называется коротким словом дзё. И даже работать с ножом. Деревянный учебный нож называется танто. А вроде же айкидо это как бы и не спорт, да? Тогда откуда оружие, спрашивает Маша. Маше и всем остальным отвечу. Айкидо – древнее искусство. И в стародавние времена меч был главным, но не единственным оружием самурая. Самураи, если кто не знает, это такие знатные японские воины. Так вот, помахать мечом, шестом или еще каким другим оружием они очень любили. Вот с тех пор во многих японских боевых искусствах и учат работать с оружием. Мало ли с кем придется встретиться. Не с каждым голыми руками можно справиться. Сейчас, конечно, по улицам с шестами и мечами никто не ходит, так что работа с оружием есть не во всех школах айкидо. А вот зачем вы нас в начале программы считать по-японски учили? Спрашивает меня внимательно Сережа. А я отвечу. Во-первых, Сережа, все упражнения.

0: что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: А после что вы делали?
3: Ведьма продолжала широко улыбаться. Улыбка ни на секунду не сходила с ее лица.
4: А после воздухом на крылечке дышала. Ты славный мальчик. Заходи.
0: Хрум. Школа юного детектива. На детском радио.
1: А знаете ли вы что?
2: Среди собак много геймеров.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио. Реклама.
6: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
7: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
8: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
1: Реклама.
9: Любимые герои, песни, блогеры, все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной

0: детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
2: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
3: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове,
2: а еще в Челябинске, Воронеже

0: Трум или сказочный детектив.
1: Марья Петровна, здравствуйте, можно?
2: Привет, Макс. Да, конечно, входи. Прости, читала сообщение от Добрыни и задумалась.
1: Что пишет?
2: Происшествие в сказке о царе Салтане Александра Сергеевича Пушкина. Пропал Черномор.
1: Ой, это же моя любимая сказка. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, разольется в шумном беге и очутится на бреге в чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. Да, без Черномора никак. И куда он делся?
2: Непонятно. Добрыня уже со всеми богатырями поговорил. Пожалуй, самое интересное рассказал Нестор Микулич. Послушай.
3: Проснулся я, значит, вместе с солнышком. Гляжу, ребята спят. Ну, я давай их будить. Еле добудился. Никак вставать не хотели. Однако встали. Вышли на берег пустой, на пробежку. Мы с дядькой на перегонки гоняем. Вышли, а его нет. Ну, сами пробежались, умылись, причесались. Пошли в терем морской завтракать. Приходим, а на столе еды не крошки. Что же это такое, думаю? Неужто дядька спит? Заглянул к нему в опочивальню, а там... Ой, все вверх тормашками.
4: А скажи-ка, Нестор Микулич, накануне вечером не заметил ты чего необычного?
3: Да вроде все как всегда было, Добрыня Никитич. Отужинали кашей гречневой с травками да с метком. Потом чаи гоняли с домашним вареньем. Чаек на травах тоже знатный. Как чай выпили, так и почивать улеглись. Намаялись за день-то.
1: Что будем делать?
2: Перемещаемся в сказку о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.
4: Здрасте, Марья Петровна.
2: Здравствуй, Добрыня.
4: Привет тебе, Максимка.
1: Привет, Добрынь.
4: Давайте сразу к делу. Идите за мной, покажу вам опочивальню Черномора. Спальню, то есть. Вы аккуратнее, вот тут лучше пройти.
2: Скажи, Добрыня, есть ли у нас возможность проверить вчерашний ужин богатырей?
4: Сомневаюсь. На аппетит они не жалуются. Гречневую кашу до крошки подмели. Ну, съели, то есть. И посуду за собой вымыли.
1: Марья Петровна, думаете, им еду что-то подмешали?
2: На сказочных лугах ветреница в самом цвету, так что не исключено.
1: Что за ветреница?
2: Ядовитое растение семейства лютиковых с пушистыми сиреневыми цветами. На ночь и перед дождем цветоножка у них сгибается.

0: Тут осколки какие-то.
1: Осторожнее, Максимка, порезаться только не хватало.
0: Кровать посреди комнаты, не обойдешь. Ой, ногу ушиб.
1: Ну вот.
2: Это осколки чаши. Она соскользнула с тумбочки. Видите, тут остался круглый мокрый след.
1: А среди осколков?
0: Блестки.
1: Золотистые.
0: На чешую похожи.
2: Надо выяснить, откуда они тут взялись.
1: Терем богатырский в море-океане стоит. Чешуйки они могли на обуви принести. А может, в гостях у них кто чешуйчатый был?
2: На подоконнике перо.
1: Из подушки?
2: Великовато. Посмотрим на свет.
1: Ух ты! Так глянешь, перо белое, а так повернешь — золотое.
0: Чудеса?
2: Перо может оказаться уликой и указывать на

0: составлять список подозреваемых. Так, первое на подозрении – Чудо-Юдо, шестиголовое, из сказки «Иван Крестьянский сын». Это чудо богатырей и дядьку Черномора на дух не переносит.
1: Вторая – сватья баба Бабариха. Черномор Гвидонов остров защищает, а Бабарихе это не нравится. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в скором беге, и останутся на бреге 33 богатыря, в чешуе золотой горя. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор. Старый дядька Черномор с ними из моря выходит и попарно их выводит, чтобы остров тот хоронить и дозором обходить. И той стражи нет надежней, ни храбрее, ни прилежней.
2: В чешуе золотой горя.
0: У богатырей на доспехах чешуйки. Чудо-Юдо тоже чешуйчатая. А вот улика это самая чешуя или нет, неясно. Теперь перо. Могло и случайно на окошке оказаться.
1: Давайте с Чудо-Юдо начнем. Интересно, что она скажет?
2: Добрыня, где сейчас может быть чудо?
0: В сказке «Иван Крестьянский сын» под Калиновым мостом. Где же ему еще быть?
2: Перемещаемся туда.
1: Мост как мост, обыкновенный.
0: Макс, ну ты прям как доктор Ватсон в кино. Этот мост только с виду обыкновенный. А на самом деле, знаешь, какая тут жуть происходит? Сказочная. Так что ты свое легкомыслие оставь.
2: Спокойнее, коллеги. Мы с вами должны учесть, что у Чудо-Юдо 6 голов. Разобраться в том, правду они говорят или обманывают, будет непросто.
0: Разберемся. Вы, детективы, позади встаньте, а я вперед выйду. Тут нехорошее место. Ишь, дорожка-то заколодила, замуравила. Так, Максимка, по-сказочному говорят. Колоды – это стволы поваленных деревьев, а замуравила – значит, травой поросла.
3: На речке, на том берегу.

0: Ой. Выходи на бой. Деревенщина, засельщина и мужик неграмотный.
1: Само, то есть. Я, между прочим, сказочную гимназию с красным дипломом окончил. Чудо-юдо, заморская Что такое? Почему у тебя три головы?
2: А потому, Добрыня Свет Никитич, что с Иваном Крестьянским сыном я беседовала. Да, по душам. Слышь ты, Никитич, ты меня неграмотным не зови. Я, конечно, академиев не кончала, зато нотную грамоту изучала. Тетка моя, Медной горы хозяйка, со мной занималась, музыкальную школу отдать хотела. Ой, только жизнь у меня тяжелая получилась. Пришлось другим делом заняться. Ну да.
3: На речке...
1: Ты там, мне сказки-то там, не сказывай. Я их сам кому хочешь расскажу. Жесть у нее тяжелая. Ты вот на какой вопрос ответь.
2: Никич, а ты не боишься, что я тебя съем?
1: Не боюсь. У меня с собой меч-кладенец.
2: Смелый, значит.
1: Да уж не из трусливых.
4: Подожди, Добрыня. Скажите, пожалуйста, чудо, чем вы были заняты вчера вечером?
2: Да рутина все, сударыня. Ну, в смысле, одно и то же. С Ивашкой бились. Мы с ним что не вечер под мостом Калиновым.
5: Ну да. Ой, они бились. А я апачив держала.
6: Что держала?
1: Апачив держать, Максимка, это значит спать. В древности русские люди так говорили, понятно?
6: Понятно. Красиво излагает.
1: Да, этого у него не отнимешь.
3: Да ты всегда спишь.
5: Ага. Уж и вздремнуть нельзя.
4: Вы случайно не знаете, куда из своей сказки переместился Черномор?
2: Да кто ж его знает, сударыня? Люди из моря выходят и себе дозором бродят. Бродили-бродили, да и мы тут ни при чем. Мы как положено, с Ивашкой бились.
5: А они бились, а я апачив держала.
3: Да, я, между прочим, огнем плевалась.
5: А потому что ты невоспитанная.
2: Дремать тоже, знаешь, надо вовремя.
5: У меня режим дня. Чайку на травках выпью и на боковую.
1: Не, ну вот что с ним делать, а? В нормальной сказке все ясно. Чудо наступает на богатыря, богатырь берет меч и...
2: Не надо меч. Слышь, Никич, ну не надо меч.
5: Слушайте, сырость сказочная. Простудиться недолго. Ребят, я извиняюсь, а у вас платочка не найдется?
3: Ой, да откуда у них?
4: А что это у вас на боку? Скажите, пожалуйста.
2: А, это на котором? На левом?
4: Да.
2: Это, сударыня, след от копья. На одного богатыря огнем дыхнуло, а Черномор узнал. Да и на бой нас вызвал.
3: А, до сих пор болит.
5: А мы же не со зла, мы с просонья.
6: Как же копье чешую пробило?
3: Так ведь чешуя-то, она не для защиты, а для красоты. Солнышко вылезет, она золотом блещет.
1: И когда сюда 33 богатыря приходили?
2: Третьего дня.
5: Под Нептунов день были, как сейчас помню.
3: Да ничего ты не помнишь.
5: Это я-то не помню. Сейчас как огнем дыхну.
2: Уймитесь, мост спалите.
3: На речке... Ой, на том там, та-дам, там.
4: Нам пора.
1: Да, пойдемте уже отсюда.
3: Та-дам, там, та-дам, там, та-дам, там.
1: Чудо Черномора прячет, точно.
6: Давайте его задержим.
4: Никого задерживать мы не будем, пока кое-что не складывается.
1: Все складывается, Марья Петровна. Видели его чешую? Она на солнце блеск дает. Чудо само сказала, носом шмыгала, платочек просила, потому что свой потеряла.
4: Полагаешь, у сказочного чудо-юда всегда при себе носовой платок? Сомневаюсь. Однако мотив для похищения Черномора у чудо-юда есть.
1: И

0: Я о том. Черномор с богатырями к Чуду-Юду приходили? Приходили. Бились с ним? Бились.
1: А Чудо в отместку решила дядьку похитить.
0: А когда похищала, платок потеряла. И чашу смахнула.
1: Сон траву найти для Чуда легче легкого. Помните? У него одна голова все время чай пьет и спит. Может, оно эту траву на себе пробует?
2: Допустим. Теперь нужно понять, что с пером.
0: Наверное, у Чуда сообщник есть. В перьях.
2: Головы Чуда-Юда постоянно ссорятся. А если у сообщников нет согласия, похищение организовать затруднительно.
0: Значит, Чудо ни при чем? Тогда что вы предлагаете?
2: Мы должны спешить. Возможно, Черномору угрожает опасность. Я поговорю с князем Гвидоном. Ты, Добрыня, перемещайся в отделение сказочной полиции и еще раз внимательно осмотри улики.
1: А я?
2: Перемещайся к сватье бабе Бабарихе. Расспроси ее, может, что-то знает, видела или слышала.
1: Хорошо.
2: Все как в сказке Александра Сергеевича Пушкина. Ветер на море гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Корабельщики дивятся, на кораблике толпятся. На знакомом острову чудо видят наяву. Город новый, златоглавый, пристань с крепкою заставой. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Вот он, сказочный город, хорош. А вот и царевна-лебедь. Доброе утро, уважаемая царевна. Скажите, могу я увидеть князя?
1: Ну и заросли. Крапива сплошная. Косить не перекосить. Вот он, дом Бабарихи. Не заперто. Травами пахнет, как в аптеке. На полках горшочки глиняные.
3: Ох, ох. Люди добрые, помогите!
1: Кажется, из сада кричат.
3: Спасите!
1: Ой, тут яма какая-то или колодец, не поймешь.
3: Ой, спасите, помогите!
1: Сейчас! Ой. Я ведро опущу, вы прямо на него садитесь, и я вас вытащу. Ну, вот все.
3: Вот ведь угораздило. Спасибо тебе, добрый молодец. Как звать-то тебя?
1: Максим.
3: Ой, Максимушка, сидеть бы мне тут 100 лет, если бы не ты. Уж я тебя отблагодарю.
1: Ну что вы, бабушка, простите, не знаю вашего имени-отчества.
3: А, можно и без отчества. Меня в нашей сказке все Бабарихой зовут. Я уж привыкла. Яблочков на варенице собрать хотела, пока гуси-лебеди не склевали. А про колодец-то запамятовала.
1: И часто к вам гуси-лебеди прилетают?
3: Часто, милок. Они мне перышков на подушке подкинут, а я им яблочко.
1: Скажите, пожалуйста, а Черномора вы когда в последний раз видели?
3: Так на свадьбе. У Гвидона с этой царевной-лебедью. Уж гостей назвали прямо. А тебе, дядька, для какой надобности? Натворил, что ли, чего?
1: Пропал он.
3: Так уж и пропал.
1: Скажите, бабушка, а вчера вечером вы где были?
3: Да в колодце сидела. И вчера, и сегодня. Ох, хорошо, вот ты вытащил. Сейчас чайку согрею на травках. Полегчать должно. Будешь? Дай-ка с полки коробочку. Да не ту.
1: Простите, сейчас я все соберу. Ой, тут какие-то золотые...

0: чешуйки.
1: Не трожь. Вот что. Ступай-ка. Ступай, ступай. У меня дел полно. Еще шить надобно. Ступай.
0: До свидания. Надо Марье Петровне и Добрыне письмо написать. Отправляю. Ушло. Скорости тут сказочные.
2: Максимка, я письмо получил и сразу к тебе. Бабариха свою злую руку к похищению дядьки Черномора приложила. Надо ее содержать.
0: А Марья Петровна где?
2: Где-то в районе острова Буяна, потому как название острова, где Гвидон живет, неведомо. Я звонил, Марья Петровна не отвечает. Может, там связь плохая?
0: Думаю, без Марьи Петровны не стоит Бабариху задерживать.
2: Отправляйся к Марье Петровне, расскажи ей все. А я пока дам задание своим ребятам из отделения сказочной полиции проследить за Бабарихой, чтобы она не сбежала.
0: Это правильно.
2: А вот и я.
0: Быстро ты.
3: Макс мне все уже рассказал.
2: Ну что, кого задерживаем? Бабариху?
0: А может, Чудо-Юдо?
2: Бабариху. Она злющая и завистливая. И дома у нее трав полно. Видел, небось?
0: Видел.
2: Ну вот, опоила Черномора сонным зельем. И готово дело.
0: И золотые чешуйки я у Бабарихи в доме на полу видел. Только у Чудо-Юдо чешуя тоже золотая. Может, они вдвоем действовали?
3: Любая версия требует веских доказательств.
0: Марья Петровна, а что царевна-лебедь? Вы с ней говорили?
3: Да, царевна сказала, что князь Гвидон переместился на свадьбу Руслана и Людмилы. А она вышивает молодым в подарок рушник, полотенце. Нить для вышивки у нее золотая, а узоры на рушнике волшебные. Они должны будут принести молодым счастье. Сказала, что как только закончит работу, поспешит за Гвидоном.
2: А о том, что Черномор пропал, она знает?
3: Знает. Царевна считает, что у Гвидона много недоброжелателей. Это они похитили дядьку, чтобы оставить княжеский остров без защиты.
0: Сватью бабу Бабариху имеет в виду?
3: Вероятно. О Бабарихе все отзываются неважно. Говорят, что к ней прилетает очень неприятная птица. Описывают птицу по-разному. Кто-то говорит, что перья у нее белые, а кто-то утверждает, что золотые.
2: А я знаю, что это за птица. Грифон это. Мифическая птица с туловищем льва и головой орла. Может быть, или добрым, или жуть каким злобным существом. Но самое главное – перья. Они у грифона могут быть и белыми, и золотыми.
0: Может, это грифон перо на окне у Черномора оставил? А грифона подослал тот, кто усыпил богатырей.
2: Только я давно ничего не слышал про грифонов.
3: Это усложняет поиски. Добрыня, а что с тем пером, что мы нашли в опочивальне Черномора?
2: Марья Петровна, тут такое дело. Понимаете, я когда пакет с уликами открыл, перо вдруг раз, повернулось, обернулось мотыльком и в окошко.
3: А платок цел?
2: Да, только... Платок-то оказался непростой. Я хотел его на огненную воду опустить, проверить, заколдован он или нет. Как вдруг он вспыхнул и исчез. Вода перестала гореть, а по ней побежали водомерки.
0: Такие смешные насекомые на длинных ножках. Значит, платок ты тоже проворонил.
2: Ну уж, так сразу и проворонил.
3: Так это же замечательно. Коллеги, я догадываюсь, кто похитил Черномора.
0: И кто же?
3: Чуть позже скажу. Нужно кое-что проверить.
2: Нечего и проверять. Чудо-Юдо это в компании со сватьей бабой Бабарихой.
0: А грифон как же?
2: И грифон с ними.
0: Как же можно делать окончательные выводы, если мы с Гвидоном еще не поговорили? Может, он скажет что-то важное?
2: Может, и скажет. Так, Чудо-Юдо с Бабарихой от нас никуда не денутся, а вот за грифоном придется побегать. Вернее, полетать.
3: Полетать? Ну, конечно. Добрыня нашел последнее звено в этом.

0: истории. Перемещаемся в поэму Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». Там все объясню.
1: Ой, люблю праздники! Угощение у вас сказочное. Чего только нет.
0: Добрыня, мы здесь по делу. Ты помнишь?
2: Марья Петровна, да это я так просто.
3: Вон там царевна-лебедь и князь Гвидон.
2: Идем к ним.
1: Здравствуй, князь. Знакомься, вот детективы Марья Петровна и Макс.
4: Душевно рад. Здрав будь, Добрыня Никитич. Вот жена моя, царевна-лебедь.
0: Добрый день вам, господа.
3: Мы ищем преступника.
4: Даже не знаю, чем вам помочь, где Черномор мне неведомо. Неужто вы думаете, что преступник здесь, на свадьбе Руслана и Людмилы прячется?
0: Уверена в этом. Как это странно. Кому же из гостей могло понадобиться прятать начальника нашей морской стражи? Могло, если кому-то захотелось спасти кого-то. Вы хорошо помните поэму Пушкина «Руслан и Людмила»?
3: Конечно! У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том.
0: Скажите, что происходит после свадебного пира?
2: После свадьбы Людмила похищает Черномор, ясное дело.
3: Получается, у Пушкина два черномора.

0: вылетело.
1: Понятно. Кто-то решил спрятать Черномора, чтобы он Людмилу не украл. Только вот перепутали.
2: Черномора похитил тот, кто знает свойства волшебных трав и пользуется доверием 33 богатырей. Неизвестный не обладает большой физической силой. Он мог смахнуть чашу, поранить ногу и обронить перо в спальне Черномора. А еще он умеет превращать людей в насекомых. И ему, вернее ей, пора сознаться в своем поступке.
3: Вы так подробно все рассказали, как будто сопровождали меня. Да, это я спрятала Черномора. Прости, князь. Рассказали мне, что Черномор Людмилу, сестрицу мою, похитить должен. Решила я спрятать Черномора.
0: Так, а где же наш дядька Черномор?
3: У Лукоморья. Кот ученый ему сказку рассказал. Черномор и задремал, а я не стала его будить.
1: Мария Петровна, но как же вы догадались?
2: Это было нетрудно. Первое – чешуя. Найденные нами чешуйки по форме не совпадают с чешуйками Чудо-Юдо. Очень многое стало понятно после твоего разговора с Бабарихой, Макс. В сказке о царе Салтане есть такие строки. А орешки непростые, все скорлупки золотые.
0: Сватья баба Бабариха собрала скорлупки, утащила их домой и сложила в горшочек.
2: Именно так. Тут надо отметить, что на первый взгляд скорлупки и чешуйки похожи.
1: А у богатырей они просто прилипли к сапогам. Они же из моря выходят, и сапоги у них мокрые.
2: Вернемся к моей встрече с царевной. Когда я подошла, царевна сидела на крыльце. Она не поднялась мне навстречу. Дело в том, что ей было больно наступать на ногу. На вопрос о том, чем она была занята накануне вечером, царевна ответила, что вышивала рушник. Рукоделием можно заниматься и при свечах. Однако лучше всего это делать утром или днем, когда больше света. Но у меня еще оставались сомнения в виновности царевны Лебеди.
0: А когда я рассказал, что платок превратился в водомерку, то есть в насекомое...
1: Вы вспомнили, что царевна-лебедь превращала Гвидона в комара, в муху и шмеля. И вам все стало ясно.
2: Именно. А сейчас нам пора.
0: Спасибо вам, детективы. До свидания.
2: До свидания, Добрыня.
0: Пойду Черномора будить. Выспался уже, наверное.
4: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования Хрум на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.
5: Детское радио.
4: Детское радио.
6: Если ты задумал покорить ее сердце, оставь надежду.
7: Но почему тысяча дохлых кошек?
6: Это же любимая болонка королевы.
7: Да будь она хоть болонкой самого короля, она будет моей.

0: слушайте на детском радио.
1: Нами поужинать? Я же говорил, Крутилкин, свистать, спасайся!
2: Я хотела поужинать с людьми.
1: Ну, тогда не свистать.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну! Новости науки» с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день.

0: есть мороженое сладкое? Или цветные мармеладки? Или с барсиком играть? Или на улице гулять? Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть...
1: мультики!
0: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
2: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во вкусные точка. Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
0: Реклама. Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте. Вместе с сыром

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
4: Мам, только не выключай!
3: Детское радио живет.
5: Детское радио любит вся семья.

0: когда оно молчало, все вокруг скучало. А едва запело, все повеселело. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Китайка с книжным червячком.
1: Всем привет! С вами я, книжный червячок. Удивительное дело, но динозавры всегда завораживали людей и детей, и взрослых. Про динозавров снимают кино, пишут книги. Они кажутся какими-то сказочными существами, драконами, змеями Горынычами. А между тем, этак 200 с лишним миллионов лет назад динозавры были очень даже реальными. И доказательством того, что они все-таки существовали на нашей планете, служат удивительные находки. Время от времени ученые-палеонтологи находят кости динозавров, следы их лап и зубов. А один из таких ученых, Франциск Гаскальюна, специально для детей написал книгу, в которой рассказывает о том, как ученые выбирают места для раскопок, какой путь окаменелости проходит от мест раскопок до залов музеев, как в лаборатории их изучают и собирают. Книга называется «Мы нашли динозавра во дворе». Кстати, это не совсем правда, что все динозавры вымерли. Сегодня рядом с нами живут их дальние-дальние потомки. Например, крокодилы и птицы. А вот прародители динозавров изучены очень слабо. Их останки находят очень редко. На протяжении своей истории динозавры принимали самые разные формы. Некоторые из них достигали гигантских размеров, а некоторые были весьма скромными. Однако наука палеонтология, она не только и даже не столько про динозавров. Это наука об истории жизни на Земле. Палеонтология изучает формы жизни прошлых эпох по окаменелостям. Что это такое? Это остатки живых существ из прошлого, которые стали частью осадочных пород. Вот поэтому для того, чтобы эти окаменелости найти, надо хорошо разбираться не только в строении живых организмов, в биологии, но и в строении земной поверхности, в геологии. А еще обязательно строго следовать научному методу. Что это такое? Целый набор правил, наблюдение за явлением, формулирование гипотез, сбор данных и эксперименты, получение результатов и анализ гипотез, их доработка или, если необходимо, их смена. Одним словом, взять лопату и пойти в поле и просто начать копать, где вздумается, нельзя. Сначала нужно тщательно изучить местные породы, а потом уже браться за инструменты. Кстати, инструменты у палеонтологов могут быть очень разные. От тонких кисточек и деревянных палочек, отверток и лопаток, до крепких молотков и зубила. Как правило, окаменелости сохраняются в виде фрагментов, которые необходимо собрать, реконструировать. Раньше это была очень тонкая, кропотливая работа. Но в последние годы новые технологии позволяют ученым изготавливать копии с помощью сканирования, виртуального моделирования и 3D-печати. В книге «Мы нашли динозавра во дворе», которую написал Франциск Гаскальюна, еще очень много интересных и полезных фактов. А в конце автор дает 10 советов начинающему палеонтологу. Каких? Об этом вы узнаете, прочитав книгу до самого конца. Ее выпустило издательство «Самокат» для детей младшего школьного возраста. Вот и все на сегодня. С вами был неутомимый исследователь-палеонтолог, книжный червячок. В следующий раз я обязательно расскажу вам о какой-нибудь другой интересной книге.
0: Почитайка с книжным червячком.
2: Детское радио.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: А знаете ли вы что?
4: Акулы – отличные акробаты.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио.

0: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Дядя Кузя очень умный. У него много-много разных книг. Дядя Кузя изучил уже 100 наук и теперь принялся за 101-ю. О чем бы я его ни спросил, а я его то и дело о чем-то спрашиваю. Дядя Кузя все знает и мне рассказывает. А еще мы с ним любим путешествовать. Дядя Кузя изобрел чудо-быстролики. Надел раз, два и доехал куда нужно. Когда мы путешествуем, я сижу у дяди Кузи в кармане. Не удивляйтесь, я маленький, ростом с ладошку, поэтому вполне там умещаюсь. Из дяди Кузиного кармана мне все видно, ведь там есть специальное прозрачное окошко. Интересно, куда мы отправимся сегодня?
1: Чевостик!
0: Чего?
1: Чевочка с хвостиком, привет! Прыгай скорее в карман, нам пора.
0: Дядя Кузя, а куда мы поедем?
1: В деревню, смотреть на домашних животных.
0: О-о-о, чего на них смотреть? Не видел я их, что ли? Тараканов? Видел. Мышек? Гонял. Так и норовят проказницы в книжках страницы погрызть.
1: А при чем здесь мыши?
0: Ну как? Они же в доме живут. Значит, домашние животные.
1: Чевостик, домашние животные помогают людям, а не вредят. Для этого люди их и приручили. Держись! Вперед, быстролики!

0: все. Вот мы и в деревне, на хозяйском дворе.
1: Ой!
0: Здравствуй, полкан! Не бойся, Чевостик, полкан не кусается. Вот тебе первое домашнее животное – собака.
1: Отчего он зубы скалит и хвостом туда-сюда?
0: Это он нам радуется. Собаки, когда им что-то нравится, хвостом виляют.
1: А можно я его поглажу?
0: Погладь, только аккуратно. Вообще, прежде чем гладить незнакомую собаку, обязательно спроси разрешение у ее хозяина. Собаки бывают и сердитые. И после не забудь вымыть руки.
1: Полкаша! Полканище!
0: Собака – главный друг человека.
1: Ничего себе друг! Вылитый волк!
0: Верно! Полкан похож на волка, потому что собаки произошли от волков. Древний человек в поисках пропитания переходил с места на место, а волки шли за ним. Человека они не трогали, только доедали остатки его пищи. Человек обратил внимание, что волк лучше чует приближение опасного зверя, пещерного медведя или саблезубого тигра, и своим лаем может предупредить об опасности. Люди стали специально оставлять волкам еду и постепенно их приручили. С ними людям было легче охотиться, а домашний волк мог принести добычу оттуда, куда человеку трудно было забраться. Уже потом люди занялись отбором. Выбирали наиболее преданных волчат с хорошим чутьем, храбрых и выносливых. Прапраправнуки волков стали друзьями и помощниками людей. Собаками.
1: Дядя

0: участники самых крупных сражений. Древние римляне надевали на своих боевых псов доспехи и специальные ошейники с длинными шипами. А в Индии хвостатым воинам укрепляли на спинах горящие факелы.
1: Так это было еще в стародавние времена. Сейчас собакам на войне уже делать нечего. Есть же танки, самолеты, ракеты всякие.
0: Ну, почему? Во Второй мировой войне, которая была не так уж и давно, собаки тоже показывали себя героями. Они подрывали танки, устанавливали связь, задерживали шпионов, выносили раненых с поля боя.
1: А когда нет войны, что собаки делают?
0: Много всего. Например, у собак очень хороший нюх, и люди научились использовать это. У многих пород собак свои профессии. Доберманы – собаки-ищейки, они выслеживают преступников. Лабрадоры служат проводниками слепым людям. Овчарки охраняют границы.
1: Ой, дядя Кузя, а я еще знаю породу. Помнишь, мы в цирке видели? Собачки такие кудрявые, с шариком на хвосте. Но они еще таблицу умножения знали и кувыркались, и верхом на лошадях ездили. Это какая порода?
0: Это пудели. Веселые артисты. Они даже на велосипедах умеют кататься.
1: Ну и что? Я тоже умею. На трехколесном. Только на маленьком. Дядь Кузь, а можно я на полкане прокачусь?
0: Ну, вот еще. Полкан собака не ездовая, а сторожевая. Она в будке сидит, дом сторожит. Но что правда, то правда, на некоторых собаках ездит. На севере, где по глубокому снегу и хрупкому льду не пройдут ни машины, ни лошади, в специальные повозки, нарты, запрягают собак лаек. Они перевозят людей и грузы. Шерсть у лаек очень теплая, чтобы можно было спать прямо на снегу. Сильным и быстрым лайкам не страшны ни метели, ни снежные заносы. А с одним таким псом приключилась удивительная история. Пес по кличке Бальт был вожаком собачьей упряжки. Городу, где он жил, грозила эпидемия. Дети могли заболеть очень опасной болезнью. Чтобы их спасти, нужно было срочно доставить лекарства. Хозяин запряг Бальта и других собак в упряжку и отправился далеко за много километров. На обратном пути упряжка попала в пургу. Сил не оставалось ни у хозяина, ни у собак, и только Бальт один рвался вперед. Тогда хозяин выпряг его, привязал к собачьей спине лекарство и отправил Бальта в город. Бальт сам нашел дорогу, не испугался пурги и донес вакцину. Дети были спасены. Но Бальт не успокоился. Он лаем позвал людей назад к месту, где лежал умирающий хозяин. Люди пошли вслед за собакой, нашли упряжку и спасли хозяина. О героическом псе даже написали книгу и сделали мультфильм.
1: Да, молодец, Бальт.
2: Ну а ты, полкан, ты у нас какой породы?
0: Полкан беспородный, дворняжка. Но дворняжки тоже бывают умные и способные. Полкан знает много команд. Полкан, лежать!
1: Ишь ты, лег!
0: Сидеть!
1: Вот это да! Сел!
0: Полкан, дай лапу! Голос! Молодец! Ну что, Чевостик, сможешь сочинить стишок про собаку? Ты же умеешь.
1: Сейчас попробую. Пес-полкан хвостом виляет. Не кусает и не лает. Он дворняжка. Ну и что ж, лучше друга не найдешь. Ну как, полкан, понравилось? Эй, куда ты?

0: Кан побежал Зорьку встречать.
1: Какую Зорьку, дядя Кузя? Уже день давно.
0: Так корову зовут, Зорька. Корова, кстати, тоже домашнее животное. Видишь, пастух стадо с пастбища гонит.
1: Кто? Кого? Откуда гонит?
0: С пастбища. Объясняю по порядку. Коровы едят траву, пасутся. Трава растет в поле или на лугу. Место, где пасутся коровы, называется пастбище. Когда коров много, это стадо, а за стадом следит пастух.
1: Интересно. А зимой как? Коровы на этом пастбище снег жуют?
0: Нет, чегости. Зимой они тоже траву едят. Только сухую. Летом сочную, высокую траву скашивают и высушивают. Получается сено. Его собирают в большие стога и до весны, пока новая трава не вырастет, кормят коров сеном. Сейчас Зорька пришла с пастбища сытая, довольная. Бабушка ее подоит и угостит нас молоком. Ты ведь знаешь, что коровы дают молоко?
1: Да знаю.
0: Ха, а почему у тебя такой кислый голос?
1: Я молоко не люблю. Оно с пенками.
0: Во-первых, парное молоко, то, которое сразу от коровы, без пенок. Во-вторых, в коровьем молоке очень много полезных веществ, витаминов, которые нужны, чтобы не болеть и быстрее расти. А в-третьих, все дети должны сказать коровам дружное «спасибо», потому что без молока не было бы... Чего? Догадайся.
1: Сдаюсь.
0: Мороженого.
1: Как это?
0: Вот так. Из коровьего молока делают много всяких вкусных вещей. Творог, сметану, сыр, масло, йогурты, ряженку. И твое любимое мороженое тоже делают из молока.
1: И эскимо на палочке.
0: И эскимо.
1: Тогда я из Зорьки стишок придумаю. Заслужила. Только у меня сейчас все мысли про мороженое. Поэтому и стих получился такой мечтательный. Если Зорьку подоить, а молоко потом не пить, то оно тогда само превратится в эскимо.
0: Да, Чевостик, фантазии тебе не занимать. Но на самом деле, если Зорьку подоить, а молоко потом не пить, и не убрать в холодное место, и не вскипятить, то оно скиснет и превратится в простоквашу.
1: Простокваша, конечно, тоже вкусная, но, дядя Кузя, как же все-таки из молока получается мороженое?
0: В мороженое, кроме молока, добавляют сахар, масло, сгущенку. Твое любимое эскимо обливают шоколадной глазурью и, конечно, замораживают.
1: Эх, жалко нет таких коров, которые бы сразу пломбир давали. Но все равно...

0: А зачем самим коровам молоко? Почему они его делают?
1: Не делают, а вырабатывают, чтобы кормить своих детенышей, телят. Маленьких детей мамы кормят своим молоком. Вот и коровы своим малышам молоко дают. А люди вывели специальные породы коров, чтобы у них было много молока и хватало не только телятам, но и нам с тобой. Всех животных, которые кормят своих детей молоком, называют млекопитающие. Коровы, собаки, кошки, лошади, козы – это все тоже млекопитающие. Кстати, люди сначала приручили диких коз и пили козье молоко, а уже потом стали пить коровье.
0: Потому что коровье молоко полезнее?
1: И козье полезно, и коровье, и лошадиное молоко, кумыс тоже лечит от всяких болезней.
0: А зачем же тогда корову было приручать, если коза все равно молоко давала? Ведь корова большая, ей корму нужно больше.
1: Да, корму больше. Но люди потому коров и приручили, что они большие и сильные. Когда человек начал заниматься земледелием, сеять зерно, выращивать хлеб, ему одному трудно было справиться. Понадобился помощник. Этим помощником стал бык. Быков запрягали в сохи, плуги, бороны и пахали на них землю. А вдобавок от коров и быков, их еще называют крупный рогатый скот, человек стал получать молоко и мясо.
0: Дядя Кузя, а у коровы тоже был дикий предок? Наверное, какой-нибудь бегемот, да?
1: Нет, Чевостик, не бегемот. Предок коровы тур. Сейчас туров уже в природе не осталось. А раньше они жили в лесах и на них охотились. Туры были свирепыми, огромными и лохматыми.
0: Надо же! Зорька такая мирная, добрая коровка, мычит, травку щиплет. А ее прапрапрадедушка – свирепый тур. Интересно. Ой, гляди, бабушка целое ведро молока от Зорьки надоила. Дядя Кузя, чего-то я молочка захотел.
1: Пей, Чевостик, вот тебе полная кружка.
0: О, вкуснотища!
1: Вот и Мурка прибежала, молочко почуяла.
0: Кс-кс-кс-кс-кс. Дядя Кузя, а я знаю, кошка Мурка не зря к нам прибежала. Кошки тоже домашние животные.
1: Правильно. Кошки уничтожают мышей и крыс и помогают человеку сохранить от грызунов зерно и продукты. Давай нальем Мурке молока в блюдечко.
0: Дядя Кузя, а почему она не пьет?
1: Она зовет своих котят. Хочет их тоже Зорькиным молочком угостить. Кошки очень заботливые мамы.

0: Ты видел? Полкан на кошку залаял, она дугой выгнулась, зашипела на него. В два прыжка оказалась у дерева, и не успел я оглянуться, как она уже на верхней ветке сидит. Хвост свесила, шипит и вниз смотрит. А внизу полкан гавкает, надрывается.
1: Полкан, хватит, иди на место. Видишь, Чевостик, какая Мурка умная и храбрая. И котят своих защитила, и собаку отвлекла, и сама забралась туда, где ее полкан не достанет. А ну-ка, Чевостик, приглядись, на кого Мурка похожа?
0: Как на кого? На кошку, которая сидит на дереве.
1: А ты представь, что у нее на спине желтые и черные полоски, усы подлиннее и зубы поострее.
0: Ой, кажется, на тигра!
1: Точно!
0: А-а-а, понял! Мурка, значит, родственница тигру!
1: Угадал! И тигры, и леопарды, и рыси, и даже львы, в сущности, тоже кошки. Все они непревзойденные охотники, хорошо видят в темноте и так же, как Мурка, умеют лазить по деревьям. Даже мурлыкать могут.
2: Только тигру молока в блюдечко не нальешь.
0: Все, полкан убежал. Мурка с дерева спустилась, котят своих в дом отнесла. Теперь идет, подтягивается. Красивая, как королева. А все-таки несправедливо. Собаки вон сколько всего делают. И дом сторожат, и преступников ищут, и еще много. А полкан сидит в будке во дворе. Дадут ему косточку, он и рад. А то еще на цепь посадят. Зато Мурка в доме хозяин.

0: Ну-ка, Мурка, залезай ко мне на колени. Вот так. Между прочим, в давние времена в Древнем Египте кошек почитали как божественных существ. Их нельзя было убивать. Они жили во дворцах и ели всякие вкусности. Египетскую богиню радости и веселья Баст изображали в виде женщины с головой кошки. Однажды на Древний Египет напали персы и выиграли сражение благодаря кошкам. Каждый персидский воин взял в руки кота и пошел в наступление. А египтяне испугались, что нанесут вред священному животному, не стали воевать и сдались.
1: Священное животное! Ты чего, дядя Кузя, в карман лезешь? Я тебя сюда не звал! Чего меня нюхаешь? Ой, лизнула! Язык какой шершавый, как терка! Эй, я невкусный! Дядя Кузя, спасай! Мурка, я не мышонок, я чевостик! Отстань, а то я тебе стишок читать не буду! Ну, то-то же! Ладно, слушай! Посвящается Мурке! Кошка-мурка всех мышей гонит из дому в зашей, скалит зубы, как тигрица, но чуть-чуть собак боится. Ну вот, обиделась. Соскочила с колен и убежала. А чего обиделась? Дядя Кузя, я же про нее правду сказал.
0: Не переживай, чевостик, Мурка не обиделась. Просто побежала по своим кошачьим делам. И мы с тобой что-то засиделись. Пора нам прогуляться. Ты, кажется, хотел покататься верхом?
1: Хотел, но ты же сказал, что на полкане нельзя.
0: Зато на ветерке можно.
1: Это еще кто такой?
0: Это конь.
1: Домашнее животное?
0: Точно.
1: А где он?
0: В конюшне. Пойдем, расскажу по дороге. У каждого домашнего животного есть свое место, где можно поспать, поесть и спастись от холода. Лошадей держат в конюшнях. У каждой лошади свое стойло. Коров и коз в хлеву, овец в овчарне, свиней в свинарнике.

0: Ставки, ищи новую игру. Все как мы любим. ООО, система ПБО 0+. Детское радио.
1: Детское радио.
2: Радио.
0: Слушайте на детском радио.
3: Нами поужинать? Я же говорил, Крутилкин, свистать, спасайся.
4: Я хотела поужинать с людьми.
3: Ну, тогда не свистать.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну». Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
2: Реклама.
5: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы, что...
7: Собака может рисовать не хуже человека.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
8: Я то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: Вот и настал момент узнать, кто же сегодня занимает верхнюю строчку главного детского музыкального чарта страны. Барабанная дробь.
1: Первое место.
0: Елизавета Кузнецова. На вечеринку. Вот так неожиданность. Поздравляю.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Слушаю.
2: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
2: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
0: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы что?
4: Акулы – отличные акробаты.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно»
4: все то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио.

0: Вот и бабушкина конюшня. В ней наш ветерок.
1: Ветерок, привет! Какой ты большой, красивый! Серенький, с белыми кружочками по бокам. А я в парке на карусели катался. Там тоже лошадка была, зеленая.
0: Ветерок любит черный хлеб с солью. На, покорми его, только аккуратно, чтобы он и тебя случайно не сживал. А зеленые лошадки, Чевостик, бывают только на каруселях. У настоящих лошадей цвета называются мастью. Масти бывают всякие. Рыжая, бурая, гнедая, коричнево-черная, вороная, черная, саврасая, желтовато-золотистая, пегая, с крупными белыми пятнами и еще много других. Ветерок у нас серый в яблоках.
1: Где? Где яблоки?
0: Да вот же, по бокам пятна похожи на яблоки, поэтому и называется серый в яблоках. Посиди-ка ты пока в сторонке, а я оседлаю ветерка и выведу его на двор.
1: Это штука, которую ты ему на спину кладешь. Седло?
0: Точно. Для того, чтобы удобнее было сидеть на лошади и управлять ею, есть много специальных приспособлений. Упряжь, шпоры, удила, подпруга. А еще больше всяких штук для того, чтобы запрячь лошадь в телегу. Дуга, хомут. Раньше говорили: готовь сани летом, а телегу зимой.
1: Неправильно говоришь. Не сани, а санки. Я на них зимой с горки катался.
0: Ты катался на маленьких санках, а лошадей зимой запрягают.

0: большие сани, повозку, которая скользит по снегу на полозьях, как на лыжах. А летом лошадь возит телегу, у которой 4 колеса.
1: Дядя Кузя, зачем нужны сани? Сел в автобус или в электричку и поехал.
0: Ну, раньше не было ни автобусов, ни машин, ни поездов. Людей перевозили лошади. Богатые запрягали лошадей в кареты. А вместо такси и автобусов были конные упряжки, которыми управляли ямщики. Сидит такой ямщик на козлах и лихо погоняет тройку вороных. Но! А под дугой бубенчики звенят.
1: Дядя Кузя, ну мы поедем или нет? А то ветерок уже застоялся. Сейчас без нас ускачет.
0: Да, поехали. Оп! Все на месте. Я в седле, ты у меня в кармане. Держись, поскакали.
1: Дядя Кузя, чего ветерок так топает?
0: Это цокают подковы. Ты, чтобы не поранить ноги, надеваешь ботинки с твердой подошвой. Лошадь тоже должна защитить свои копыта, особенно когда ей приходится скакать не по мягкой травке, а по твердой дороге. Кузнецы делают для коней из согнутых дугой металлических полос подошвы, подковы. Их гвоздями прибивают к лошадиным копытам, подковывают лошадей.
1: А лошадкам не больно?
0: Нет, у них копыта твердые.
1: Эй, ветерок, я же сейчас выскочу из кармана. Потише!
2: Ветерок!
0: Вот, Чевостик, ты только что на себе испытал один из лошадиных аллюров.
1: Испытал чего?
0: Аллюр. Так называется ход лошади. Ветерок бежал рысью. Это аллюр средней по скорости. Теперь я пущу его шагом. А сейчас держись. Самый быстрый аллюр – галоп.
1: Ай, ай, дядя Кузя, хватит, хватит!
2: Ветерок.
0: Ну как, понравилось?
1: Ух, давно я так не прыгал.
0: Есть специальные соревнования, на которых оценивают, как лошадь умеет ходить, бегать, скакать, как преодолевает препятствия.
1: А ветерок умеет преодолевать препятствия?
0: Ветерок, покажем Чевостику, на что ты способен.
1: Только можно я в сторонке на травке посижу и на вас издалека полюбуюсь? Глядишь, какой стишок про лошадей сложится.
0: Ты что, боишься?
1: Ну, не то чтобы... Так, опасаюсь.
0: Ладно, садись на травку. Смотри, вон посреди дороги лежит бревно. Сейчас мы через него перескочим. Но, ветерок,

0: перепрыгивать не только через бревно, но и через рвы с водой, через высокие бордюры и при этом не сбрасывать наездника. Хотя призы лошадям дают не только на соревнованиях по выездке. Ветерок может стать чемпионом, например, на бегах. Это когда лошади соревнуются в скорости, а жокеи сидят на них верхом или управляют колесницами.
1: Колесница? От слова «колесо»?
0: Да. Соревнования колесниц начали проводить много веков назад. Тогда это были боевые колесницы, грозная наступательная сила. А сейчас лошадиные бега – просто спорт.
1: Дядя Кузя, ветерку, наверное, тяжело тебя и меня на себе возить.
0: Ничего. Лошади – животные выносливые. К тому же мы с тобой не такие уж тяжелые. Вот во времена рыцарей коням действительно приходилось нелегко. Прежде чем сесть на своего боевого коня, рыцарь надевал тяжеленные железные латы, шлем, брал с собой тяжелое оружие, щит, меч, копье, да еще и самого коня наряжал в защитную броню. Рыцарь не мог самостоятельно даже сесть верхом, настолько тяжелы были его доспехи. Верный оруженосец усаживал своего господина в седло. А лошадь должна была не только тащить рыцаря и собственные латы, но еще и помогать всаднику в бою.
1: Интересно. Наверное, рыцарь в своих доспехах был похож на консервную банку. А я у тебя в библиотеке книжку видел. Там тоже всадники с саблями. Но без всяких лад.
0: Это более поздние воины. Кавалеристы. У них действительно снаряжение было гораздо легче, чем у рыцарей. В России кавалерия всегда славилась своими победами. На лошадях воевали бравые гусары, кирасиры, уланы, драгуны. Они разили своих врагов шашками, кололи пиками, рубили саблями. Это были храбрые воины на храбрых лошадях.
1: И я хочу с шашкой на врага! Сяду верхом на ветерка! Ура! Вперед! В атаку!
0: Разошелся. У лошадей, между прочим, как и у собак, много всяких профессий. И не только военных.
1: Это каких же? Ты же сам говорил, что на лошадях ездили, когда машин не было. А сейчас машины есть.
0: Верно, есть. Но не везде они могут проехать. В горах, например, легче порой передвигаться на лошади, чем на машине. Самые сильные лошади, тяжеловозы до сих пор перевозят грузы. В городах есть конная милиция. Милиционер, сидя верхом, видит, что происходит внизу. Лошади выступают в цирке. Конные трюки очень опасны, потому что когда артист кувыркается в седле, лошадь скачет по арене с огромной

0: огромной скоростью.
1: Еще в парках лошади детишек катают. Нет, не на карусели зеленые, а живые, настоящие. Я сам видел. Сажают детей в тележку и ездят по кругу.
0: Да, и лошади, и маленькие лошадки, которые называются пони, любят детей. Так ты стишок-то про коней успел придумать?
1: Успел. Прочь с дороги, звери, птицы, разбегайтесь без оглядки. Звонко цокая копытцем, рысью нас везет лошадка.
2: Ой, дядя Кузя, а куда это мы приехали?
0: Это птичий двор. Смотри, вон гуляют куры. Там на заборе сидит петух. В прудике плавают утки и селезень. А вон, большие, белые, с красными клювами – это гуси.
1: А этот толстый, с красной висюлькой на носу?
0: Это индюк.
1: А чего куры в земле копают?
0: Червячков ищут и всяких букашек. Травку сочную клюют. А еще глотают маленькие камешки, чтобы легче было переваривать пищу.
1: А почему гуси и утки в пруду плавают, а куры нет?
0: Потому что куры – птицы неводоплавающие.

0: Петухи кричат во всей деревне. Ку-ка-ре-ку! Просыпайтесь, мол, пора на работу. А работы в деревне много. Корову доить, на луг выгонять, скотину кормить, в поле пахать, сеять, полоть, убирать. Все нужно до заката успеть. Так что вставали рано, с первыми петухами.
1: А где же сами домашние птицы спят?
0: Утка может заснуть прямо на воде. Голову под крыло спрячет и спит. Куры и петухи спят в курятнике на насесте. Это такая палочка-полочка, на которой они усаживаются, глаза закрывают и дремлют.
1: Чего это она так раскричалась?
0: Яйцо снесла и хвалится. Куры, как и всякие птицы, несут яйца. Потом высиживают, греют своим пухом. Птицу, сидящую на кладке яиц, зовут наседка. Из яиц вылупляются птенцы. У кур цыплята, у уток утята, у гусей гусята, у индюшек индюшата.
1: А как же мы едим яичницу? Там же нет никаких цыплят.
0: Курица может снести много яиц, а цыплята вылупляются не из всех. Для того и нужны птицефермы, чтобы снабжать магазины яйцами и птичьим мясом.
1: Дядя Кузя, а почему птицы отсюда не улетают?
0: Потому что они домашние. Чем им здесь плохо? Кормят сытно, в курятнике тепло. А в природе есть и дикие гуси, и дикие утки. Они действительно перелетные. Зимой улетают в теплые края.
1: Я сказку помню. Там гуси-лебеди Иванушку с Аленушкой унесли.
0: Да, гуси с лебедями родственники. А теперь я тебя удивлю. Знаешь ли ты, что курица с петухом родственники павлина?
1: Это того, чье перо у тебя на столе в вазочке стоит? Я павлина на картинке видел. У него еще хвост веером и перья длинные с зеленым глазком. И он с курицей родня? Совсем не похож. Не может быть.
0: Честно-честно.
1: Ну-ка, дядя Кузя, спусти-ка меня на землю. Я побегаю, погляжу на всех этих домашних птиц повнимательнее.
0: Беги, но осторожнее, чтобы петух или гусь не приняли тебя за врага.
1: Что ты, дядя Кузя? Какие у кур и гусей враги могут быть? Разве что червячки.
0: Не смейся, Чевостик. Враги есть. Лиса кур таскает. Хорек может цыпленком полакомиться.
1: Нет, на лису я не похож. И на хорька тоже.
2: Чевостик? Чевостик? Куда ты подевался,
1: я
2: малыш?
1: Я тут, дядя Кузя! За мной гусенок гонится! Чего я ему сделал-то? Только и подсмотрел, как он из скорлупы вылупился, и все. А он меня увидел, давай бегать за мной. Неужели в самом деле за лису принял?
0: Думаю, что нет, Чевостик. Думаю, что теперь ты для этого гусенка мама.
1: Здрасте! Приехали! Что же это такое? Кошка меня за мышку приняла, гусенок за гусыню. А я Чевостик и не собираюсь всю жизнь кормить этого носатого червячками. Дядя Кузя, чего он от меня хочет?
0: Это называется импринтинг.
1: Вечно ты какие-то слова мудреные говоришь. Объясни, чтобы мне было понятно.
0: Гусенок появляется на свет из яйца и первое, что видит, принимает за маму. Это может быть тетя-птичница –

0: ее полоски и мог всегда отличить маму.
1: Все понятно. Но только мне от этого не легче. Вон твоя мама, гусенок. Вон она. Беги к ней. Дядя Кузя, поехали-ка отсюда поскорее. А то я тут матерью-героиней буду. Смотри, тот индюшонок тоже ко мне как-то подозрительно приглядывается.
0: Поехали. Полезай в карман. Я усаживаюсь верхом на ветерка. Вперед!
1: Фу, даже стишок поучительный получился. Про этот твой, как его,
0: импринтинг.
1: Вот-вот, про него. Только мой стишок обращен не к гусям, а к уткам. Утята же тоже за мячиком, как за мамой, могут побежать.
0: Могут.
1: Ну вот, тогда слушай. Внимание, утки! Импринтинг не шутки. Каждый птенчик должен знать, кто ему родная мать. Дядя Кузя, смотри!

0: не хуже старой. Из овечьей шерсти не только вяжут одежду, но и делают шубы, теплые одеяла и даже валенки.
1: Дядя Кузя, ты что-то путаешь. Я видел валенки у Деда Мороза, когда он приходил на Новый год. Никакие они не вязаные, а твердые.
0: Для валенок нитки не нужны. Шерсть овец сваливают, спрессовывают и обрабатывают горячим паром, чтобы валенки были плотными. Похожим способом делают войлок – плотный, теплый материал из овечьей шерсти.
1: Овечки тоже, как коровы, едят траву?
0: Траву и сено. А своих детенышей – ягнят, кормят молоком.
1: Значит, они тоже млекопитающие?
0: Верно! Запомнил. Из овечьего молока получается вкусный сыр.
1: А я еще стишок сочинил, только маленький. На лугу паслись барашки, ножки, рожки и кудряшки. Дядя Кузя, а почему у одних овечек нет рогов, а у других вон какие, закрученные?
0: Рога у баранов. Овца она, баран он. Так же, как у лошадей, она кобыла, он конь.
1: Она кошка, он кот. Она корова, он бык.
0: Молодец. А теперь попробуй, назови мне детенышей домашних животных, с которыми мы сегодня познакомились. Ну, у кошки
1: котенок.
0: Так, а у собаки
1: собачонок. У коровы кровенок, у лошадки лошаденок.
0: Стоп. Ну, ты забыл, чевостик. Запоминай еще раз. У собаки щенок, у коровы теленок, у лошади жеребенок, у овцы ягненок, у свиньи поросенок. Запомнил?
1: Ага. Зато я помню, как зовут деток у курицы. Цыплята.
0: Все-таки я в тебе не ошибся. Ты способный ученик.
1: Спасибо, дядя Кузя. Только мы еще не всех домашних животных видели. Ты говоришь, у свиньи поросенок. А со свиньей мы еще не встречались.
0: Так вот же она. Вернее, он. Здоровенный Боров Борька. Лежит в луже. Прямо перед въездом на хозяйский двор. Сбоку на бок переваливается. Похрюкивает.
1: Фу, грязнуля.
0: Нет, чевостик. Свиньи не грязнули. Это Борька в луже от жары спасается. А вообще свиньи очень смышленые и добродушные животные.
1: Только толстые. А чего они умеют? Для чего их приручили?
0: От свиней человек получает мясо, сало, кожу и щетину. Кроме того, свиньи помогают докторам. Часто, прежде чем начать лечить людей новым лекарством, медики смотрят, как оно действует на свиней. Если лекарство хорошо действует на хрюшку, значит и человеку подойдет. Ведь организм человека и свиньи во многом схожи. Так что пользы от свиней достаточно.
1: Дядя Кузя, а что ж Борька ест, чтобы быть таким толстым?
0: Да все, что дадут. Хлеб, остатки человеческой пищи, картошку, зерно. А дикий родственник свиньи, кабан, любит желуди и всякие вкусные корешки. Для того, чтобы откапывать эти корешки, у свиней и кабанов вместо носа пятачок. Им удобно в земле копаться.
1: Извини, Борька, желудей я с собой не захватил. Угостить тебя нечем. Зато стишок могу про тебя сложить. Жалостный, плачет хрюшка. Что-то я слишком стройная свинья. Буду кушать, чтобы впрок нагулять себе жирок.
0: Чевостик, иди загляни в свинарник. Там у другой бабушкиной свиньи, Хавроньи, недавно маленькие поросята родились. А я пока пойду ветерка в стойло отведу.
1: Ну-ка, посмотрим, что за поросята. Ой, какие хорошенькие! Розовенькие, хвостики крючком, рыльца пятачком. Лежат, посапывают, мамино молоко посасывают.
0: Чевостик!
1: Чего?
0: Чевочка с хвостиком. Выходи, пора домой.
1: Как, дядя Кузя? Мы что, уже всех домашних животных с тобой посмотрели?
0: Почти. Гляди, кто нас провожать вышел.

0: Это кто?
1: Коза Машка и козленок Федька.
0: А-а-а, Машка, а я про тебя уже кое-что знаю. Ты млекопитающее, и твое молоко очень полезно. Правильно, дядя Кузя?
1: Правильно. А еще козья шерсть теплая-притеплая. Из нее вяжут носки и варежки.
0: Смотри, смотри, дядя Кузя! Федька прыгает, да как высоко! Какой веселый козленок!
1: Эти способности он получил в наследство от диких коз. Горным козам приходится много прыгать вверх-вниз, с камня на камень, чтобы найти себе пропитание. А еще диким козам нужно уметь быстро убежать от хищника или отбиться от него задними копытами. Тут тоже необходима хорошая физическая подготовка. Ну, до свидания, Машка. До свидания, Федька. До свидания, все-все обитатели бабушкиного двора. Спасибо вам за все, что вы для людей делаете. Вперед, быстролики!

0: радио. Реклама.
1: Слушаю.
2: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
2: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
0: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень. Груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса.

0: Русское радио.
1: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы.
2: Ничегошеньки не понимаю.
0: С Веснушкой и Кипитошей.
3: Все хотят меня съесть. Ну что за люди, а? Ну прям слов нет. Вот сейчас чуть-чуть остыну и уйду от вас всех. Ветер, волны, поднять паруса, свистать всех наверх!
2: Ничегошеньки, не понимаю!
0: На этой неделе на детском радио. Реклама.
4: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО СЗ «Аристово Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 9.

0: В эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Мультконцерт. Любимые песни из наших любимых мультиков.

чай. Доела. Заманю их в избушку, ага, и зажарю.

0: Хорошо. А дедушка где спит?
1: Какой дедушка? А, дедушка. А там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником.
0: Это правильно.
2: Человек собаки друг.
3: Человек собаки друг.
2: Это знают все вокруг.
3: Это знают все вокруг.
2: Понятно всем, как дважды два.
3: Нет добрее существа.
2: Лапу первым подает.
3: Лапу первым подает.
2: Волю нервам не дает.
3: Волю нервам не дает.
2: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

0: Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Со мной
2: и со мной.
1: А вкусные эти рыбные котлетки на свежем морском воздухе. Эх, хорошо горяченького поесть.
2: Ну, может, и угостишь?
1: Тут Крутилкин и одному, знаешь, маловато.
2: Эх, ну ладно, буду на голодный желудок красотой наслаждаться.
1: Я об этом твоем «эх», значит, стишок сочинил. Бьются об айсберг холодные волны, толстые льды вокруг, под нами бурлит океан бездонный, какой-то это холодный юг.
2: Ну вот, юг, Вертелкин, это так же интересно, как и север.
1: Интересно, но холодно. Мы же недалеко от Южного полюса. Два робота в одном тазу пустились по морю в грозу.
2: Да что ты такое говоришь, Вертелкин? Во-первых, в каком тазу? Мы на большом и надежном корабле. Во-вторых, погода отличная. В-третьих...
1: А в-третьих это, я помню, научный эксперимент ты мне говорил. Только я не знал, что этот научный эксперимент будет таким холодным. Ты же говорил, на юг едем, на юг. Я и думал, пальмы, коктейли, все включено. Угощайся, чем хочешь. Ой, плавник огромный! Свистать всех наверх! Спасайся, кто может!
2: Да не надо свистеть!

0: Простите, нет кого спасаться, Вертелкин. Это же касатка. Млекопитающие яркого черно-белого окраса, вид китообразные, из семейства дельфиновых.
1: Черно-белого, говоришь, Крутилкин? Дельфиновые? Китообразные? Это китообразное плывет прямо на нас, а зубищи...
0: Да чего ты боишься, Вертелкин? Фоткай лучше!
1: Крутилкин! Крутилкин! А если она перевернет наш корабль? Она такая огромная и совсем рядом! А-а-а!
2: Огромная? Фу, как грубо! Я дама средних размеров, всего-то 6 метров в длину и вешу каких-то 4 тонны. Я вообще не хочу переворачивать ваш корабль. Я планировала с вами поужинать.
1: Нами поужинать? Я же говорил, Крутилкин, свистать, спасайся!
2: Я хотела поужинать с людьми.
1: А, с людьми, а не роботами? Ну, тогда не свистать.
2: Но могу и с роботами поделиться. Вот смотрите, я вам рыбы принесла.
0: Вертелкин, Вертелкин, сработало! Ты видел, ты видел?
1: Рыбка? Нам? То есть ужинать рыбкой, а не нами.
2: Да не вами, не вами, но с вами.
0: Это и есть тот научный эксперимент, Вертелкин. Дело в том, что недавно ученые из Канады, Новой Зеландии и Мексики рассказали о десятках случаев, когда касатки делились едой с людьми, дайверами и рыбаками. Причем они сами приближались к человеку.
1: Кто? Дайверы и рыбаки?
0: Да ну, касатки!
2: Да, было дело. На Аляске, в тропических водах Тихого океана, у берегов Аргентины, Новой Зеландии и Норвегии.
1: И зачем?
2: Странный вы, ученый Вертелкин, вопросы задаете. Ну, что значит...

0: Ловись, рыбка большая и маленькая. Большая и маленькая.
1: Вертелкин, ты что делаешь?
0: К ответному визиту готовлюсь. С пустыми-то руками в гости не ходят.
2: С нами ты не будешь зевать осколки в эфире «Ну и ну». Новости науки.
3: «Ну и ну». Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
4: Детская

0: cancer, мульт cancer, мульт cancer.
1: Любимые песни из наших любимых мультиков. Реклама.

0: более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
1: А еще в Челябинске, Воронеже

0: отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями.

0: стране литературных героев.
1: Здравствуйте!
2: Привет, Соня! Привет!
1: Все-таки странно, что попугай живет в библиотеке.
3: Пожалуй, странно, но я уже смирился. К тому же он не простой попугай, а начитанный.
1: Здравствуйте, Василий Андреевич! Вас за книгами и не видно почти. Вот вы сидите тут в библиотеке и не знаете совсем, что в школе происходит.
3: И что же там такое происходит?
1: О, да такого даже в книжках не бывает.
3: В книжках все бывает.
1: А вот и нет. Ну так вот, вчера у нас пропал журнал классный. Просто исчез. Нам сказали его искать. Смотрели под партами, под скамейками, под столом учительницы, везде. Я даже за цветочные горшки заглянула. И нигде нет.
2: И что? Куда же он подевался? Наверняка сама учительница и спрятала. Проверь. Они все просто обожают таскать журналы. Не знаю точно, с чем связана эта их привязанность, но выглядит очень подозрительно. Видали, некоторые сперва всю перемену что-то пишут, заполняют в журнале, а потом весь урок из рук не выпускают. А иные, если разозлить, могут и по столу им ударить. Прямо журналом так бум! Здорово! Громко! Одним словом, проверь учительницу.
1: Нет, Флинт, ты не понимаешь. Ну зачем он учительнице, если он и так всегда у нее?
3: Да, прямо-таки мистика какая-то.
1: Это еще не все. Вчера не нашли, а сегодня пришли с перемены.

0: А журнал...
1: Что? Нашелся?
0: Торчал из портфеля одного мальчика. Но только он его не крал.
2: Как ты путанно рассказываешь, Соня. Ну, как не крал, если у него оказался?
0: А вот так. Сперва все на него ругаться начали.
2: Ну, не на него, а с ним.
0: Ладно, с ним так с ним ругались. А потом подумали. Он же отличник. Зачем ему журнал воровать и что-то там менять, если у него и так одни пятерки?
2: Действительно. И кто же на самом деле это сделал?
0: Другие мальчишки. Все в журнал посмотрели, какие там оценки исправлены, и сразу все ясно стало. А ведь те двое, что украли журнал, вчера больше всех старались его найти. За полками, под мусорным ведром. Да, такого сюжета у вас в книжках точно нет.
2: Да ты явно не читала «Приключения Оливера Твиста».
0: Какого еще Твиста? Это автор?
2: Нет, автор – это Диккенс. А Оливер Твист – это мальчик.
0: Он тоже украл классный журнал?
2: Не надо понимать все так буквально.
0: Но вы же сами...
1: Не ссорьтесь!
0: Мы и не...
1: Чудненько!
2: Они только что вышли из узкого двора неподалеку от площади в Клеркенуэле, которая неведомо почему называется Лужайкой, как вдруг Плут остановился и, приложив палец к губам, с величайшей осторожностью потащил своих товарищей назад. «Что случилось?» – спросил Оливер.
3: «Тссс!» – зашептал Плут. «Видишь вон того старикашку у книжного ларька?»
2: «Вижу ли джентльмена на той стороне?» – спросил Оливер. «Вижу».
3: «Годится», – сказал Плут.
2: «Первый сорт», – заметил юный Чарли Бейтс.
3: Оливер с величайшим изумлением переводил взгляд с одного на другого, но задать вопроса не пришлось, так как оба мальчика незаметно перебежали через дорогу и подкрались сзади к старому джентльмену, которого показали ему раньше. Оливер сделал несколько шагов и, не зная, идти ли ему за ними или пойти назад, остановился и взирал на них с безмолвным удивлением.
2: Старый джентльмен с напудренной головой и в очках золотой оправе имел вид весьма почтенный. На нем был бутылочного цвета фрак с черным бархатным воротником и светлые брюки, а под мышкой он держал изящную бамбуковую трость. Он взял с прилавка книгу и, стоя, читал ее с таким вниманием, как будто сидел в кресле у себя в кабинете. Очень возможно, что он и в самом деле воображал, будто там сидит. Судя по его сосредоточенному виду, было ясно, что он не замечает ни прилавка, ни улицы, ни мальчиков. Короче говоря, ничего, кроме книги, которую усердно читал. Дойдя до конца страницы, он переворачивал лист, начинал с верхней строки следующей страницы и продолжал читать с величайшим интересом и вниманием.

0: Растерянный и испуганный, он кинулся прочь и, сам не понимая, что делает, бежал со всех ног.
1: Все это произошло в одну минуту. В тот самый момент, когда Оливер бросился бежать, старый джентльмен сунул руку в карман и, не найдя носового платка, быстро оглянулся. При виде удиравшего мальчика он, разумеется, заключил, что это и есть преступник, и, закричав во все горло «Держите вора!», пустился за ним с книгой в руке.
0: Но не один только старый джентльмен поднял тревогу. Плут и юный Бейтс, не желая бежать по улице и тем привлечь к себе всеобщее внимание, спрятались в первом же подъезде за углом. Услыхав крик и увидев бегущего Оливера, они сразу угадали, что произошло, поспешили выскочить из подъезда и с криком «Держите вора!» приняли участие в погоне, как подобает добрым гражданам.
1: Вот вредные мальчишки! Сами украли и сами громче всех кричат. Ой, а ведь и правда все как у нас.
2: А ты

0: Ну, я не знала. А ты не злорадствуй.
1: Я не злорадствую.
0: А я вот не поняла только одну вещь в книжке. Зачем воровать носовой платок? Ну ладно, там кошелек или карточку банковскую, что-нибудь дорогое, но не платок.
2: Начнем с того, что банковских карточек тогда не было.
0: Тогда? Это когда?
2: Ну, тогда, в 19 веке. Ну а платки носовые тоже были не такие, как теперь.
0: Какие?
2: Шелковые, с вышитыми инициалами.
0: Что такое инициалы?
2: Инициалы – это первые буквы имени и фамилии. Ну, получается, что-то вроде, ну, подписи.
0: Как же их крадут, если они подписаны?
2: А давай-ка мы еще отрывок прочитаем, а? Может, и разберешься сама.
1: Обязательно разберемся, ведь это мы.
3: Он едва успел умыться, привести себя в порядок и по указанию еврея выплеснуть воду из таза за окно, как вернулся плут в сопровождении своего бойкого молодого друга, которого накануне вечером Оливер видел с трубкой. Теперь он был официально ему представлен как Чарли Бейтс. Вчетвером они сели за завтрак, состоявший из кофе, ветчины и горячих булочек, принесенных плутом в шляпе.
2: «Ну, — сказал еврей, лукаво посмотрев на Оливера и обращаясь к плуту, — надеюсь, мои милые, вы поработали сегодня утром».
3: «Здорово! — ответил плут. «Как черти!» — добавил Чарли Бейтс.
2: «Славные ребята, славные ребята!» — продолжал еврей. «Что ты принес, плут?»
3: «Два бумажника!» — ответил сей молодой джентльмен.
2: «С прокладкой?» — нетерпеливо осведомился еврей.
3: «Довольно плотный!» — ответил плут, подавая ему два бумажника. «Один зеленый, другой красный».
2: «Могли бы быть потяжелее», — заметил еврей, внимательно ознакомившись с их содержимым, «но сделаны очень мило и аккуратно. Он искусный работник, правда, Оливер?»
3: «О, да. Очень искусный, сэр», — сказал Оливер.
2: Тут юный Чарльз Бейтс оглушительно захохотал, к большому удивлению Оливера, который не видел ровно ничего смешного в том, что происходило.
3: «А ты что принес, мой милый?» — обратился Феджин к Чарли Бейтсу. «Утиралки», — ответил юный Бейтс, доставая 4 носовых платка.
2: «И то хорошо», — сказал еврей, пристально их рассматривая. «Не дурные, совсем не дурные, но ты плохо их пометил, Чарли. Придется спороть метки иголкой. Мы научим Оливера, как это делается». «Научить тебя, Оливер, а?»
3: «Пожалуйста, сэр», — ответил Оливер.
2: «Тебе хотелось бы делать носовые платки так же искусно, как Чарли Бейтс, мой милый?»
3: «Очень, сэр, если вы меня научите», — ответил Оливер.
2: Юный Бейтс усмотрел нечто столь смешное в этом ответе, что снова разразился хохотом, и этот хохот едва не привел к преждевременной смерти от удушения, так как он пил кофе, которое и попало в дыхательное горло.
3: «Уж очень он желторотый», — оправившись, сказал Чарли, принося извинения за свою неучтивость.
2: Плут промолчал и только взъерошил Оливеру волосы так, что они упали ему на глаза, а потом сказал, что со временем он поумнеет. Тут старый джентльмен, заметив, как покраснел Оливер, переменил тему разговора и спросил, много ли народу глазело утром на казнь. Оливер удивился еще больше, так как из ответа мальчиков выяснилось, что они оба там были, и он, разумеется, не понимал, когда же они успели так усердно поработать. После завтрака, когда убрали со стола, веселый старый джентльмен и оба мальчика затеяли любопытную и необычайную игру. Веселый старый джентльмен, положив в один карман брюк табакерку, а в другой записную книжку, а в жилетный карман часы с цепочкой, обвивавшей его шею, и приколов к рубашке булавку с фальшивым бриллиантом, наглухо застегнул сюртук, сунул в карманы футляр от очков

0: и носовой платок, и с палкой в руке принялся расхаживать по комнате, подражая тем пожилым джентльменам, которых можно увидеть в любой час дня, прогуливающимися по улице.
1: Он останавливался то перед очагом, то у двери, делая вид, будто с величайшим вниманием рассматривает витрины. При этом он то и дело озирался, опасаясь воров и желая убедиться, что ничего не потерял. Похлопывал себя поочередно по всем карманам так забавно и натурально, что Оливер смеялся до слез. Все время оба мальчика следовали за ним по пятам. А когда он оборачивался, так ловко скрывались из поля его зрения, что невозможно было за ними уследить.
0: Наконец, плут не то наступил ему на ногу, не то случайно за нее зацепился, а Чарли Бейтс налетел на него сзади, и в одно мгновение они с удивительным проворством стянули у него табакерку, записную книжку, часы с цепочкой, носовой платок и даже футляр от очков.
2: «Значит, они просто-напросто отпарывали метки иголкой? Глупенький Оливер! Как же он не понял, что его обманули? Он им поверил, стал с ними дружить, а они его так подставили потом!»
3: «Зато ужином накормили!»
2: «А что? Разве он был такой уж голодный?»
0: «Да, этот мальчик много голодал!»
2: «Почему?»
0: «Ну, видишь ли, у него не было родителей. Он вырос в приюте, а потом попал в работный дом».
2: «Что за дом такой?»
0: «Ну, там жили много-много мальчиков. Ну, такие же бедные, как и Оливер. И целыми днями работали. За это им давали кров и еду».
2: «Ну вот, значит, их все-таки кормили там?»
0: «Очень мало. И ты бы точно от такой еды стала носик воротить».
2: «Ну почему? Я не люблю только кашу с комками, пенки, рыбу, вареную морковку, кабачки».
3: «Совсем чуть-чуть».
2: «Как будто ты всеядный».
3: «Я попугай, мне можно».
2: «А я девочка, мне тоже».
0: «Ну что, девочка Сонечка, ты когда-нибудь просила добавку каши?»
2: «Фу, зачем?»
0: «Вот, а Оливер попросил. Он, наверное, мог бы целый котел съесть. Такой он был голодный».
2: «Котел каши? Вот бедняжка».
0: «Да, но попросить добавку было бы очень страшно, потому что люди, которые заправляли работным домом, были совсем не такие добренькие, как ваши учителя».
2: «Не такие уж они и добренькие. Вон, когда журнал пропал, сколько крику было.
0: Это тебе так кажется. А мальчики из работного дома тянули жребий, кому идти просить добавку».
2: «Жребий? Как?»
0: «Один из них держал в кулаке несколько веревочек, и все вытягивали их по очереди. Все веревочки были одинаковой длины, кроме одной, которая была длиннее. Вот ее и вытянул Оливер».
2: «И пошел за добавкой? И что? Ему дали?»
0: «Его жестоко наказали и продали».
2: «Что? Разве можно продавать мальчиков?»
0: «Ну, или отдали за плату. Хотя это одно и то же, не правда ли? Так или иначе, но в работном доме Оливера считали слишком прожорливым. Видно, идеальный мальчик, по их представлениям, должен был совсем не есть, а работать за троих. Он стал работать у гробовщика, плакальщиком. Но потом сбежал оттуда, и он долго-долго шел, и уже совсем голодный и усталый встретил Плута».
2: «А, того мальчика, который его привел к тому старику, а потом украл платочек».
0: «Да, ты хорошо запоминаешь».
2: «Это потому что интересно. Сюжеты мультиков я тоже всегда помню. А вот на уроках так все не запоминается».
0: «Думаю, в уроках тоже можно найти что-то интересное. Главное, хорошо искать. Но у тебя должно получиться».
2: «Вот были бы уроки в виде мультика».

0: Ников. Ой, уроки! Мне же давно пора бежать. До свидания. И спасибо за книжку.
1: В стране литературных героев.

0: водиться. Противно. Жизнь моя, жизнь танка. Да ну ее, болото. Живу я как поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота.
1: Детское радио.
2: Детское радио.

0: и по утрам тот поступает мудро.
1: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио.

0: оказаться в гостях у сказки.
1: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
2: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
3: Скоро рассвет, выхода нет.
2: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
3: Спи, моя радость, усни.
2: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
3: Мама, бабушка?
2: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
3: Ах, ничего себе.
1: Реклама.
4: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

Обязательно. Засыпательно. Детское радио.

0: Сказка на ночь.
1: На детском радио мы слушаем сказку Рахили Баумволь про то, что делали игрушки ночью.
2: Жил-был мальчик, который любил брать на ночь к себе в постель игрушки. То оловянного солдатика, то резинового клоуна, то плюшевого мишку. И жили-были игрушки, которые не любили, когда мальчик брал их на ночь к себе в кроватку. «Надо же нам и свои дела делать», — говорили они. «И когда еще мы можем делать, если не ночью, когда наш мальчик спит?» А дела у игрушек были совсем не игрушечные. И так как игрушечный слон был во много раз меньше настоящего, игрушечный мишка во много раз меньше обыкновенного медведя, а оловянный солдатик во много раз меньше живого солдата, то и время тянулось для них гораздо дольше. Одна наша ночь была для них целым годом. И чего только они не успевали за одну ночь сделать. Слон, например, успевал побывать в Индии. Солдатик пострелять на маневрах, а мишка проведать своих друзей-медведей где-нибудь в далеком дремучем лесу. Отправлялись игрушки по своим делам, когда мальчик засыпал, а возвращались к утру. У игрушек была хорошая память, и когда мальчик просыпался, он находил все точно так, как оставил перед сном.

0: какие бы важные дела не были по ночам у игрушек, они к утру непременно возвращались, потому что они любили своего мальчика. Он их никогда не обижал. И когда они встречались по ночам с другими игрушками, те завидовали часто тому, как хорошо они выглядят. А вот той игрушке, которую мальчик брал на ночь в кроватку, ей приходилось плохо. Ведь она уже не могла отправиться в ночное путешествие. А теперь послушай, что однажды случилось, когда мальчик взял на ночь к себе в кроватку своего любимого матроса. Пробила полночь. Все игрушки разбрелись кто куда, а матрос лежит на подушке рядом со спящим мальчиком и думает, как ему быть. Мальчик крепко держит его за ленточки без козырки, а матросу хочется к морю. Ой, как хочется хоть одним глазком посмотреть на него, на корабли. И вот матрос решается. Он оставляет у мальчика свою бескозырку, а сам тихонько-тихонько скатывается с кроватки, переступает через порог, и больше он уже не игрушка. По улице широким шагом идет матрос. Он спешит к морю. Добравшись до моря, он взбирается на самый большой, самый красивый корабль, на котором в это время драют палубу. Вода весело хлещет из шланга, швабры ловко работают в руках матросов, и наш матрос, недолго думая, берется за дело. Он вместе со всеми драет палубу, но вдруг строгий голос окликает его:
1: «Матрос, где твоя бескозырка?»
0: А верно, без своей бескозырки матросу никак нельзя. И вот матрос пускается в обратный путь за своей бескозыркой, а путь этот очень длинный. Сначала матрос

0: плывет на шлюпке к берегу. Потом он идет пешком по пристани. Потом он едет на трамвай по городу к вокзалу. Потом он едет на поезде в тот город, где живет его мальчик. И покуда матрос добирается до кроватки мальчика, уже наступает утро. Он еле-еле успевает сделаться снова игрушкой, как мальчик просыпается и, взглянув на бескозырку, которую он прижимает к груди, кричит: «А где мой любимый матрос?» А любимый матрос, вот он. Он лежит рядом с кроваткой, такой тихий-тихий, такой смирный, даже виду не подает, что он всю ночь отсутствовал. Мальчик думает, что это он во сне уронил его. Он поднимает матроса, надевает ему бескозырку и правильно делает. Сегодня же ночью матрос снова отправится в далекое путешествие. И где он только за свой игрушечный год не побывает, и чего только не увидит. Он уплывет на большом красивом корабле в далекие страны. По пути он увидит коралловые острова. Он встретит другие корабли и помашет своим старым знакомым, бывшим игрушкам, а теперь девочкам с пышными бантами, которые утром снова станут куклами.
1: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Наталья Абрамцева. А я кто? Бабушка купила щенка на базаре. Недорого, за половину рубля. Очень маленьким был щенок. Таким маленьким, что казался почти игрушечным. В большом бабушкином дворе, где жили куры, гуси, огромный пес Полкан и кошка Клаша, такого маленького щенка было даже и незаметно. Ой, испугался щенок. Сколько здесь всяких больших, нужных, полезных живет. Кто дом стережет, кто цыплят высиживает. А я? И тут, мягко ступая, к щенку подошла кошка Клаша, красивая и хитрая, с зелеными глазами.
1: «Здравствуйте!» — ласково сказала она. «А вы кто такой?»
0: И кошка специально села так, что щенок, поворачиваясь к ней, чуть не запутался в собственных лапах и не упал.
1: «Я?»
0: — щенок серьезно посмотрел на Клашу. «Я собака. Скоро буду. Когда вырасту?»
1: «А-а-а, собака. Какой же собакой вы будете?»
0: «Я? Ну?» Щенку не хотелось сознаваться в том, что он еще не знал, какой собакой станет.
1: «Может быть, вы станете сторожевой собакой?»
0: Насмешливо подсказала кошка.
1: «Сторожевой, как наш Полкан?»
0: «Ну да, конечно!» — обрадовался щенок. «Я пойду, посторожу что-нибудь!» Он помчался искать, чтобы такое важное посторожить. Лавку в палисаднике, чучело в огороде, будку Полкана, старый велосипед. Что же важнее? Еще раз все проверил. Лавка, чучело, будка Полкана, старый велосипед. Ну что же важнее? Все-таки, наверное, будка Полкана. Ведь у нее такая красивая красная крыша. Каково же было возмущение и негодование старого Полкана, когда он узнал, что этот щенок собрался сторожить его, Полканов, дом.
1: «Ну, я же хотел как лучше!» — оправдывался щенок. «Хотел, ну, конечно, хотел!» — утешала кошка Клаша, которая случайно оказалась рядом. «Наверное, вы все-таки не сторожевая собака!»
0: Щенок только виновато кивнул.
1: «А что, если вы?»
0: Клаша хитро прищурилась и дернула кончиком хвоста.
1: «А что, если вы станете собакой охотничьей?»
0: «Охотничьей? Ну, точно, точно! Именно охотничьей! Я немедленно начну охотиться! Спасибо, что подсказали!»
1: «Интересно, — подумала кошка,
0: — на кого собирается охотиться этот глупыш?» И Клаша спокойно улеглась на солнышке, но поспать ей не удалось. Из сарая с визгом выскочил щенок.
1: «Ну что еще?
0: — лениво спросила кошка.
1: «Ой, боюсь я их! Ой, боюсь! — визжал щенок. «Кого? Ну, кого такого страшного нашел ты в нашем сарае?»
0: Потягиваясь, спросила кошка.
1: «Ну, там эти, ну, не знаю, как называются, серые с длинными хвостами. Я хотел на них охотиться, но почему-то боюсь. Они шуршат очень», — оправдывался щенок. «Как ты смел, щенок? Как ты смел охотиться на моих мышей?»
0: Расшипелась кошка Клаша, сразу сообразила.

сообразив, кто эти серые, длиннохвостые и шуршат. «Это нехорошо охотиться в чужих владениях!» Щенок уже не знал, боятся ли ему шуршащих длиннохвостых мышей или кошку, распушившуюся от негодования. «Ну уж ладно, прощаю, раз не поймал. Но вообще, ты, конечно, не охотничий щенок, раз мышей боишься. Разве охотничьи собаки хоть чего-нибудь боятся?»

0: «А какая же я собака?» «Ну, какая же?» — всхлипывал щенок. «Ну, не плачь!» Кошке уже было жаль щенка. «Ну, не плачь! Ты, наверное, знаешь, какой собакой будешь?» «Будешь собакой декоративной!» «Вот!»
1: «Какой-какой?»
0: Щенок совсем не понял странного слова. «Декоративная собака – это значит собака для красоты!» «Важно!» – сказала кошка. «Будешь что-нибудь украшать?»
1: «Я? А как это?»
0: «Так это!» Кошку стал раздражать маленький непонятливый щенок. «Украшай, что хочешь и как хочешь!» И Клаша ушла. У нее были серьезные дела, ей вовсе не до щенят всяких разных. А маленький щенок печально пошел искать, чтобы такое собой украсить. Старый велосипед? Неинтересно. Будку полкана? О, нет, только не это. Скамейку в палисаднике? И так красивая. А вот что-то интересное. Клумба возле скамейки. Желтые, коричневые, голубоватые цветы, похожие на веселые глазки. Такая смешная клумба. Щенок залез в самую середину, улегся в цветах и тут же уснул. Ведь устал, сторожем был, охотником был, а сейчас еще и украшением стал. Вот и бабушка пришла и видит, что новый щенок улегся прямо на ее любимые цветы. И что же? Бабушка рассердилась? Хотела. Но раздумала, рассмеялась. Щенок ведь маленький совсем, вот и перепутал все. Разве можно на него сердиться? Взяла бабушка щенка, положила в корзинку с чем-то мягким и теплым и сказала: «Спи, здесь-то лучше». И уже во сне щенок подумал: «Может быть, завтра разберемся. Что за собакой я стану, когда я

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: дети спят. Реклама на детском радио.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Fun Day. Для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.

Увлекательно. Увлекательно. Засыпательно. Детское радио. Волшебная музыка для самых сладких снов.

этих спят.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: В эфире детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
0: Детское.

0: дети спят. Реклама на детском радио.
1: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
0: Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS-77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.